Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

сеть. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. Мне

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками киноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат?

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Мое любимое радио – это BIM-Радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Если современный врач получает вознаграждение исключительно за лечение больных, то медицина древнего Китая практиковала весьма интересное обратное правило. Лечащий врач имел доход только если его пациенты были здоровы. Врачи были материально заинтересованы в точности и своевременности постановки диагноза, быстроте и эффективности лечения.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Улман 226 93 45. Крутовская 20.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, Отпетые мошенники, Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимание. Тельцы, вам удастся поймать удачу, она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день – встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы, астрологи советуют больше думать о родных. Друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В российских школах ввели ограничения на применение искусственного интеллекта. Ученикам начальных классов пользоваться нейросетями запрещено. Учащимся средних классов, напротив, разрешено задействовать искусственный интеллект, например, чтобы искать информацию или проверять выдвинутые гипотезы. По прогнозу Гидрометцентра Республики, в середине сентября в Татарстане ожидается более теплая погода, чем обычно. До 20 сентября средняя температура в республике будет превышать климатическую норму на 2 градуса. Интересный факт. Египетские пирамиды казались жителям Древнего Рима такими же далекими и древними, как для современного человека эпоха Римской империи. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
0: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: 94-174.
1: И у меня вот этой осенью вообще отсутствует какой-то, ну не знаю, вот какой-то вот депрессия осенняя отсутствует. Я вот не знаю, может, я просто не успел, просто такое ощущение, что, знаешь, так резко все случилось. Я что-то резко вкатился, работа была, как бы день рождения такой, день рождения как вспышка. Просто фух, и пролетело.
2: Ну так, а ну да. А что вот ты удивляешься, что нет у тебя депрессии? Тебе нагнать ее надо немножко?
1: Я удивляюсь, что ее нет. Вот в прошлом году я ее четко прочувствовал прям. В этом году вообще такого нет, кстати, на удивление.
2: Но с другой стороны, посмотри, какой сентябрь. Он же довольно-таки теплый, приятный такой. Дождик есть, но не прям сильно много, как
1: вот,
2: будто.
1: Вот тоже, кстати, есть, да, такая история. У кого тоже, вот кто остро чувствует такие жизненные перипетии, как осенняя депрессия, какие-то изменения внутри себя и так далее. Напишите, как вы вообще себя ощущаете. Ну, а пока депрессию изгонятельное, ментальное здоровье восстанавливательное и в целом позитивное, юмористическое. Нет, мы не юмористическая передача, мы развлекательная.
2: Развлекательная?
1: Это кардинально разные вещи.
2: А, ну что ты сразу бы сказал, я бы тогда не юморил.
1: Если бы мы, смотри, если бы мы были юмористической передачей, каждая наша шутка, которая бы не зашла, это было бы нам огромный минус.
2: А, да?
1: А так как мы развлекательно, руки наши развязаны, мы можем говорить то, что хотим.
2: Все так меня устраивает.
1: Всем доброе утро, друзья. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. И называемся мы очень просто...
3: Утроманы!
1: Здравствуйте. Напротив меня Андрей Дмитриев, кстати.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Альберт Кузиахметов. Давно мы не виделись с вами.
1: Да, вот целую неделю отсутствовал. Сын блудной. Блудной?
2: Не, нормально у меня сын. Что ты начал ты?
1: Подожди, нет!
2: Рано ему еще. Ему еще 11 лет.
1: Блудный сын вернулся. Это я про себя. Нет, ну что, си классный вообще.
2: Нет, для тебя сегодня, получается, я вернулся вообще. Ты же вчера был.
1: Ну, для вас всех я вообще вернулся. Кто вернулся в итоге? Напишите. Мы пока не можем разобраться.
2: А кто потерялся где-то?
1: Кто, может, потерялся? Нет, может, кто-то еще есть у нас. Так вот, из интересного. Значит, мне вчера, значит, звонил товарищ. Говорит, слушай, что-то я тебе в день рождения позвонил, ты не ответил. Да, я работаю. Я сообщение тебе написал, ты не ответил. Куда ты написал сообщение? Я где-то на 200 сообщений ответил, минимум. Я говорю, я на все ответил. Он говорит, да в зелененький мессенджер. И я как вспомнил, ровно за несколько дней до дня рождения я обновляю телефон и просто не захожу в зеленый мессенджер. Я туда захожу, а там еще 20 сообщений, на которые я вообще не отвечал. Если вдруг вы из этих людей, пожалуйста, простите, ради бога, я, честное слово, я на все отвечу.
2: Знаешь, недавняя шутка Дениса Дорохова вспоминается, где он там пародировал одного популярного политика нашего. А я тут думал, чего у меня так много выходных?
1: Да. А потом в Максе узнал, что уведомление не приходит, такой, ё-моё! Ладно, друзья, сегодня у нас вторник, у нас сегодня слово за слово, кстати. Это раз, это во-вторых, у нас сегодня по плану Лейла Ринату Фаздееву, вице-премьер Республики Татарстан, очень сильно ждем. Сегодня будем говорить о великом Михаил Юрьевич.
2: Лермонтов?
1: Да, я немножко там...
2: Без графина, батюшка наливала.
1: Да, очень такой литературный графин.
2: Это махрипаха пилая, это дрова.
1: Александр Борисович. Махрипаха пилая. Ну, это дрова, естественно. Да, и, естественно, у нас все остальное по плану. Маргариту Тихонову мы ждем. У нас будет обязательно на Лабутенах. Мы очень надеемся, что там ничего не изменилось. Ну, а в самое ближайшее время историческая справка, да и утромане в конце этого часа. Поэтому давайте-ка, Андрей, пойдем, мы с вами готовиться. Напомню еще раз, сообщение плюс 7-9-2-7 24-2-102-8, Макс Телега, все открыто, все доступно, пишите обязательно. Мы чуть-чуть подготовимся, вернемся и расскажем, чем знаменателен сегодняшний день. Так что, что можем сказать в завершении, Андрей? Начало.
2: В завершении начала?
1: В завершении начала.
2: Что можем сказать? Вы все сможете!
1: Доброе утро, друзья, погнали!
3: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
10: Реклама 0+.
0: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
10: В рамках программы лояльности Сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Историческая справка.
7: 15 сентября, сегодня уже половина. Вот вчера я говорил почти половина, сегодня прям половина сентября. Все, так как говорится.
8: Ну ладно, хорошая была половина.
7: Да.
8: Пусть вторая половина такая же будет.
7: А вас, у меня вопрос к нашим слушателям. Для вас сентябрь наполовину закончился или половинка еще есть? Вот как вы на это смотрите? Вот странно, да, наверное, это как вот пессимист смотрит на батон, думает, ну половины нет, а оптимист такой, еще половина есть. Вот
8: ну,
7: то же самое
8: сентябрь. Ну да, да, да, сентябрь действительно так же может быть.
7: Да, потому что сентябрь, это что? Правильно, это получается не погодный, а вот временно-годный батон. Я вот к чему вел.
8: Ну, в общем... Нарезной?
7: Естественно. Фу, если это не нарезной, какой же это батон?
8: С маком немножко, нет?
7: Нет, мак у нас запрещен.
8: Надо.
7: Вот. Хотя...
8: ну ладно.
7: Хотя и талибан был запрещен. Я, кстати, до сих пор не знаю, он разрешен или запрещен. Нет, на всякий случай запрещен в России организация. Скажу, ладно. Когда-то были, вот так скажу. Когда-то были опасные люди, а сейчас, видимо, нормально, не знаю. Короче говоря, давайте начнем с праздника. Сегодня 15 сентября, и первое, с чего мы начнем, очень важное, день государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
8: О, какой серьезный праздник.
7: Пришлось кричать, чтобы, ну, дикция не подвела, потому что я был уже на грани, честно говоря. Так вот, врачи-эпидемиологи, санитарные эксперты, лаборанты, другие сотрудники Роспотребнадзора, вам огромное спасибо, совсем недавно выявляли гигантское количество, огромное количество всякого разного, там сальмонеллез, 30 отравителей. Ничего
8: ужас
7: себе.
8: Да.
7: Да, вот недавно вообще знал историю, как прям моя знакомая вот купила арбуз, ребенок поел, что-то там случилось, что-то типа ботулизма и так далее. Ребенок буквально был на грани.
8: Ужас.
7: На грани жизни и смерти. Это страшные, конечно, вещи. Вот. И Роспотребнадзор, конечно, там всех просто фон-фон-фон наказал очень сильно.
8: А в ковид как они работали?
7: В ковид, да. Это мы с вами отдыхаем, а тогда это было серьезно. Ну ладно, значит, всем пожелаем удачи и пусть все будет у вас хорошо. Российские дни леса сегодня. Масштабный экологический праздник. Ты вообще давно вот в лесу был?
8: В лесу?
7: Давно тебя в лес вывозили, Андрей?
8: Нет, недавно было дело, да.
7: Давали тебе лопату?
8: Сейчас, я вспоминаю багажник изнутри, вот что за автомобиль был.
7: Кстати, скажи спасибо американцам, благодаря ним в каждом багажнике есть рычажок изнутри, который позволяет открыть багажник.
8: Да?
7: Обязательно, это как раз от
8: Надо убрать.
7: Понял вас, Андрей, понял вас. Спасите. Международный день худеющих сегодня. О, вот это вообще буквально вся моя жизнь, так периодами. Иногда я сильно прям худею, иногда я такой, да пошло оно все. И просто я станция по переработке Нутеллы. Превращаясь, не знаю, что такое, конечно, на страшное дело. Кто худеет, кто у кого получилось похудеть, у кого не получается похудеть, пишите обязательно. Вот, я вам расскажу, как надо делать, но сам пока до этого не дойду. Все-таки это большой тяжелый путь, как оказалось.
8: Но рассказать можно.
7: Да. Международный день демократии. Ну, в эти сказки мы не верим. Международный день распространения информации о лимфоме. Ну, лимфом, естественно, это серьезное такое заболевание, злокачественное заболевание лимфатической системы. Костный мозг может, сосуды, вилочковая железа, селезенка и так далее, развиваются у людей старше 55 лет. Чего, вот что, коварность его.
8: Но
7: чем мы старше становимся, тем больше обследований необходимо проходить. Раз в полгода, раз в год обязательно. Еще самое страшное, как говорят те, кто работает с такой болезнью, как рак. Потому что рак молодеет, к сожалению. Поэтому надо еще раньше, конечно, чтобы потом это... На ранних стадиях лечится буквально все. Практически все лечится. Самое главное — выявить.
8: Ну и медицина, к счастью, тоже двигается вперед довольно активно. Так что методика улучшается и улучшается.
7: Поэтому если вдруг что, не ждите. Идите, проверьте, будьте потом спокойно спать. Международный день свободных денег сегодня. Добрый такой праздник в США родился. И на весь мир распространился. Значит, что они предлагают? Если у вас есть свободные деньги, ну возьмите, например, сегодня, оплатите чашку кофе следующему покупателю. Ну, например, там оставили в кафе 500 рублей и скажите, вот кто следующий придет, тому кофе бесплатно. И все, и уходите спокойно.
8: Угу. А вот. Если нет свободных денег, то как быть?
7: Если нет свободных денег, то, ну, ты что, Андрей, не знаешь, как это правильно делать? Значит, смотри, берем сначала землю, гектар, нежилую застройку, по 10 соток ее делим, незаконным образом продаем. Потом, значит, у тебя, когда уже где-то миллиард на руках.
8: Свободный вот. Есть, ты становишься несвободным.
7: Да, люди вдруг узнают при регистрации домов, которые они уже построили на земле, что и там строиться вообще нельзя было. Вот, они начинают подавать на тебя в суд, а ты уже в Дубаях сидишь, потому что твой родственник из серьезных структур тебя прикрывает.
8: О, как.
7: Ну, зачастую вот, раньше очень часто.
8: Так, план было. Мне нравится, с чего начать?
7: Сначала надо родиться в определенной семье. Потом уже там всякие вопросики решать.
8: Угу. Не, мне совесть не позволит так поступить.
7: В общем, Андрей, надо думать, конечно. День единства народов Дагестана в России. Ассаламу алейкум, передаем Дагестан.
8: Да, поздравляем
7: все,
8: вас.
7: Наши, все наши ребята. Сегодня пройдет в Махачкале грандиозный концерт. Очень хочу съездить в Дагестан, очень хочу съездить в Чечню, очень хочу съездить в Кабардино-Балкарию, да, очень хочу съездить в Осетию.
8: Группа «Корни в Махачкале»? Что-нибудь такое?
7: Группа «Корни в Махачкале». Слушай, как мы с тобой когда-то в КВН ее, да? Были времена. Ладно, из необычных праздников давай посмотрим. А день когда-нибудь. Это вот те, кто откладывает.
8: Мне нравится название вообще. День когда-нибудь.
7: Да. Я вот помню, это когда-нибудь уже ты уже взрослеешь, и вдруг это случается. То, что, например, родители обещали. Бывали же такие вещи?
8: Ну, если случается, тоже с другой стороны, а то вот это вот когда-нибудь, и в итоге никогда.
7: Да, ну, нет ничего более неизвестного, чем вот это вот когда-нибудь. День совпадений снов сегодня. Если вдруг интересный сон приснился, сегодня отличный повод, чтобы им поделиться. Вот, говорят, иногда сбывается. Но сбывается не по тем причинам, по которым вы думаете, кстати. А когда-нибудь мы это обсудим. День «Сделайте шляпу». Значит, здесь три варианта. Либо это Михаил Боярский, либо это Мунир Рахмаев, либо это Мунир Рахмаев. Все, другие варианты.
8: Но три варианта.
7: Больше других вариантов нет.
8: К второму и третьему склоняюсь почему-то.
7: Есть ощущение такое, да. В Азербайджане день знаний. Великобритания день памяти битвы за Британию. Это грандиозное воздушное сражение в 40-м году с немецким Люфтваффе у них произошло. И британские королевские военно-воздушные силы. Тогда, конечно, сильно атаковали они столицу Британии, Ла-Манш тогда. Превосходство в воздухе воевали. Возможно, вторжение в Великобританию и так далее, и так далее. 1500 самолетов участвовало. Сражение.
8: Нормально.
7: Представляете, просто все небо было в самолетах. Это, конечно, у нас эти. Вот. И в итоге английские истребители отразили немецкие атаки. Представляешь? И все. И это стало кульминацией битвы за Британию. Вот. Потом уже парад, церемония, авиационное шоу на сегодняшний день. Интересно. В Индии день инженера, в США день IT-профессионала. Ну, а по народному календарю сегодня у нас очень интересно. Потому что сегодня день... Готов? Наберите воздух в легкие. День мамонтия. Я же говорил. Но не надо смеяться, потому что это святой мученик Мамонт, так звали. Вот. На Руси его почитали как покровителя овец, коз, а также прозвали овчарником. О мамонтах речи не идет. Не надо сейчас улыбаться.
8: Опять о мамонтах забыли.
7: В этот день хозяева с особой любовью заботились о домашней скотине, подкармливали вкусненьким. В общем, старались его оберегать. Сегодня день скота, по факту, был. Хозяюшки ставили на стол блюда из молочных продуктов. Видимо, жалели животных. Сегодня только из молока. Вот. На сыры, творог, козье молоко. Ой, вообще. Сейчас бы вот так вот, да, взять такой вот хлеб свежеиспеченный, такой, да, вот горяченький такой, да.
8: На него началось,
7: такое сливочное масло, да, либо строчителки так немножко. Вот так вот раз намазать. Сверху инжирчик и вот так вот медиком немножечко. И это раз и съесть.
8: И с чаем?
7: Естественно, чай должен быть с молоком, крепкий с молоком и подслащен двумя ложками сахара. Иногда тремя, если у вас с инсулином проблем нет. Если есть, конечно, невероятно. Ну, сразу захотелось всего этого великолепия, конечно. Считал, что если сегодня отведать молочных яств, во-первых, нужно было это сделать всем членам семьи. Во-вторых, если мы сегодня это сделаем, то тогда зима пройдет легко, будет сытный и благополучный. Вот.
8: Так что за молочкой сегодня сгонять.
7: Да, но если у вас непереносимость лактозы, ничего не трогайте, ладно? Ничего не трогайте. Вообще непереносимость лактозы, вот так вот, этот день не очень любили эти люди.
8: Ну, тут выбирать надо, за что перенести. Либо зиму перенести нормально, либо не перенести вот непереносимость.
7: Я понимаю, когда непереносимость лактозы, это же всем тяжело, все же в одной комнате спят.
8: Ну, тоже верно.
7: Конечно, вот эти скрипы непонятные лишние. Все думали, домовой. А потом самый старший в доме говорил, домовой так не воняет. И все.
8: Домовой сам ушел в
7: домовой
8: ситуации.
7: Решил пока перекантоваться на сарай. Теплый день сегодня, к теплому остатку сентября. Но сегодня такой, кстати, 19 градусов, нормально. Должно быть абсолютно, я думаю. День солнечный, но холодный, к обильным дождям. Нет, у нас сегодня холода никакого нет, но все прекрасно. Поэтому в таком приподнятом настроении исторические события начинаем рассказывать сегодняшнего дня. Поехали. 1771 год. В Москве начинается чумной бунт в этот день. Толпа тогда разграбила Чудов и Донской монастыри, убила архиепископа и стала громить богатые дома и больницы. Ну, чума, страшное дело, сами понимаете, люди бедствовали. А там что, жируют? Кто? По мнению бунтовщиков, это, естественно, представители церкви и богатые люди. К сожалению, такая вот была история абсолютно. В итоге все это рано или поздно закончилось. Дальше. 1776 год, буквально 5 лет спустя, войска Англии оккупировали Нью-Йорк, пытаясь захватить в плен Джорджа Вашингтона. Это была еще вот США. Война шла, север-юг, запад-восток там не участвовал. Слава богу, это вообще сложно было дело. Далее, значит, в 1784 году воздухоплаватель Винченцо Лунарди совершил первый полет на воздушном шаре в небе Англии.
8: Лунарди, он Луну, наверное, хотел?
7: Ну, видимо, да, вообще. Да. А то, что он Винченцо, он, наверное, просто хотел вино и ченцо.
8: Может быть.
7: Скорее всего, что-то такое было. Да, алкоголь вредит здоровью. В 1812 году армия Наполеона вошла в Московский Кремль. Вошла, ну, вчера об этом немножко рассказывали, вошла, из 270 тысяч осталось 10 тысяч человек в Москве на тот момент, и в один момент начался пожар. Ну, то есть Наполеона праздновать вообще не получилось. А после того, как пошла зима, они такие, так, что-то надо обратно идти. И потеряли почти все свое войско. Наши же войска взяли другую тактику абсолютно. Пока войска Наполеона шли домой, они потихоньку выцепляли отставшие отряды и просто их... того. Чикали.
8: Чикали.
7: Как говорит мой барбер.
8: По-доброму решил, ты сказать.
7: Ну, очень по-доброму, по-французски, как говорится. Мы слышали хруст французской булки. Потому что туда очень... французскую булку нарезали, так сказать. С хрустом. Очень быстро, легко, невероятно. Шпагами. Или, не знаю, саблями, может быть. Так вот, далее. Значит, в 1916 году армия Англии впервые в истории использовала танки. Ну, конечно, это вот огромные вот эти, знаешь, вот как показывали в этом журнале «Каламбур». Помнишь, там были вот эти вот... Хер-майор, вот и там были такие вот персонажи, может, ты помнишь?
8: Нет, не помню, к сожалению.
7: Эх ты. Там такой танк был огромный, такой, у него гусеница буквально на весь борт. У нас сейчас танки гусеницы только внизу, а там, то есть, и танк большой, и, получается, она шла по всему, то есть, он поднимался довольно высоко, эта гусеница, такие они раньше были, интересные.
8: Все, я понял, да, я представил себе. Да.
7: И вот они, собственно говоря, участвовали. Ну, и, естественно, шок невероятно, что-то, огромные машины тяжелые, с пушками, с пулеметами, что-то стреляют, идут, пули от них отскакивают, что с ними делать, непонятно. В общем, страшно было, очень страшно.
8: Ну, конечно, да.
7: Мы знали, что такое, но мы не знали, что такое. Вот так вот говорили обычно немцы, которые, опять-таки, отступали, но это еще Первая мировая. Армия Англии, вот такая вот она. 1928 год. Английский микробиолог Александр Флеминг впервые выделил пенициллин.
8: За это ему спасибо огромное.
7: А потом Александру Флемингу выделили грант на пенициллин. Очень удобно, там все что-то выделяли, если честно. В 1935 год евреев лишили гражданства в Германии согласно принятым Нюрнбергским законам. Там же, соответственно, в Нюрнберге потом прошел тот самый процесс завершения Великой Отечественной Второй мировой войн. И, собственно, вот этих людей, которые принимали такие отвратительные законы, их всех, конечно же, почти всех повесили. В 1959 году ледокол «Ленин», то он еще и атомный, отправился в первое плавание. 59-й год.
8: Это какая мощь. Но ты только, атомный ледокол.
7: Ты только представь, 9 и еще остается, получается, 5. 14 лет после Великой Отечественной войны страна в разрухе, и у тебя атомный ледоход отправляется. С ума сойти. Как вообще люди? Это просто невероятно какие-то люди. Просто слов нет. Далее. Значит, Конгресс США в этот день в 1961 году утвердил дядю Сэма официальным символом страны. Мало того, получается, 61-й год, 59-й атомный ледокол «Ленин» отправился в первое плавание. Буквально через несколько лет Гагарин отправляется в космос. А тут от Великой Отечественной-то прошло. Всего лишь ничего.
8: Ну да.
7: Интересно, да, конечно. Вот ведь люди. Далее, значит, Майкл Джексон в 1993 году впервые выступил в Москве. Да, вот Канье Уэст сейчас...
8: Вот из него...
7: Да. Канье Уэст вот все не может определиться, выступает он или нет, работает или не работает, СМС-ка не упала, говорит он. Вот, а пока мы с вами ждем, потому что уже Газпром-арена говорит нет, потом москвичи говорят вроде у нас, они говорят, а мы ничего не знаем, все говорят, а что происходит, а никто не знает. И люди, которые купили билет по 10 тысяч рублей, они такие, а что происходит? Подождите, ребят, а как так получилось? Вопросики. Далее, а в 1997 году зарегистрирован домен поисковой системы google.com. Вот, ну, мы их осуждаем, это, конечно, вообще не наши ребята, они там что-то против нас там это, паутину плетут. Человеки-пауки дурацкие абсолютно. В 2008 году банк Lehman Brothers
8: Ого, какое название.
7: У меня просто французские корни, видите. Подал заявление о банкротстве, что положило начало развитию глобального финансового кризиса. С тех пор, кстати, никто банкам не дает банкротиться. Ни банкам, ни застройщикам там страны вливают. Китай его на один год тоже влил, так более-менее неплохо, конечно. А в 2024 году, представляешь, уже два года прошло, как совершено покушение на Дональда Трампа во Флориде.
8: Да, помню такое.
7: Такое, это вот ухо, да, вот эта вся история. Вот, это, конечно, удивительность. Два года прошло.
8: Я как... с матрицей сравнил, он там увернулся, как будто.
7: Ты обращаешь внимание, как быстро сейчас течет время? Это просто какое-то, ну, очень быстро. Два года прошло. В моей голове это было полгода назад, как будто бы.
8: Ну да, где-то рядышком, как будто совсем.
7: А это два года прошло. Два. Это, конечно, это невероятно. Кто родился в этот день из великих, кого уже нет с нами, давайте посмотрим. Марко Поло, 1254 год, итальянский купец. Ну, первый анекдот был, что ли, получится? Ничего себе. И путешественник, исследователь Азии. Александр Воронцов, русский дипломат, канцлер Российской империи 19 века, конца, конечно же. Американский писатель, автор романов «Последний из магикан, следопыт» 18+, все книги, Джеймс Феннемор Купер. Основатель органической химии Александр Бутлеров. Наш, ну, известный.
8: Знаем, конечно.
7: Эторе Бугатти. Итало-французский машиностроитель, основатель компании Бугатти.
8: Ой, который... какие дорогие машины.
7: Первая машина Вейрон, которая там в 2000 каком-то году вышла, она была 1001 лошадиная сила раз, и стоила уже там, на тот момент, по-моему, лям или лям 300 по долларам. Это было невероятно, конечно, по тем деньгам сумма. Сейчас не меньше.
8: Ох, сейчас такую возить, конечно, дорого.
7: Да, утильсбор. Есть на нее интересно? Агата Кристи родилась в этот день. Английская писательница, королева детектива. Ну и быстренько в завершении давайте пробежимся, кто еще из людей, которые все еще с нами на одной планете шагают. Во-первых, значит, Юрий Нарштейн, это художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане», это раз. Томми Ли Джонс, обладатель премии «Оскар», звезды фильмов «Люди в черном», который 80 лет ему исполняется, во-первых, уже такой возрастной актер, но мы его запомнили с детства. Оливер Стоун, американский режиссер, сценарист и продюсер, ему тоже 80. Александру Мясникову, известный врач-кардиолог, эксперт многих изданий, 73 года. Ну и в завершении Том Харди, британский актер и продюсер, 49 лет ему стукнуло. Мы его от всей души поздравляем. На этом все. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества.
8: Ну и доброго вам утра!
7: Это была ваша любимая и наша любимая рубрика под названием
9: «Историческая справка». Реклама на Бим-радио.

0: Все.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
4: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября «Чак-чак» пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2», ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
10: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимание. Тельцы, вам удастся поймать удачу, она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день – встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы. Астрологи советуют больше думать о родных. Друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.
4: Прогноз погоды на Бим-радио.
5: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: погода. Встречайте прямо сейчас, Андрей. Ну, расскажите, пожалуйста, вот такая хорошая погода у нас надолго сохранится?
1: Пока еще будет немножечко. Пару минут там, пару часов. Это много или немного?
0: Это, ну, смотря вот как посмотреть. Потому что, например, если вам до конца жизни осталось 10 минут, то это очень много.
2: Всю жизнь получается.
0: Если всю жизнь, да.
2: Всю жизнь лил дождь.
0: Но суть в том, что я вижу, если вкратце, то у нас буквально до следующей недели, то есть ровно неделя тепла днем, потому что, вот как я вижу по графику, как
1: будто потом резко так упадет.
0: До 11 градусов днем резко, это действительно будет резкое падение. Это будет 23 сентября, судя по тому, что мы видим. Так что, ребята, осталось неделька наслаждаться. Я правильно понимаю, Андрей?
1: Ну да. Ну, чтобы было проще сравнить, 22-го обещают плюс 21, а 23-го 11 только. 10 градусов потеряем буквально за день.
0: Беда.
1: Обидно, конечно, да. Ну, что касается прогноза погоды на ближайшие сутки по республике. 15 сентября переменная облачность, ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой и умеренный дождик. Ночью и утром в отдельных районах даже туман. Ветер северо-западный, юго-западный, с переходом на юго-восточный 4,9 метра в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7 по республике. Это, да? На западе до 10, соответственно, с плюсом. А максимальная температура воздуха днем плюс 16, плюс 21. Если так по городам немножко пробежаться, все равно разница чуть-чуть, но имеется. Что касается Казани, ночью плюс 8, плюс 10. Днем плюс 16, плюс 18. Набережные Челны, Нижнекамский, Лабуга. Там ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 17, плюс 21. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Плюс 3, плюс 5 ночью, плюс 18, плюс 20 днем, соответственно. И если говорить о Нур-Улате, к примеру, там ночью плюс 3, плюс 7, а днем плюс 16, плюс 18.
0: Ничего себе, вот это самый точный прогноз погоды. Вот это я понимаю, друзья мои. Всем хорошей, теплой, качественной осенней погоды. А мы продолжаем. Сейчас почитаем ваше сообщение.
3: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
4: Шоу «Утро, мэны».
5: А я думал, сова.
0: Так, всем еще раз доброе утро. 7 часов 36 минут. Ничего, только начало, оказывается. Представляешь, что такое? Так классно, так солнце светит. Я прям не могу. Интересно. Так, смотрим, что прислали наши слушатели. Да, во-первых, Димка нам прислал невероятно красивые фотографии. Некоторые фотографии я даже хочу спросить, вы где снимали эту красоту?
1: А я признаю, это же наша красивая Казань.
0: Казань, утренняя такая, в дымке еще, невероятно прекрасная работа. Спасибо большое. Дмитрий нам пишет, я спрашивал, есть ли у нас осенняя депрессия у наших слушателей. Значит, Дмитрий отвечает, какая может быть депрессия? Еще почти что лето, только ночью прохладно. Вчера на дачу ездил, там все зеленое, все красиво. Депрессия начнется недельки через две, когда будут ливни лить, листва падать. Вот это все.
1: Ну да, у Дмитрия прям смотри, все четко, у него депрессия даже по расписанию, через две недели.
0: Ну, это структурированный человек, да, все продумано, да, у него.
1: Правильно, правильно, тоже.
0: А Алмаз пишет, депрессия не уходила, поэтому не приходит. Ну, зато, знаете, я вам так скажу, я как человек, который через такую депрессию проходил, я вам хочу сказать, что она в моменте, если вы никогда с ней не сталкивались, вы даже не поймете, что это депрессия.
1: Вы даже не поймете. А может быть, у Алмаза депрессия вообще просто связанная, сидит где-нибудь?
0: Да.
1: Не отпускает поэтому ее?
0: Бабушка связал. И вот.
1: Депрессия?
0: Какая тонкая отсылка на то, что все из детства идет. Но в целом, если вы действительно чувствуете, что что-то не так, сходите к специалисту, это раз. Либо почитайте, есть такие профильные форумы, где люди делятся там своими какими-то. Мне вот просто становится проще, когда я понимаю, что моя проблема — это не только моя конкретная проблема, а проблема многих. Ты читаешь, чувствуешь какую-то вот поддержку, и сразу становится хорошо. Поэтому, если у вас действительно что-то подобное есть, будьте, пожалуйста, внимательны. Салямба, бородишки, пишет Антон, а Анатолий пишет нам. Привет, Бим, никогда в жизни не испытывал никакую депрессию. Как она хотя бы проявляется? И спросите, пожалуйста, у Лейлы Ринатовны, помнит ли она меня из 126-й школы, где 2006-2007 год. Анатолий, у вас единственное, нету, конечно, фотографии, а так мы постараемся напомнить.
1: Ну да, сложно. А давай мы ему потом просто скажем, что Лейла Ринатовна не помнит, и может у него тогда депрессия случится?
0: Ну, вполне возможно вообще. Ну, депрессия, депрессивное состояние, ну, я сейчас точно вам, наверное, не могу прям точно привести, потому что они еще и разные бывают. Вот.
1: Ну да.
0: Но
1: это какое-то
0: целом
1: эмоциональное расстройство.
0: Иногда это вообще целый набор вообще абсолютно. Значит, смотрите, например, это стойкое снижение настроения, да, постоянное чувство тоска, уныние, безысходность, эмоциональное такое опустошение, и оно мало зависит от внешних обстоятельств, то есть какую-то вот поддержку, и сразу становится хорошо. Поэтому, если у вас действительно что-то подобное есть, будьте, пожалуйста, внимательны. Салямба, бородишки, пишет Антон, а Анатолий пишет нам. Привет, Бим, никогда в жизни не испытывал никакую депрессию. Как она хотя бы проявляется? И спросите, пожалуйста, у Лейлы Ренатовны, помнит ли она меня? И 126-я школа, где 2006-2007 год. Анатолий, ну у вас единственное, нету, конечно, фотографии, а так мы постараемся напомнить.
1: Ну да, сложно. А давай мы ему потом просто скажем, что Лейла Ренатовна не помнит, и может у него тогда депрессия случится?
0: Ну, вполне возможно вообще. Ну, депрессия, депрессивное состояние. Ну, я сейчас точно вам, наверное, не могу прям точно привести, потому что они еще и разные бывают. Вот.
1: Ну да. Ну, это какое-то целом... эмоциональное расстройство.
0: Иногда это вообще целый набор вообще абсолютно. Значит, смотрите, например, это стойкое снижение настроения, да, постоянное чувство тоска, уныние, безысходность, эмоциональное такое опустошение, и оно мало зависит от внешних обстоятельств. То есть это не то, что у вас в моменте

0: разные бывают. Вот.
1: Ну да. Но это какое-то целом... эмоциональное расстройство.
0: Иногда это вообще целый набор вообще абсолютно. Значит, смотрите, например, это стойкое снижение настроения, да, постоянное чувство тоска, уныние, безысходность, эмоциональное такое опустошение, и оно мало зависит от внешних обстоятельств. То есть это не то, что у вас в моменте плохое настроение, это значит, у вас вот прямо это на протяжении какого-то большого количества времени.
1: Ничего не охота.
0: Вообще абсолютно.
1: Ничего не радует.
0: Замедление мышления, да, вот тут этот концентрироваться вообще, это таким трудом приходится делать, заторможенная речь бывает даже. Проблемы с принятием решений, то есть вы убегаете от этих решений, давайте попозже, откладывать и так далее. Двигательное торможение, такой явный упадок сил, такая утомляемость постоянно физическая и так далее, и так далее. Ну и туда еще способность получать удовольствие отключается, практически резкое снижение аппетита, практически бессонница постоянная и негативное восприятие себя, вот это все, вы постоянно чувствуете вот эту вину какую-то, никчемность.
1: Анатолий, это очень интересно, попробуйте как-нибудь.
0: Вот, если что-то подобное, если я вам сейчас говорю об этом, и вы понимаете, что чуть-чуть это про вас, дойдите до специалиста. Вы, во-первых, я не знаю, кто эти люди, которые до сих пор в 2026 году отвергают психологов. Тут как и напомню, если найти грамотного, хорошего специалиста, вы сами получите удовольствие. Вы поговорите с человеком, который вас ни в чем не будет осуждать, поддержит вам, поможет, раскроет на многие вещи глаза ваши. И если вдруг у вас есть депрессия, но депрессия это не к психологу. Депрессия это уже психиатрическая история абсолютно.
1: А, да?
0: Да, но это тоже не...
1: уже другой уровень опасности.
0: Это тоже не опасно, потому что психолог, он работает как бы с вашим внутренним, а психиатрия это уже немножко другая. Потому что
1: это когда внутренний наружу лезет уже.
0: Просто есть, например, антидепрессанты, это только через врачей надо. Поэтому тут надо просто ходить к специалисту и так далее. Вот, Ленар желает доброе утро, мужики, хорошего дня и настроения. Всем желаю. Все, спасибо.
1: Так резко переключились с депрессией на Ленара.
0: Так и надо. Вот.
1: Ленар, получается, переключил внимание депрессии.
0: Да, ну еще у нас Сергей Юрьевич тоже добавляет. 2 года, это ладно. Вы понимаете, говорит, что ковид был 6 лет назад, а как будто, говорит, вот совсем недавно. Такая же история.
1: Это про быстро текущее время, да?
0: Да, конечно. Это вообще история такая, в общем.
1: Ленар напишет, доброе утро, Супермен. И хорошего дня вам тоже, Ленар.
0: Ну, это, конечно, замечательно. Так, что еще из интересного? Депрессия будет, когда уже листьев не будет, а снега еще нет. Да, кстати, да, такое все стоит, такое уже, как будто бы все погибает.
1: Ну, немножко. Конечно, такая грустная, печальная картина за окном, она же явно не радует. А вот то, что сейчас, это же прям красота.
0: Да, нам пишут, что то есть пробник депрессии – это похмелье. Вот, кстати! Хорошо сейчас было, хорошо. В общем, друзья мои, пишите, если есть какие-то мысли. Я много сообщений, мы сейчас еще их обязательно почитаем. Ну а пока немножечко в нулевые переместимся. Там, конечно, нет места депрессии. Погнали.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риск.

0: я помню, фотографии в альбоме недавно пересматривал, я обнаружил, насколько же вот у родителей участок сильно изменился за последние даже 10 лет. Насколько это все по-другому выглядит, конечно. И все потому, что мы делали все сами своими руками, не все иногда получалось, да, не все красиво там, не все четенько. Но есть момент, если вы хотите вдруг изменить свой двор, если хотите сделать какие-то, друзья мои, невероятности, обращайтесь к профессионалам. Это, поверьте мне, это дешевле, чем даже делать своими руками.
1: Потому что как красиво они сделают.
0: Это точно. Переделка всегда будет стоить дороже, а красоту наведут вам и такую окончательную, только профессионалы.
1: Ну и самое главное, чтобы работало все правильно.
0: Вот это вообще правильно. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Это наши классные друзья. И напомним, что дом начинается с территории вокруг него. Красивый двор, ухоженный участок и последний штрих, конечно, ворота. Для гаража или въезда на территорию выбирайте то, что делает каждый день удобнее. Не сказать, что это какая-то дорогая история, кстати говоря, абсолютно. Но нажимаете кнопку, ворота открываются прямо из машины. Можно из дома, чтобы не выходить на улицу. Есть также роль ставни, добавить защиту, уюта вам. Никакой борьбы с осенним холодом. Стел. Обустраивайте дом с удовольствием. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Жители частного сектора в бой. А потом я вам расскажу, почему мы это сделали и как же это круто сработало. Но у нас «Утромани» впереди, пока.
2: Любим радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон-Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон-Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон-Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
5: Это действительно твой выбор?
6: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. ОГРН 127-39-244-7. 16+.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
12: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
13: Поработаем.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: А про пробочки не хотите ли узнать? Сейчас все расскажем. 5 баллов движения плотное. Оренбургский тракт, проспект Универсиады, от Марина до Аметьевской магистрали 20 минут. Петра Витра от Дементьева до Амирхана 12 минут. Мамадышский тракт от Интернационали до Натана Рахлина 11 минут. Сибирский тракт Ершова от Попова до Сибирского переулка 9 минут. Копылова от Побежимова до Тецовской 8 минут. А мосты и дамбы свободны, кроме третьей транспортной, в сторону Азина 5 баллов, все остальное свободно. Но Кировская в центр 3 балла, возможно, будет ухудшение, но посмотрим, может быть, все будет и хорошо. ДТП у нас на Мамадышском тракте между Натан Рахлина и Интернациональный. ДТП у нас на Компрессорном. Это вот, если вы двигаетесь, и мегамебель у вас остается справа, в сторону Дербышка или в сторону разворота, вот перед перекрестком с Халитова, у вас, соответственно, ДТП. Средний ряд, сломался троллейбус. Там вы не пропустите, я уверен, будьте внимательны. Горьковское шоссе традиционно на въезде в город у нас ДТП, и пробка растянулась практически до... Ничего себе! Практически до ЖК Залесный Сити или до заправки Татнефть там на въезде, если вы помните. Так что, ребятоньки, там будьте осторожны и лишних нервов не тратьте. Оренбургский тракт тоже что-то сложновато ему сегодня опять стоит почему-то не... Ну, по понятным, на самом деле, причинам. Опять, наверное, дорожная работа или что такое, от усадской развязки. В целом все, будьте внимательны, осторожны и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи вам за рулем, через час Анна Ананасовича вам все расскажет еще разочек.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» П. Саттарова, Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие, качество мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Quick Step» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Quick Step» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Сегодня у нас вот было такое сообщение. Бодрого утра, Трамынята. Это мы с тобой, Андрей, если что. Всей болталкой болеем за Светлану. Желаем и победа. У нас в гостях Светлана Устинова. Света, привет!
3: Доброе утро всем. Доброе утро, Казань, и все, кто за меня болеет.
2: За тебя болеют многие, я думаю. Огромное количество. Ну, рассказывай. Во-первых, какой твой раз уже?
3: Третий.
2: Опытный участник у нас в «Утромане». Предыдущий раз, как давно ты у нас была?
3: На самом деле, как выяснилось, в 24-м году, в 1 апреля 24-го года. Я думала, что буквально в прошлом году или вот плюс-минус там несколько месяцев назад, оказывается, столько времени прошло.
2: Мне тоже так показалось. Вот видите, время реально пошло быстрее. Физики, что вы нам на это скажете? Ой, физики нас опять сейчас тройки на
4: подсказку. Ты только меня посмотрел, как будто я физика.
2: Два человека.
4: Я физкультурник максимум.
2: Вот. Свет, ну расскажи, за эти два года есть что-то, с чем ты хочешь поделиться? Может быть, что-то случилось, что-то, может, приобрела, какие-то курсы, может быть, закончила? Может быть, что-то с парашюта прыгнула, может быть?
3: С парашютом не прыгнула. Вот планировала тут выиграть полет на этом...
4: На воздушном шаре?
3: На воздушном шаре, да. Но как бы это...
4: Но они боялись, что вы прыгнуть захотите, поэтому...
3: Нет, на самом деле я поняла, что я по времени не успеваю. Вот. А за это время что произошло? За это время у меня сын закончил колледж, и сейчас мы ждем его повестку в армию. Вот.
2: Мы поздравляем от всей души.
3: Поэтому мы в таком
2: колледжа.
3: Небольшом мандраже, но в таком хорошем мандраже. Все будет хорошо, я в этом уверена. Я вот буквально с сентября месяца пошла в театральную студию.
2: Вот ого. Это да!
3: Да, театральная студия «Репла». Им огромный тоже привет. Надеюсь, что у меня там что-то получится. Мне очень интересно на самом деле. Меня радует, что меня супруг в этом деле поддержал. Мы сходили просто весной к ним на спектакль. Мне очень понравилось. Я сказала, я хочу к вам. Вот, и вот сейчас в сентябре у них был новый набор, и вот я пошла.
2: Мы тебя поздравляем.
4: Это здорово, да.
2: Театральная стезя — это крайне интересно. Добро пожаловать в этот невероятно прекрасный мир. Мы тебе напомним о правилах. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги. И мы пожелаем тебе удачи, как и Бим-болталка, как и все наши слушатели, которые тебя знают. Напомню о прямой трансляции. Андрей ее уже включил, запустил.
4: Конечно, здесь уже удачи желают даже.
2: А это означает, что мы готовы, все готовы. Первый вопрос прямо сейчас. Едем.
0: Утро мании.
2: Эх, надо было ехало сказать. Ну ладно. На 100 рублей первый вопрос. Как называется этап проверки знаний студентов в конце семестра?
3: Сессия.
2: И это абсолютно верно. 100 рублей.
0: Утромены. Утроманят.
2: Далее мы продолжаем. Следующий вопрос у нас на 500 рублей. Вообще-то у тебя как с вокалом дела обстоят? Расскажи, пожалуйста.
3: А когда-то было очень даже замечательно. У меня было первое сопрано, я пела в хоре, и все было великолепно. Но за последние 10 лет я не пользовалась своим голосом от слова совсем, даже в душе. И когда я начинаю сейчас петь, мне хочется себя ударить чем-нибудь тяжелым. Вот. Поэтому я этого не делаю.
2: Да. И голос такой, в душе без меня. Че так? Ну тогда следующий вопрос, я думаю, для тебя будет прост. Давай попробуем. Внимание, 500 рублей. Как называется высокий женский голос в хоре?
3: Сопрано.
2: И это верно, прикинь.
0: Утромены утроманят.
2: Все, вот как только ты сказал, что у тебя сопрано было, все, и все.
4: Тут можно уже было как будто вопрос не задавать даже.
2: Да, просто можно было пройти мимо, дальше пройти. Ну ладно, мы тогда резко сейчас просто обрушимся на вопрос на 1000 рублей. Звучит он вот так. В сериале «Пуаро» Агаты Кристи. Вот это. Такой лайк, такой
3: маленький.
2: Пропуск зачастую был в мир интеллигенции. Поэтому, внимание, значит, в сериале «Пуаро» Агата Кристи героиня заявляет, что в момент убийства она рисовала пейзаж. Однако Пуаро опроверг алиби. Он изучил на картине их. Назовите их. Такой вопрос. Значит, смотри, Пуаро Агата Кристи. Да, ведь? Героиня вдруг заявляет, говорит, я не могла быть убийцей, потому что на момент убийства я рисовала пейзаж. Пуаро изучает картину, изучает на картине их, и вот что же он там изучает?
3: Единственное, что мне сразу приходит в голову, это тени.
2: Так.
3: Потому что у меня есть такое образование.
2: Какое?
3: Высшее, юридическое.
2: Да.
3: Уголовная специализация.
2: Ты давай нам не угрожай.
4: Правильно.
3: Вот. И, ну, если честно, других вариантов у меня нет. И, ну, точнее, можно, конечно, долго, упорно рассуждать, но я все равно приду к теням и быстрее...
4: Поэтому сразу на них остановимся.
3: Да, быстрее встанем, быстрее выйдем.
2: Вообще, а ты вообще смотрел, нет, этот сериал вообще когда-нибудь? Вот этот вот.
3: Ну, конечно, но это 20... Нет, даже 25 лет назад, наверное, да, было?
2: Да.
3: Если не 30.
2: Тогда бы, если ты видела, то ты знаешь, как он это все дело разоблачал. Потому что Эркюль Пуаро посмотрел на картину и сказал, не может быть, чтобы в этот момент вы рисовали пейзаж. Потому что картина явно нарисована не утром, а вечером. Зарисована она заранее. Ведь тут неправильно падают тени!
0: Утромены утроманят.
2: И вот мы с вами пришли к вопросу на 3000 рублей. Я тоже предлагаю не тянуть и задавать прямо сейчас. Поэтому, внимание, дамы и господа, предпоследний вопрос звучит прямо сейчас. Многие киноактеры в 1920-е годы во Франции были русскими эмигрантами. Они с успехом снимались, однако... В 1930-х годах большинство из них потеряло работу. Появление чего послужило причиной невзгод русских актеров?
3: Появление голосового кинофильма, ну, то есть озвучки, потому что они не знали языка, и, соответственно, до этого были немые так, фильмы, а так. После этого появились фильмы с озвучкой.
2: Принято. Принято, дамы и господа. Принято. Я хочу сказать, что это гениально, потому что это абсолютно верно. Ты буквально сказал то, что мне тут написано. Вау!
0: Утромены. Утроманят.
2: И это был действительно прекрасный ответ, замечательный. Ну, многие тогда лишились работы, даже нисколько, даже в Голливуде. Просто потому что, когда речь дошла до говорить, то есть немое кино — это существование физическое больше. Тут больше играют те, кто умеет в пантомимы, умеет в клоунаду и так далее. Это здорово, действительно. Но когда настало время звучать, особенно петь, то как актеру добавилась еще одна история. То есть не только должен быть физически развит и очень хореографически классно двигаться, но еще и там петь, иметь классный голос, а у многих голоса были, ну, такое себе, давайте вот так вот скажем. И таким образом звуковое кино, часть актеров, конечно, новое кино звуковое задушило, но появились новые звезды. Это всегда развитие, вот без такого развития, к сожалению, не происходит. Что-то с чем-то приходится мириться. Мы же вопрос задаем тебе на 10 тысяч рублей, идем?
3: Идем?
2: Тогда просто беру и задаю, погнали. В одном из словарей крылатых выражений есть две статьи, название которых... состоящие из двух слов. Начинаются с одного и того же глагола «сыграть», а заканчиваются фамилиями двух коллег. Соответственно, назвать тогда эту фамилию. Я еще раз прочитаю вопрос на всякий случай. В одном из словарей крылатых выражений есть две статьи, названия которых, состоящие из двух слов, начинаются с одного и того же глагола «сыграть», а заканчиваются фамилиями двух коллег. Назовите эти фамилии.
3: Пу-пу-пу. Но мне кажется, что это все-таки больше с театром связано, да? А если два коллеги, это, ну, Немирович, Данченко. А, но опять-таки...
2: Напомню, для остальных это один человек, Немирович Данченко.
3: Да? Ууа! Браво, мои знания! Тогда Немирович Данченко и сыграть Немировича Данченко...
2: Нет, я в смысле... Подожди. Это не...
3: Ты меня путаешь.
2: Это не с ответом было связано. Я имею в виду, что Немирович Данченко — это двойная фамилия одного человека. Я слушателям поясню.
3: Да, я к тому, что сыграть... Ну, если... Ну, вот мои мысли, да? Ну, они, видимо, у меня сейчас вот именно в театральной сфере все крутятся, поэтому такие размышления. Кто у нас основные, да? Станиславский.
2: Естественно.
3: Вот. Соответственно, сыграть по Станиславскому есть такое выражение, да? Насколько я помню. Ну, я не знаю точный ответ, поэтому я это как бы... Вот просто как пальцем небо. Но пусть будет это сыграть Станиславского и сыграть...
2: Немировича Данченко.
3: Немировича Данченко, да. Нет, блин. Господи, так. Кто же еще может быть? Ну, сыграть... Это наш словарь, да, получается? Ну, в смысле, советский.
2: Ну, тут нет уточнений, но в целом, я думаю, да.
3: Ну, то есть о наших людях идет речь?
2: Да. В одном из словарей крылатых выражений есть две статьи, названия которых, состоящие из двух слов, начинаются с одного и того же глагола «сыграть», заканчиваются фамилиями двух коллег. Назовите эти фамилии. Так, у нас есть буквально с тобой 10 секунд, мне нужен ответ.
3: Ну... Сыграть Станиславского и сыграть, не знаю, честно, не знаю, ну, пусть быть Немировича Данченко, других вариантов нет.
2: Сыграть Станиславского, сыграть Немировича Данченко. Великие фамилии сегодня звучат, конечно, невероятно. Хорошо, давай разбираться. Ну, смотри, у нас сегодня вопрос, так получилось, они поделились. Они были у нас музыкальные, когда я тебя спрашивал про женский голос в хоре. И был такой актерский практически, потому что есть и про актеров тут был вопрос, и про Пуаро от Кристи, про сериалы и так далее, и так далее. 18+, есть что все, сериалы и так далее. Здесь же все-таки вопрос, давайте подскажу, сейчас, когда уже мы получили ответ, я подскажу, что вопрос этот больше музыкальный. И словарь этот крылатых выражений. Коллеги эти, они... ну, одни из величайших композиторов. Вот. И так как это словарь крылатых выражений, две статьи, действительно, они состоят из двух слов, начинаются они с глагола «сыграть», И статьи эти назывались так: сыграть Мендельсона, то есть жениться означает, или выдать замуж, или женить. И также вторая статья называлась сыграть Шопена, то есть похоронить. Вот это был бы правильный ответ.
0: Утромены, утроманят.
2: Но тем не менее,
3: на
2: ты
3: самом деле круто.
2: Филигранно дошла до 10 тысяч рублей. Это просто, потому что уже люди пишут: она что, знает ответы все? Вы что, ей сказали ответы? Это же идеально. Булат нам пишет, что ты подставная. Вот, да, пожалуйста.
4: Ты писали, что очень умная.
2: Да, это правда. Вот. Википедия в эфире у нас Шурбал Иванович писал тебе. И Расим пишет: Свет, у меня мешок с собой для выигрыша. Вот. Так что мы 100 рублей передаем тебе. Вот,
4: Андрей. У меня уже приготовлено.
2: А, все тогда, Андрей, передавайте смело, потому что времени, к сожалению, мало. И, Свет, давай быстренько привет и прошу тебя.
3: Все, привет всем огромный, всей болталке, всем, кто меня знает, кто меня помнит, привет. Просто бимовцам, старая наша группа в телеграм-канале была, всем ведущим, естественно.
2: Спасибо.
3: Вот, ну, и в принципе, любимому мужу и сыну.
2: Это прекрасно. Мы передаем тоже им большой привет. Приходи к нам еще на 2 года. Не задерживайся. Приходи пораньше. Буквально через месяцок, например, будем тебя ждать. Вообще всю семью бери-ка. И все, и приходи обязательно.
3: Мы сделаем этот эфир.
2: Да, мы будем очень сильно ждать. На этом все, друзья. Приходите тоже. Мы будем ждать вас. Похихикаем, поотвечаем на вопросы. Заработаем до 10 тысяч рублей. Мы вас ждем.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России обсуждают возможность отказаться от школьных занятий по субботам. В общественной палате подчеркивают, детям важно иметь больше свободного времени. Оно нужно для личных интересов и раскрытия своего потенциала. В сентябре в Казани лидером по уровню зарплаты стала вакансия водителя автовоза. Доход может достигать 350 тысяч рублей. На следующих позициях детский невролог и ведущий менеджер по продажам. Также в топе высокооплачиваемых предложений менеджер по страховым продажам и мастер участка. Из-за национального полумарафона 11 октября в центре Казани введут ограничения на движение транспорта. С 5 часов 30 минут утра будет закрыт мост Миллениум, Кремлевская дамба, улицы Сибгата Хакима, Декабристов и ряд других участков. Кроме того, сервисы проката самокатов не будут работать с 4 часов утра до 12 часов дня. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов, 159 рублей. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
10: офертой. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
11: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
12: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
13: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
14: Рестораны вкусом порадуют вас.
15: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
13: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
14: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
16: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро. Площадь Тукая. Без возрастных ограничений.
17: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг.
3: Все у Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
10: Всем доброе утро. Еще раз Маргарита Тихонова уже в этой студии. Марго, доброе утро, привет.
11: Привет, привет.
10: Руководитель центра Эрмитаж, Казань, музей-исповедника, Казанский Кремль, кандидат исторических наук. И только с нами она расслабляется и начинает хихикать в полный голос, с чем доводит нас до невероятного экстаза. Маргарит, ну, тебя не было на прошлой неделе, я слышал.
11: Да.
10: И меня не было на прошлой неделе.
12: Слухи уже поползли.
11: Чтобы это не значило.
10: Естественно. Ну, что я могу сказать? Мы тебя ждали. Раздаточный материал уже раздали. Прости за тавтологию. Все это великолепие вы можете найти в Телеграм-канале и в канале Макс. Вместе с нами обязательно подключайтесь. Смотрите на картиночки, перелистывайте и смотрите, как мы это будем обсуждать. И тема у нас сегодня очень интересная. Марго, прошу.
11: Да, тема классная, интересная. Вообще очень люблю выставки, которые связаны с едой. Когда о еде рассказывают с помощью искусства. Люблю
10: ты
11: еду.
10: Ты с профессионалами разговариваешь. Мы про еду все, что угодно.
11: Да-да, я тоже. И на самом деле к другому готовилась, к другой теме, но увидела то, что в Москве, в центре Зотов, это прекрасный новый культурный центр, где проходят выставки, лектории, кинопоказы. В Москве очень везет с подобными такими.
10: Вообще очень везет.
11: Ну, да.
10: В Москве хорошо.
11: Да, нет, не отрицаем.
10: Как изменилось искусство с приходом Собянина. Ладно, пожалуйста, пожалуйста. Да, из Зотова центра. Ага.
11: И это территория бывшего хлебзавода 95, да, которая потом вот реорганизовалась в такой творческий большой культурный кластер. И они решили в честь юбилея этого хлебзавода сделать целый год посвятить хлебу.
10: Год?
11: Год, да.
10: Там столько работы есть. О, майн год! Как сказал бы пингвин из смешариков.
11: И открыли там выставку, которая посвящена хлебу.
10: О, майн год!
11: Да. Но самое интересное, это то, как устроена эта выставка, потому что собрали...
10: По крошкам. Я так правильно говорю? Поскребли по сусекам.
11: Ну, в какой-то степени, наверное, да, потому что вот такие выставки, это сборные выставки из разных городов, и, соответственно, коллегам нужно было посмотреть, что вообще есть в фондах других музеев нашей страны, и выбрать произведения, которые так или иначе связаны с хлебом. И вот там есть несколько разделов, которые посвящены истории хлеба, причем рассказ идет, я вот сегодня слушала, часть аудиогида, который доступен, и получилось так, то, что рассказ идет от Колобка. Но сколько
10: и
11: бы...
10: здесь, да?
11: Да.
10: Харламов озвучит? Харламов, говори,
12: тоже вопрос возник.
11: Не, очень такой, то есть ты ее так слушаешь.
12: Настоящий Колобок.
11: Настоящий, да, Колобок. И они причем...
10: Ты с ним аккуратно, он на лицо садится. У Лисы спроси, она знает.
11: Альберт. Самое интересное, то, что сколько я пресс-релизов не читала, описание, нигде не фигурирует, что Колобок рассказывает. А вот только когда начинаешь сам аудиогид слушать, а там оказывается Колобок. То есть просто везде то, что рассказ идет вот от имени Хлеба.
10: Как ты ткнул их лицом в отсутствие пиара. Молодец. Молодец какая.
11: А мне наоборот вот показалось, что, наверное, это правильно, что они не стали. Да, и сюрприз, и в то же время, в силу того, что произошло с Колобком.
10: Ну да, кстати, я совсем забываю. Вот, а представляешь, он говорил, здравствуйте, Высокого Хлеба ведет Питер Паркер, Человек-паук.
11: Ну, не, ну, рассказ, кстати, замечательный. Та часть, которая была рассказана. И как выставка, самое интересное, как все устроено на выставке. Потому что весь рассказ и на экспозиции, как представлены предметы, идет от Хлеба. Соответственно, то, что как вот Хлеб рождался. Какие раньше были булочные, а потом Хлеб идет на рынок, все становится хлебом, Хлеб обретает разум. И вот такие названия экспозиционных залов, либо разделов выставки, они посвящены истории нашей страны, но через историю Хлеба. И это очень интересно. Плюс, обязательно есть такая в пресс-релизах, везде встречается, то, что все, что представлено на выставке, несъедобно. Потому что выставка так построена, что там есть... так визуализировали этот хлеб не только с помощью произведений искусства, но и булочки там тоже размещаются, хлебы различные.
3: Ну, то есть настоящие.
11: Настоящие, но есть их нельзя, не рекомендовано. Угу. И выставка сопровождается альфакторными станциями. То есть ароматическими станциями. Ну, то есть пахнет хлебом, пахнет бутербродом с колбасой.
10: Да ты что?
11: Ну вот представьте, я не знаю, ну вот было же у нас, ну по крайней мере, особенно в детстве.
10: На выходе продают батоны по 900 рублей. Есть такое там? А бутерброд с колбасой 850.
11: Ну вот, кстати, там, как я понимаю, в этом аудиогиде, вообще в рассказе о выставке объясняется, да, про стоимость хлеба. Можно узнать рецепты. Есть мастер-классы по закваске хлеба. Ну, потому что действительно самое сложное, чтобы испечь хлеб, у меня подруга печет хлеб, это приготовить закваску, чтобы она созрела, чтобы с ней все было хорошо, и чтобы в итоге хлеб получился. То есть у них такая очень мощная, классная, причем образовательная и для здоровья тоже история, потому что объясняется в том числе на этой выставке, как подходили к еде, вообще к здоровью, каким должен быть хлеб, сколько нужно было есть, там, пережевывать и так далее. Ну, это особенно все происходило в советское время, там, в 30-е, в 40-е годы. И прекрасная и красивая история разворачивается. На этой
10: у нас
11: выставке.
10: Буквально 5 минут, извиняюсь, что перебиваю, просто я хочу, чтобы мы все успели, поэтому я тебе сообщаю.
11: И вот не могла без этой предыстории, потому что есть, конечно, замечательная работа на этой выставке, которая посвящена хлебу и посвящена вот истории этих булочных... различных таких мучных изделий. Я аж немножко сглатываю, когда говорю. Мы видим работу Бориса Кустодиева, и она называется «В булочной».
10: Пять Кустодиев!
11: Да, да, чертяка. Наш любимый, который «Купчиху» писал, «Русскую Венеру» писал, «Портрет Шалявина». Мы о нем говорили. «Ярмарки». И вот здесь это булочная. Есть путаница в названии, если эта работа именуется и булочная, и булочник. Но вот чем, конечно же, она особенно примечательна, и почему попала на эту выставку, мы видим радостного, вот этого булочного, да, который любит свою работу, свою деятельность, и вокруг него огромное количество
10: углеводов.
11: Да, все именно так. Но вот внизу, на прилавке, в нижней части лежит калач.
10: Да.
11: Да, и вот калачи — это же самое популярное, что всегда продавалось на улице. То есть калач держали за ручку и ели вот эту вот вздутую, мягкую, большую часть. А ручку не ели. Ее отдавали животным, там, бездомным сбрасывали.
10: Кому-кому? Смотри. Я правильно помню, что выражение «дойти до ручки»?
11: Да, да, да, да.
10: Это означает как раз, что человек настолько голодный, что на эту ручку даже, потому что обычно ее выбрасывали, ее бедные люди ее ели. Вот это и называлось «дойти до ручки»,
11: да.
10: До ручки калача.
11: А ее выбрасывали, ну, потому что не гигиенично было. То есть все калач потрогали, эту ручку потрогали, соответственно, поэтому ее не ели. Но
3: как если верхушка едят... у хинкали.
11: Да.
10: Запомните, дорогие молодые наши слушатели, запомните эту аналогию. Много трогали, никому не надо. Все, спасибо.
11: Yeah. Ну да, ну вот выражение, да, дойти до ручки. Но здесь еще интересно то, что вот этот образ, он рождает образ самых знаменитых пекарен в Москве, это Филиппова, да, так эта пекарня называлась, так, фамилию носила, производителей различных тоже хлебобулочных изделий. И вот здесь же тоже можно увидеть такую саечку, то есть это вытянутые хлебобулочные изделия, и саечки, они не... Вот сейчас очень популярны саечки с изюмом, а раньше такого не было. Раньше просто, ну, вот это хлебобулочные из пшеничной муки изделия. А как она стала популярной? Однажды этот Филиппов привозил выпечку генерал-губернатору Москвы, очень властному человеку. И вот он ест эту сайку и вызывает там срочно: Филиппова мне, этого булочника вызываю, там пусть придет. Он приходит, тот ему показывает сайку. Это что? Спрашивает он его. Он говорит: это изюм. Как это в сайке изюм? Никогда не было сайки с изюмом. Тот Филиппов берет, смотрит на эту булку, на этот якобы изюм, и съедает эту сайку. И уходит. Врывается к себе на производство, берет изюм и просто на изумление всех пекарей высыпает огромное количество изюма в тесто, которое изготавливается для этой выпечки. И, собственно, так появляются сайки с изюмом. Это было в середине 19 века.
3: Вот кого я не люблю теперь за изюм.
11: История того, как это происходило. Но, конечно, когда мы смотрим на работы, в том числе, вот, например, есть работа прекрасная Ильи Машкова «Советские хлебы».
10: На ней, кстати, к сожалению, у нас минутка остается, да, на ней прервемся, я думаю,
11: да. Но тогда вот этот прекрасный образ хлеба и запаха давайте мы запомним и, наверное, продолжим в нашем следующем эфире.
10: Абсолютно верно, потому что тема очень вкусная.
11: Очень вкусная.
10: Вот, по крошкам собрали мы это. Обожаю вообще просто. Вот, так что стряхнем руки от напылившейся муки. И через неделю обязательно, теперь у нас есть предыстория, обязательно слушайте ее на BIM-подкастах, чтобы в следующий раз мы с вами уже просто продолжили эту невероятно хлебную тему. Говорит, спасибо большое. Интересная
11: спасибо
10: тема,
11: вам.
10: Неожиданная.
11: Да, еда и
10: это
11: искусство.
10: Всегда. Все, что мы любим, еда и искусство. Спасибо большое. До новых встреч.
11: Пока, спасибо.
10: Пока.
9: Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на БИМ-радио.
13: Реклама на БИМ-радио.
14: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45, Крутовская 20.
16: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
17: Если к валюте доверить нету, иди покупать золотую монету.
18: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
19: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
20: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
21: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
22: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
23: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
0: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой платон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8 843 230 3030.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
23: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
24: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: погоды. Андрей, расскажите, есть какие-то изменения? Может, как что-то где-то...
1: Ну, с каждой минуты все теплее и теплее. Опять же, количество одежды при выходе из дома тоже, мне кажется, с каждым часом уменьшается на какой-нибудь один аксессуар там или еще что-нибудь. Плюс 15 уже. Облачно с прояснениями. Дождик начнется, нам говорят, сегодня в Казани около 15:00. Ну, вообще, две капельки вот рисуют, так что есть вероятность дождя. Но, видимо, не сильно и не везде. Плюс 19 будет сегодня в Казани максимум. Ночью плюс 12. Завтра тоже есть вероятность осадков. Днем плюс 14, ночью плюс 10. Если посмотреть на прогноз по республике, то в Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 17, плюс 21. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 18, плюс 20. И Нурлат ночью плюс 3, плюс 7, днем плюс 16, плюс 19. Тепло, в общем.
0: Очень хорошо. Спасибо большое, Андрей, за самый точный прогноз погоды. Всем наслаждаться погодой. Через неделю днем максимум 11 градусов. Вот такая примерно погода. Так что эта неделя создана для наслаждения и для оставшегося витамин D, чтобы впитать от солнца.
1: Впитываете его, получается?
0: Да. Впитывающие свойства витамина D изучены? Нет, интересно. Надо узнать. Так, ну а мы что? Кстати, это последняя возможность моя позагорать. Я вот что понял.
1: Mm-hmm. В этом сезоне. А ну у тебя так посмотришь, ты как будто немножко загорал.
0: А это, Андрей, уже расизм.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Татарстанцы потратили на сельхозярмарках 106,5 миллионов рублей.
1: Mm-hmm.
0: Мало того, в этом году еще ярмарки стали завозить больше продукции, то есть там капусты побольше стало почти на 30%, даже на 32% почти. Говядина на почти 21%, муки на 17%, молока на 17%, даже других продуктов. А такие данные привели в Минсельхозе Республики Татарстан. И именно существование сельхозярмарок делает абсолютно бестолково засаживать вот эти 3 гектара картофеля.
1: Ну да, наверное.
0: Это вообще никак, это экономически невыгодно никак. Потому что вот люди занимаются тем же самым, только более-менее профессионально. То есть это обычные люди, такие граждане, фермеры.
1: В промышленных масштабах.
0: Да, только у них там нет, это не вот эти, не агро-огромные комплексы имеется в виду, а просто там условно, там просто у кого-то участок, кто-то занимается конкретно фермерством. Такую же картошку выращивать, как у вас. Несколько сортов может быть, разная она может быть. И ваш трудозатрат. Потому что это, опять-таки, я до сих пор не понимаю. Это кто до сих пор картошку сажает? Кто еще картошку сажает в 2026 году? Есть такие люди, нет? Ну, смотрите, это же туда доехать же надо.
1: Ну.
0: Оттуда уехать надо.
1: Ну.
0: Это за этим всем следить надо.
1: Ну, конечно.
0: Надо звать трактор, чтобы землю вспахать.
1: А колорадских жуков собирать.
0: Собирать.
1: Надо. Это да, керосин, пожалуйста. Опять же, надо где-то взять еще.
0: Пожалуйста, понимаете, и сколько всего затрат, чтобы потом упереться в то, что у тебя... А потом еще несенний урожай. Ой, вообще шикарно, когда ты посадил.
1: Или мелкую такую собрал, просто картофель бейби сейчас это называется. Да,
0: кстати, все время с этого веселюсь, что вкусно ведь, зараза. А раньше свиньям давали, невероятно. А вот и поэтому, вот сельхозярмарка же есть. Вот, поехал, купил все, что тебе надо. Там все, и сыры, которые домашние вот эти вот готовят, всякие там рассольные и так далее, и так далее. И хлеба, и картофель, и морковь, и свекла. Вот так вот. А напишите, пожалуйста, кто что делал. Так,
1: ты
0: давайте
1: как будто
0: посмотрим.
1: Прям борщевой набор сейчас перечислил.
0: Практически да, да.
1: Только сыр заря туда добавили. Хотя, может, будет вкусно.
0: Да, тут, оказывается, нам люди очень сильно оценивали смех Маргариты Тихоновой. Вот она недавно на нас ушла. Это, конечно, замечательно. Вот, спасибо большое, мы ей все обязательно передадим. Вот, Антон пишет, что дождь будет на сутки. После обеда начнется и до завтрашнего обеда будем ждать. Антон не ошибается, кстати.
1: Да?
0: Вот, да. Марат пишет.
1: Мне бы хотелось, чтобы Антон ошибся.
0: Да, согласен. Мы сажаем картошку, пишет. В двух деревнях по 15 соток.
1: Нормально так.
0: А вы никогда экономику не считали вот этого всего мероприятия? Ну вот и каул, да, да, в двух деревнях вот вы сажаете. Экономика. Сколько бензин стоит туда-обратно? Ну, сколько
1: там,
0: раз?
1: Может, съездить? Там кто-нибудь живет в деревне еще пока, и он ухаживает. То есть приезжают сажать все вместе, собирать все вместе, а вот ухаживает на кто-то один.
0: Да как будто бы, если честно. Да, там люди живут. Ну давайте вот...
1: Я, видишь, вытягиваю.
0: Сколько стоит картофель в 2026 году на сельхозярмарках?
1: Давай, интересно.
0: Я вот вам такой вопрос задаю. Ну, не только вам, еще в интернету заодно этот вопрос задаю. Вот, соответственно, 30 рублей за килограмм.
1: 30 рублей.
0: Сколько стоит бензин? Ну, давай в деревню. Ну, плюс-минус, туда-сюда сгонять, пусть будет полный бак.
1: Угу.
0: Полный бак 50 литров. Ну, пусть будет, округлим очень сильно.
1: Мешок картошки.
0: Пусть будет тут 5, ну, 4-5 тысяч рублей.
1: Угу. Так далеко, что ли?
0: 100 килограмм картошки можно купить на один полный бак вашего автомобиля. Вы вообще понимаете это, нет? А вы столько картошки едите? Ну, я сейчас конкретно не до Марата, конечно, нет. Это все равно сажают. Зато своя, вот Антон пишет.
1: Да-да-да, вот мне кажется, это главный аргумент будет. Зато своя.
0: Да.
1: Я помню, мы на даче тоже. У нас там что, уж 300
0: люди живут. Ну, давайте вот...
1: Я, видишь, вытягиваю.
0: Сколько стоит картофель в 2026 году на сельхозярмарках?
1: Давай, интересно.
0: Я вот вам такой вопрос задаю. Ну, не только вам, еще в интернет заодно этот вопрос задаю. Вот, соответственно, 30 рублей за килограмм.
1: 30 рублей.
0: Сколько стоит бензин? Ну, давай в деревню. Ну, плюс-минус, туда-сюда сгонять, пусть будет полный бак.
1: Угу.
0: Полный бак 50 литров. Ну, пусть будет, округлим очень сильно.
1: Мешок картошки.
0: Пусть будет тут 5, ну, 4-5 тысяч рублей.
1: Угу. Так далеко, что ли?
0: 100 килограмм картошки можно купить на один полный бак вашего автомобиля. Вы вообще понимаете это, нет? А вы столько картошки едите? Ну, я сейчас конкретно не до Марата, конечно, нет. Это все равно сажают. Зато своя, вот Антон пишет.
1: Да-да-да, вот мне кажется, это главный аргумент будет. Зато своя.
0: Да.
1: Я помню, мы на даче тоже. У нас там что, уж 300 всего-то, причем большая часть...

0: Полный бак вашего автомобиля. Вы вообще понимаете это, нет? А вы столько картошки едите? Ну, я сейчас конкретно не до Марата, конечно, нет. Это все равно сажают. Зато своя, вот Антон пишет.
1: Да-да-да, вот мне кажется, это главный аргумент будет. Зато своя.
0: Да.
1: Я помню, мы на даче тоже. У нас там, что уж, 3 сотки всего-то. Причем большая часть занята домом, баней, местом для парковки. Но все равно, 2-3 кустика. Вот только 2-3 кустика, чтобы один раз летом как раз взять и свежую достать.
0: Тем временем.
1: Свою.
0: Тем временем, смотрите, вот вы как минимум ее же надо собрать, посадить.
1: Ну да.
0: То есть вы 2 полных бака потратите. Туда доехать, еще в 2 деревнях тем более. То есть вы на эти 2 полных бака уже можете купить, ну, минимум 200 килограмм картошки. 4 мешка. 4 мешка картошки в целом, как будто на всю зиму вообще хватает изумительной точности вообще.
1: Мне кажется, в моей семье бы даже осталось еще. Мешка 3.
0: Есть такая история, абсолютно. Вот, поэтому да. Пишет, значит, сажают в деревнях для скотины. Вы давно в деревне были? Там скотина уже, там буквально 1 корова на семью сидит. Это уже вау, считается.
1: Ну, ее ценят, понимаешь, для нее целое поле засеивают.
0: Ну, получается, что так, да. Картошку сажать невыгодно, огурцы и помидоры супер, вот Рамиль пишет. Вот, а Марат говорит, что мы просто, говорит, в деревню к родственнику регулярно ездим, говорит, и просто участвуем в процессах. Все окупается теплыми родственными отношениями. Все, видишь, базару ноль. Человек, ну, конкретно, видите, не за картошкой едет. Все, теперь тогда понятно абсолютно. Вообще ноль вопросов, как говорится.
1: Тут смотри, у нас сразу знатоки нашли по 25 рублей за килограмм картошку.
0: Вот видите, ребята, сейчас найдем, сейчас бесплатно привезут, самовывоз. Доброе утро. У родителей участок на 47 соток, живут в Елабужском районе. Уже сами не вытягивают. Мы по возможности приезжаем помогать с Казани. Но они морально не готовы продать дом и участок им под 70 лет. Да, вот здесь, конечно, надо думать. Если потому что не вывозишь, как будто бы вопрос, да, а зачем? Люди взрослые, надо... Ну, я вот когда стану старым, я вообще как нечего делать. Это ерунда мне будет мешать. Такой, да, и все, ладно. Но боятся, что старый уклад рухнет, потому что у людей, выросших и тех, которых воспитывал Советский Союз, уклад очень силен. Потому что закладывали это все. И трудиться, как не трудиться, вопрос.
1: Ну, тут люди вон даже пишут, что земля даже должна работать.
0: Нормально.
1: Да.
0: Альбина пишет. Добрый день. Спросите у Антона в четверг, какая будет погода. А то у нас фотосессия намечается с 9 классом. Всем добра. Мы тоже сажаем в деревне. Альбина вообще во всех диалогах поучаствовала. Молодец.
1: В четверг пока солнышко, кстати говоря, вещает в Казани. И плюс 17.
0: Да. Доброе утро. Они же на шашлыки ездят, а не только на картошку. Сперва в мае, потом в сентябре. Вот вся причина поездки на картошку, многие говорят. Поэтому, да, нормально будет. Как говорит Рифат, купи картошку, и она тоже будет твоя.
1: Тоже верно, да.
0: Там такие слушатели.
1: Сергей Юрьевич говорит, ничего страшного, я с кайфом чужую поем.
0: Рашид пишет, а что делать с землей? Вы не поверите. Ничего. Вот, ничего. Засадите все это газоном. Не знаю, засадите там чем угодно, любой культурой, и все, и пишите там, продам 20 соток тыквы. Просто тыкву самовывоз забирайте, и все.
1: Или кабачками все засадите.
0: Конечно, тоже темка вообще. А так вообще, я вам сейчас раскрою секрет, можно же не пахать же. Вы в курсе вообще, нет?
1: Да?
0: Что такое? Можно не работать.
1: Да?
0: Да-да-да. Можно вообще сделать, как тебе кайф. Можно посадить картошки, например, 2 ведра. Просто по приколу, чтобы своя была прям.
1: Ну.
0: Морковки можно посадить чуть-чуть, лука, и все. И не надо. Ни 15 соток, ни 20 соток. Вы представляете, такое тоже
1: главное вовремя остановиться, когда сажаешь.
0: Да, вот это самое сложное. Здесь уже, ребята, обычно все и прокалываются.
2: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Так вот, смотрите, вот пока мы тут разговариваем про деревню, много сообщений, я еще думаю, продолжим обязательно. Но продолжим чуть-чуть попозже, потому что впереди у нас еще игра «Слово за слово», но перед тем, как мы туда перейдем, перед тем, как мы позовем людей, я хочу вам напомнить, что на правах рекламы информация о спонсорах шоу «Утромена» сегодня — это ООО «Стел МС». Эй, зима! Даже не надейся, что мы будем мерзнуть у ворот. Нет, нет, нет. Ухоженный участок, красивый двор, и остается только финальный штрих, Андрей. Это ворота. Для гаража или въезда на территорию. Стильный, удобный, автоматический. Нажал кнопку, ворота открылись прямо из машины. Можно из дома, потому что зачем вообще выходить в холод? Роль ставней добавит защиты и уют, а вам никакой борьбы с осенним холодом. Стел профессионально организует комфорт для вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174. У меня папа давным-давно сделал. Это невероятно здорово. Раньше, видишь, приезжаешь, открываешь ворота, заезжаешь, открываешь ворота от гаража, заводишь машину, выходишь. Мороз, а ты закрываешь ворота от гаража, идешь к воротам, закрываешь ворота. Ворота еще там, а вот эта палка не вставляется, ведь вот палка первый раз. Ты вот туда-сюда ее там. Шундупонишь. Потом ее уже наконец-то руки замерзнут. Ты бежишь обратно через весь холл домой. Сейчас такого нет.
1: Сейчас просто одна кнопочка.
0: Все. И это идеально. Всем советую. Так, кто за слово впереди, скоро будем звать.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.

0: Эксперс-версия.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
8: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
9: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
12: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхиддинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
13: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
14: Игра «Слово за слово» впереди. 2-9-2-102-8. Дозваниваться
15: прямо сейчас. Андрей у нас уже на связи. Мальчик девочка нужен.
14: Погнали, ждем.
16: Он это

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тулаушылар. Здравствуйте, Анаша Нанашевич. Студия Бим-радио. Смотрите, значит... 4 балла, мы считаем, из затруднения у нас есть. Вчера 5 было, кстати, но и ДТП меньше. ДТП у нас, значит, присутствует. Оренбургский тракт, заезд в город. Мамадышский тракт, а точнее проспект Победы, не доезжая Мамадышского тракта в сторону Губкина. Очень серьезное сейчас ДТП на улице Назарбаева. Это вот Суконный, Слобода, станция метро. Это пересечение с Петербургской, где метроэлектротранс, там средний ряд. Задержка серьезнейшая сейчас. И это, ой, сколько там проблем ведет. Ой, там как стоит Тихомирного. От него, ой, как стоит улица Роща Фрунзе. О, там все, конечно. Ладно, подождите. Ну, естественно, у нас уже, я вот так говорю, естественно. Заезд со стороны Горьковского шоссе. Давайте смотреть. Комиссара Габишева и улица Завойского до Кулгали 11 минут. Петра Виктора от Дементьева до Амирхана 10 минут. Кулгали от Пущика до Габишева 9 минут. Камалиева от Лучезарной до Патриши Лумумбы 9 минут. Космонавтов Патриши Лумумбы от Советской площади, и, точнее, от Лумумбы до Советской площади 9 минут. Мосты дамбы, кстати, свободны, молодцы. Туфан Минуль над Калинь до Вазовского 7 минут. И Вишневского и Назарбаева от Еники до Островского 6 минут. Будьте осторожны. Сейчас за минувшие полчаса загруженность дорог она уменьшилась аж на 20%, на целый 1 балл. А загруженность также за минувший час на 13% уменьшилась. Так что идем, значит, с вами к красивому, невероятному уже когда-нибудь соблюдению ПДД. Я путаю. ДТП, ДТП авария же. ПДД правила.
3: Все правильно.
2: А ДПС это?
3: Дорожно-постовая служба.
2: Ничего себе ты аббревиатуры знаешь.
3: Аббревиатур-тор.
2: А как? А знаешь, как расшифровывается?
3: А-а? Альберт, да. Андрей?
2: Нет, Анас Ананасович. Это я. Давайте через час вернусь, пока игра слово за слово. Давайте.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
4: Рустем спрашивает, а у нас Анатович, который только что убежал, а почему у нас Патрисия Лумумбы?
3: Патрисия Лумумбы? Ну, это же его любовь, молодость его, Анас Ананасовича, Патрисия.
4: Патрисия Каас, он обожает же. Поэтому и Патрисия Лумумбы. Ну да ладно, друзья мои, это игра «Слово за слово». Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавта 18», «Джак Канавта». «Джак Канавта» — это новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улицы Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение на автомобиле «Джак». Выгода до 300 тысяч рублей. И зимняя резина еще и в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30. Приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Подарочный сертификат «Семейный парк активного отдыха» станет сегодня нашим подарком. Ну и у нас... Андрей, ну что у нас? Как дела там? Кто дозвонился первым?
3: Первым был Тимур. Доброе утро.
5: Доброе утро всем.
4: Доброе утро. Тимур, как твое утро проходит? Чем занимаешься?
5: На работе.
4: Да.
5: В машине.
4: На работе, в машине, так. И ты работаешь сам на себя?
5: Да.
4: Сам себе ты, получается, босс.
5: Шеф.
4: Шеф, босс и так далее. Бывает у тебя такое, что, ну, босс, так сказать, ну, задачи невероятно сильные ставит, мощные, а сам отдыхает где-то?
5: Бывает.
4: Но мы, естественно, все это великолепие ему прощаем, естественно. В общем, добро пожаловать в игру. Сейчас будем знакомиться с участницей, надеюсь я.
3: Лейсан.
4: Лейсан, доброе утро. Алло. Лейсан?
3: Лейсан, вы нас слышите?
6: У меня плохо слышно, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Лейсан. Мы Вот, мы будем просто говорить погромче тогда. Как ваше утро проходит?
6: Что?
4: Как проходит ваше утро?
6: У нас началось с отведения детей в садик и в поликлинику.
4: Заболели, что ли?
6: Нет, так, справки для бассейна и все такое.
4: А-а-а.
6: Для школы.
4: Какая вы молодец! Это очень похвально, это очень приятно. А давайте вам пожелаем удачи в этих ваших начинаниях, так сказать. А получается, вы в бассейн только-только начинаете ходить или продолжаете?
6: У нас в учебном году сколько поставили.
4: Вот оно что. Поставили в новом учебном году. Ну, там немножко десептикона потом.
3: Да-да.
4: Ладно, добро пожаловать в игру всем нашим участникам. И напомню вам, что вы сейчас целую минуту будете перечислять слова. Слова любые, связанные с автотематикой. Ну что, ну мы уже на улице, мы перечисляли все, что было на улице. Перечисляли все, что было внутри. Поэтому сегодня я предлагаю... Какие, Андрей? Давай.
3: И на улице, и внутри.
4: Давай, давайте так. Я предлагаю немножко неожиданную тему, но приятную тему. Давайте так. Я предлагаю вам сегодня цвета автомобиля.
3: Цвета автомобиля.
4: Я очень хитрю сейчас. Я очень хитрю, да. Цвета автомобиля. Вот любые цвета, которые вы видели, автомобильные, можно перечислять. Напомню, пожалуйста, кто у нас был первый.
3: Тимур был первый.
4: Тимур, ты готов?
5: Готов.
4: Давай тогда, с тебя первое слово и начинаем отсчет. Цвета.
5: Млечный путь.
4: Млечный путь. Дальше.
6: Черный.
4: Отлично. Тимур.
5: Красный.
4: Да.
6: Серебристый.
4: Да.
5: Синий.
4: Да.
6: Бирюзовый.
4: Да.
5: Зеленый.
4: Да.
6: Бордовый.
4: Да.
5: Оранжевый.
4: Да.
6: Желтый.
4: Да.
5: Кварц.
4: Да.
6: Белый.
4: Да.
5: Мокрый асфальт.
4: Да.
6: Бежевый.
4: Да.
5: Розовый.
4: Да.
6: Синий.
4: Да.
3: Был синий.
4: Был синий. Извините.
6: Темно-синий.
4: Темно-синий. Молодец.
5: Коричневый.
4: Да.
6: Изумрудный.
4: Да.
5: Голубой.
4: Да.
6: Коричневый.
4: Да!
5: Был.
4: Был коричневый, ладно, был.
6: Вишневый.
4: Да!
5: Салатовый.
4: Да! Салатовый!
6: Розовый.
4: Салатовый был последний. Кстати, у нас открыты окна. Я уверен, что все близлежащие офисы думают, что мы с Андреем здесь интересно проводим время. Но
3: выбираем обои, например.
4: Да, потому что они-то не слышат всего того, что у нас происходит. У нас тут люди уже Мурена, Семерка начали смотреть и так далее. Итак, еще раз поздравляем. Тимур с салатовым цветом сегодня побеждает. Браво, молодец! Браво, молодец! Ну, а мы, соответственно, хотим напомнить, что второй участницей у нас сегодня была...
3: Лисан.
4: Лисан, такая ты молодец. Лисан, давай привет от тебя, пожалуйста.
6: Передаю всем огромные приветы всем слушающим. И желаю хорошего настроения всем.
4: Спасибо.
6: И удачного дня.
4: Лисан, спасибо. Сражалась как львица. Молодец. Много классных цветов вспомнила. Дозванивайся еще, давай играть. Я уверен, мы с тобой... Мы доведем тебя до победы.
6: Ага, спасибо.
4: До новых встреч. Пока. Тимур.
5: Да.
4: Ну, молодец. Ну, салат. У тебя была какая-нибудь салатовая машинка? Она не была у тебя?
5: Ну, была Асока рядом с салатом. Девятка была.
4: Девятка.
5: Цвет Асок. Редкий такой цвет.
4: Уф, ты что с нами делаешь вообще? А какой же ты молодец.
3: Спарки Матиз еще салатового цвета бывает.
4: Да-да-да. Ну что, давай привет передавать.
5: По традиции всему городу, коллективу БМ-радио.
4: Спасибо огромное.
5: Спасибо.
4: Тебе огромное спасибо. Подарочный сертификат семейный парк активного отдыха. Теперь твой. Оставайся на телефончике. Сейчас за эфиром мы тебе все расскажем. Все, никуда не уходи. Игра «Слово за слово» на этом у нас завершается. Всем большое спасибо. Участвуйте. У нас много классных, невероятных призов. Да и похихикать можно. Тут весело у нас.
3: Конечно.
4: Все, давайте. До новых встреч. В следующий час перемещаемся.
0: «Слово за слово». БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане паспорта готовности к отопительному сезону получили 95% домов. Еще 885 зданий находятся в работе. Котельные готовы на 99%. Незавершенными остаются 24 объекта, из них 23 в Казани. В российских школах ввели ограничения на применение искусственного интеллекта. Ученикам начальных классов пользоваться нейросетями запрещено. Учащимся средних классов, напротив, разрешено задействовать нейросети. Например, чтобы искать информацию или проверять выдвинутые гипотезы. В России планируют запустить новую федеральную программу. Родственники смогут бесплатно освоить навыки ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Обучение предлагают организовать в двух форматах – очно и дистанционно. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Так, у нас в этом часе мы ждем очень сильно Лейлу Ринатовну Фазлиеву, вице-премьер Республики Татарстан и ведущую рубрики «Счастье от ума». И сегодня вот в 9:10 должна была прибыть, ну, нам точнее, естественно, ничего не должна. Мы ждали ее к 9:10, но, к сожалению, рабочая задача, поэтому чуть-чуть мы сместим ее примерно на 9:30. Так что мы очень надеемся, что все-таки рубрика случится. А в этом часе мы с вами немножечко поболтаем, повеселимся. У нас есть классная тема, есть ваше сообщение. Сейчас узнаем. У нас самый главный вопрос тем, кто до сих пор сажает картошку. Вот отличную тему тут подняли, спрашивают. А вот это вот действительно, вы картошку собираете ради картошки? Потому что кто-то пишет, что с одного ведра можно собрать 5 мешков. А кто-то говорит, что сам процесс, вот общение, родня. Вы вот для чего это делаете? И вообще, есть ли у вас какие-то внутрисемейные такие истории, когда вот вы что-то делаете, там, не знаю, то, что можно там автоматизировать, да, или купить, и тогда, но вы делаете это все вместе для того, чтобы вот какую-то поддерживать эту вот семейную идиллию. Пишите обязательно. Ну, а пока вы это пишете, как раз-таки всем, у кого частный дом, обращаюсь именно к вам, ведь на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Дом, как известно, начинается с территории вокруг него. Красивый двор, ухоженный участок, вроде бы все неплохо, но остается только последний штрих. Это, конечно, ворота. Ворота распашные, может быть, когда-то и были вершиной производства ворот. Знаешь, такие чугунные еще когда были. Но сейчас, конечно, это для гаража или въезда на территорию. Необходимо выбирать то, что делает каждый день удобнее. Нажали кнопку, ворота открылись прямо из машины. А может быть, даже из дома, чтобы не выходить на улицу и не мерзнуть, не стоять под дождем и так далее. Роль ставни, которая добавит защиты и уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. Стел, обустраивайте дом с удовольствием. И звоните по номеру 5-174-174. 5-174-174.
4: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
4: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Реклама на Бим-радио.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
7: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
2: слушай, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
3: Меня лопатой тушили, доктор.
0: Лопата!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: Не, вот так вот примерно картошку сажали бы раньше. А сейчас как будто чуть попроще, да. Чуть-чуть буквально картошку-то обсуждаем, конечно, и так далее. Но у моего двоюродного брата тема с картошкой как раз невыгодная, пишет нам. Сажать и копать картошку ездит к теще в Башкирию.
11: Ого.
10: Которая сама живет в Казани.
11: Ну то зато у вас башкирская, понимаете, картошка-то.
10: А, какой, конечно, кошмар.
11: А Наталья вот сообщает: здравствуйте, 89-летнему деду газон не нужен.
10: Конечно, не нужно. А знаете, что ему нужно? Ему нужно здоровье. А, как вам такое? И переутомляться ему не надо. Да? Есть же такая история абсолютно. Я понимаю, что обычно старшее поколение никогда не переубедишь, потому что их устои сильны. Поэтому наша с вами задача – это, естественно, какими-то словами донести. Потому что это уже так себе идея. Товарищ Сталин бы это не одобрил. Например, да, ну такая манипуляция легкая.
11: Mm-hmm.
10: Вот. И отправлять его, конечно же. Ну, я вот образно писал здесь про газон, как будто бы. Но как будто бы, если бы не газон, то много чего другого интересного можно выращивать.
11: Ну, за газоном, кстати говоря, тоже надо следить, чтобы он красивый-то был.
10: Ну, его просто косить надо.
11: Ну, стричь.
10: Никто же вам не говорит, что надо по 50 килограмм газон таскать туда-сюда, вниз, в подвал, потом с подвал поднимать, потому что все сгнило к чертовой бабушке примерно весной.
11: И перебирать еще потом.
10: Да, вы забывайте, что картошка это не просто закопал-выкопал. А, вчера новую картошечку, селедочку поел, заходит вообще. Вот господин Бабай
11: напишет. Ой, как вкусно-то.
10: Ну да, еще с маслом, с укропчиком такие невероятно, конечно. Вот, а что еще? Сейчас картошку не сажаю. В свои школьные годы ненавидел эту посадку. Потом жуки из этой чертовой капиталистической Колорады. Потом окучивать, мы это плугом делали для понимания. Лошади у моих обидки Бабая никогда не было. О, я вас прекрасно понимаю, я сам таскал, нет-нет. Но были внуки. Думаю, цепочка дальше сама свяжется. Потом все это, естественно, выкапывать. Но сейчас, когда уже нет ни обидки, ни Бабая, я бы много отдал за то, чтобы вновь оказаться на этой чертовой картошке. Пысы. Это послесловие, получается. Дом планирую как-нибудь посадить картофель. Чисто молодой упакош, с маслом. Просто, чтобы дети знали, что эти клубни растут не на деревьях. Вот попробуйте еще словами объяснить. Тоже, кстати, помогает там чуть-чуть попроще. Это и так далее. Тут привет, там... Бим.
11: Ага.
10: За то, какая вкусная свежевыкопанная картошечка, жареная, мелкая, с грибочками. Вот то же самое просто сельхозярмарки. Покупайте 25 рублей килограмм стоит, покупайте просто и кайфуйте потом.
11: Вон пишут, что в Башкирии картошка с послевкусием меда, наверное. А еще Евгений написал здесь немножко в другую тему, конечно. Прям говорит: крик души, можно просьбу через вас передать ДПС. Пришлите, пожалуйста, 20 эвакуаторов на подъем на Бутлерово. Говорит, уже надоели эти машины, которые брошены прямо в полосе.
10: Ничего себе.
11: На пробки, говорит, из-за них на этом подъеме.
10: В первый раз такой крик души, если честно. Но да, мешается, будь здоров. Немножечко мы от этого отвлеклись. Ладно, друзья мои, тема с карточки на этом у нас все, я думаю, закончилось. Ну все, хватит, хорош. Куда вы?
12: Товарищу картошки.
10: Вы-то тут как оказались? Идите, пожалуйста, у вас там свое есть. Там всей страной, как говорится.
12: Ну ладно.
10: Вот, я бы съездил. Я бы очень... Вот зачем ты это вот сделал? Вот сейчас это приятно. Тем временем, смотри, какая классная новость, ребят. ЛДПР предложила поднять студенческие стипендии до уровня МРОТ. Сейчас это 27 тысяч рублей.
11: Нормально-то.
10: Да.
11: Прям захотелось второе высшее.
10: Ну, ЛДПР, ну молодцы. Чего только не скажешь перед выборами, да, ребят? Обожаю. Так, С 1 июля 2027 года тарифы на обращение с отходами в Татарстане могут увеличиться в несколько раз. Так, платежка жителя вместо нынешних 120-130 рублей с человека оценивается в 258 до 405 рублей. На фоне отказа от строительства мусоросжигательного завода регоператоры мотивируют просьбу растущими расходами. Вот, пожалуйста.
11: Надо меньше мусорить, получается.
10: Давно пора уже.
11: Надо это максимально потреблять.
10: Мусор?
11: Ну, все остальное максимально потреблять, чтобы вот в мусор оно не превращалось.
10: Да, конечно. Интересно. Интересно вы предлагаете вещи. Мусор. Вообще, раньше, я помню, такие были дурацкие времена. Вот не было в частном секторе элементарно мусорки. Я до сих пор помню, вот мы собирали целую машину битком вот этого мусора, который накапливался. Уезжали куда-то вообще в поле. Там была огромная яма, куда все мусор кидали. Такой, знаешь, целый, такой огромный овраг. И все туда мусор кидали. Так сейчас стыдно за это, если честно. Вот. Но я тогда маленький был. Это тогда другие люди бросали. Но обилие мусора показывало, что это огромная проблема. И потом уже вот появлялись вот эти вот первые контейнеры, всякие вот эти вот. Вот это первое начало появляться. И сейчас совсем другое дело. А раньше-то как это было? Сумасшествие, конечно.
11: Ну да. А еще раньше мусоропроводы были.
10: Вот это тоже интересная темка, конечно.
11: А они сейчас есть? Они сейчас работают, интересно?
10: Да.
11: Да?
10: Нет.
11: Нет.
10: Смотря где.
11: Ну, логично ответ.
10: Видишь, да? Я перед выборами тоже интересно начал отвечать на вопросы.
11: У тебя прекрасно получается, слушай.
10: У меня всегда была большой был вопрос к тем, кто что-то жидкое выбрасывает в мусорный пакет. Если вы, я сейчас вас, наверное, удивлю всех, но если, короче, ничего жидкого в мусорный пакет не выбрасывает, вот этой мусорной жижи, которая капает вам с кайфом перед выходом на носок, так что приходится отмывать ногу, носок, иногда доходит до ампутации, потому что жидкость очень едкая, то вот это вот, если избежать, то можно вообще нормально мусор выкидывать сухой, как по мне.
11: Ну да, какую жидкость, ее надо куда-нибудь в раковину аккуратно сливать там. Или в унитаз.
10: Ничего себе.
11: Смотри, какая жидкость.
10: Смотри, какая жидкость, да. Жидкость и рознь, получается, Андрей.
11: Некоторые жидкости и в себя можно даже.
10: Ничего себе. Ладно, у меня очень дурацкая шутка в голове. Но я вам ее не расскажу. Зато я вам расскажу, что будет. О, подождите. Рафис пишет. Какая там картошка в ярмарках? Чем только их не поливали. Например...
11: Это вопрос?
10: Ну, я вот спрашиваю, да. Например, чем их его поливали? Откуда информация? Просто выдумки какие-то в голове?
11: Водой.
10: А у соседа, когда вы картошку берете, он тоже ее чем только не поливал. Есть такое ощущение? Ну, в общем, как будто бы гербициды. Так откуда инфа-то? Инфа-то откуда? То-то и оно.
11: Гербициды и рассказали.
10: Видимо, да.
13: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мене сделают твое утро.
1: А вот и последствия. Я вот так это называю примерно. Значит, огромное количество сообщений по поводу картошки. Ребята, все. Все, хватит. Я уже вижу, многие пишут, вспомнил, говорит, сразу рука и спина сразу вспомнили и заболели. Вот Шурпа Лагманович пишет у нас. Вот, так что все понятно вообще. И пишет, что у нас в Минске, что очень вкусное. Господин Лукашенко были в гостях в Минске, говорит, очень вкусно, говорит, получается 35 рублей, говорит, килограмм. Там дешевле и вкуснее. Вот мы уже Дмитрий здесь нашли за 25 рублей килограмм.
2: Угу.
1: Так что еще непонятно, у кого-то дешевле. У нас все-таки очень много таких историй, когда у нас картошечка тоже, ого-го, какая вкусная. Вы еще, наверное, не знаете, что картошка бывает разных сортов. Ой, реально, он очень разный.
2: Ну, как белая, красная, вот я знаю. Вот,
1: да, еще, ну, это красно-белая, это другое немножко. Это,
2: да, да?
1: Да, конечно, ты еще картошку...
2: А это к картошке.
1: Ты еще картошку порт, вспомни, и что там еще, как Бристоль. Мне начальник даже отпуск всегда давал в сентябре без разговоров, чтобы я к Бажаю ехал картошку копать. Вот Антон пишет, а потом говорит, Антон говорит, я устал это делать. Я отказался от этого и сразу стал плохой.
2: Тут же просто не до конца рассказывают, Бажай как раз это и есть его руководитель же.
1: Вполне возможно.
2: Чтобы к нему ехал.
1: О, это, конечно, сильно. Тем временем, вот по поводу последствий. Новость. Школы все чаще приходят первоклассники, которые не умеют одеваться, завязывать шнурки. И, короче говоря, сходить даже в туалет.
2: Да ладно.
1: Да. Дело в том, что бежевые мамы лишают первоклассников самостоятельности. Потому что родители стараются оградить ребенка от любых трудностей, и в итоге все делают за него.
2: Mm-hmm.
1: И тем самым делают ему медвежью услугу, потому что ничего не умеет, сам ничего не может.
2: Ну да.
1: А потом такие ребята превращаются в таких довольно инфантильных, таких взрослых людей. Вот. И потом живут с матерями до 60 лет.
2: Шикарный план.
1: Удобно.
2: Да.
1: Ну, как минимум, удобно.
2: Не, ну ладно, со шнурками там еще можно вот эти вот липучки, да? Но с туалетом, конечно, это сложно.
1: Но там тоже липучка может спасти, но ненадолго. Тут вот эта тенденция меня тоже немножко пугает, потому что, ну, у нас сейчас гиперопека. У нас как будто бы, когда мы были еще, росли, у нас, наоборот, зачастую было гиперлегкомысленное отпускание погулять на 12 часов.
2: Угу.
1: Вот, потому что непонятно, что там, чем ребенок занимается, как говорится. Что-то среднее должно быть, конечно. Но вот огораживать это слишком. Это слишком, вот. Ну, мне кажется, что базово как будто бы вот отцы должны учить преодолевать трудности всегда.
2: Угу.
1: Вот, неважно, как ты бьешь, важно, как ты принимаешь удар, вот эти все дела. Я не говорю, что детей надо бить, да? Я не про это. Ну, потому что надо некоторым надо объяснять, поэтому объясняю. Приходится. А так вообще, да, конечно, это интересно. У меня вот нечто похожее, кстати, было. За меня вот пытались всегда проблемы решать. Я потом сам догадался, что это неправильно, когда так за тебя пытаются все решить. И сам как-то раз-раз и пришел к тому, что и это...
2: Но тебе пришлось для этого сначала больше проблем создавать, соответственно.
1: Естественно, конечно, да. Конечно.
2: Ну, в подростковом возрасте, наверное, это, да, случилось?
1: Да, ну, да, даже ближе... Ближе, наверное, к первому курсу, но с учетом того, что мне на первом курсе было 16, на первом курсе энергоуниверситета, если кто не в курсе, я в 16 лет поступил в университет. Так вот, это действительно, да, это действительно для меня, вот, знаешь, так, причем неожиданно дошло, что, что-то слишком уже, слишком какая-то большая гиперопека, этого не должно быть. Вот, я сам решал вопросики, получается.
2: Но у нас вот Сергей Юрьевич спрашивает, а вы в 6 лет умели завязывать шнурки? Сейчас смотришь, и в 35-летние мужики не могут.
1: Ну тут, вы понимаете, о чем вы говорите? То есть тут массовое явление, и там дети даже не понимают, что с этими шнурками делать, да? Одно дело, пока не понимаешь, мелкомоторики не развиты. Тем более мы не про 6, мы про 7 говорим. И так далее. Ну, кстати, вот, у кого есть дети? У вас 7 лет умеешь шнурки завязывать? Вот у тебя 7, умел шнурки завязывать 7 лет?
2: Я сейчас вспоминаю, мы как будто все время на липучках ему покупаем. Просто, чтобы проще было.
1: Ну да, тогда понятно, конечно.
2: Все, тогда не помню, я у него ни одних даже на шнурках не помню.
1: Пожалуйста.
2: Даже... Ну да, да, все на липучках.
1: Вот я тоже думаю, что все на липучках себе что ли взять. Удобно же. Че я с этими шнурками каждый раз мучаюсь?
2: А я не завязываю, честно говоря.
1: Да.
2: У меня внутри просто находится и все.
1: Это верно, конечно. Но когда-то у меня были, кстати, кроссовки на липучках. Это было мое лучшее решение. А сейчас другие беговые, знаешь, такие, покрутил, там шнурок.
2: А, да, такие тоже есть, да.
1: Все, вот такие берем, и все, проблем нет. Все, нет проблем больше, оказывается. Решили все вопросы.
2: С шнурками, с туалетом остается
1: вопрос. С туалетом остался вопрос, но... Ну, давайте как...
2: Может, тоже что-нибудь покрутить там?
1: Гигиенический душ. Все, проблема решена. Каждый детский сад ставим, все нормально будет.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики.
3: Необходима консультация юмориста.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
6: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
5: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Бер ике, эш дурт, яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
7: На колышке, гоп, татуировочки. Хоп, мусорок.
6: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз. На сегодня, овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимание. Тельцы, вам удастся поймать удачу, она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день – встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы, астрологи советуют больше думать о родных. Друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.

0: возможности поздравить всех с наступившим новым учебным годом. Знание – это сила.
1: Присоединяемся к вам обязательно.
0: Вообще, как бы ни было сложно, нам с вами, ну, всегда новые знания – это всегда наше счастье с вами. Поэтому это наша рубрика в подтверждение тому. Будьте счастливыми от ума, будьте счастливыми от новых знаний. И давайте дарить друг другу что-то новое, какие-то знания, эмоции, настроения. Поэтому всех, всех вот очень приветствую и поздравляю с началом нового учебного года.
1: Спасибо огромное. Я напомню, если вдруг кто-то по какой-то причине не узнал вице-премьер Республики Татарстан Лейлу Ринатовну Фазлиеву у нас в студии. Ну и сегодня мы, ну, во-первых, Лейла Ринатовна, можете нас поздравить. Утреннее шоу «Трамен» стало лауреатом 14-го Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Третье место в номинации «Утреннее шоу». Можете поздравлять.
0: Я уже готова поздравлять, потому что, во-первых, это «Голос Кавказа». Всегда красиво, ярко, самобытно. Во-вторых, это утреннее шоу, а значит, все проснутся. Поэтому благодаря вам я вас поздравляю. Победители, третье место, вперед и только вперед.
1: Да, это нам еще есть, да, куда расти, видимо. В общем, будем расти обязательно.
0: Но надо тогда говорить о Кавказе сегодня.
1: Это 100%. И тема-то какая сегодня благодатная. Потому что наш великий поэт, жизнь и творчество которого глубоко связано с Кавказом, это, конечно, величайший Михаил Лермонтов. Сегодня
0: было бы интересно, а сколько наших слушателей сразу отреагировали, что с Кавказом связано имя Лермонтова. Кто сразу понимает и вот чувствует вот эту связь имени Лермонтова с Кавказом. А она очень серьезная и очень глубокая.
1: Неразрывно, абсолютно. Поэтому, друзья мои, пишите обязательно про 792-724-2128.
0: Я думаю, что в школе МЦИРИ-то все изучали,
1: обязательно
0: читали.
1: Обязательно было дело, да.
0: Да, да. Но я думаю, что все так или иначе помнят. Может быть, не помнят текста, но то, что МЦИРИ были, точно помнят.
1: Ну и
0: произведение это было.
1: Помню прекрасно, что когда ты видишь, сколько читать, ты такой делаешь, вот так делаешь, сколько, как много. А потом уже
0: это снимать. Поэма, да, и кажется, да. Потому что мы привыкли к короткому жанру стихотворному, и когда это поэма, то, да, вы абсолютно правы, но вместе с тем, сколько в этом произведении, в МЦИРИ энергии, эмоций, вообще связи Лермонтова с Кавказом, мы уже сказали с вами, что она неразрывна, а все начинается из детства.
1: Да, вот это самое главное, потому что, ну, еще когда был совсем юн Михаила, так тогда говорили, ездил на воду.
0: Да, ездил на воды.
1: Вот. Ну, это, естественно...
0: Вместе со своей бабушкой прекрасной, которая подарила ему вот эту красоту земли и кавказской. И он пронес это через всю жизнь. Вот действительно же не просто так появилась фраза, что все мы родом из детства. И вот эти эмоции, да. Впечатления Кавказа в нем сохранились. И он с большим пиететом и глубиной всегда описывал Кавказ, пейзажи и так далее.
1: Короткая цитата. «Синие горы Кавказа, приветствую вас. Вы взлелеяли детство мое». Ну, как всегда, гениально.
0: Ну, как коротко, понятно просто... и гениально. Да.
1: Это да, это надо было.
0: Но потом началась другая история. Кавказ стал другим, Кавказ стал военным, Кавказ был связан с двумя ссылками Лермонтова. Об этом очень много есть литература. Ну, и мы с вами знаем, что он был такой очень горячий, яркий представитель молодежи того времени. Но он действительно был герой своего времени. Да, не просто так он написал «Герой нашего времени».
1: Точно.
0: Потому что он был именно героем своего времени. Времени, опять-таки, понимающий, что происходит, что делается в стране. И в вот эти вот ссылки, которые у него появились в его жизни, они были опять связаны с Кавказом. Это уже другой Кавказ.
1: Абсолютно. Ну, во-первых, стихотворение «Смерть поэта» в убийстве Пушкина, как раз за что его первый раз и первую ссылку в 1837 году и ссылали его. Вот. И там, что удивительно, мало того, что много путешествовал, но, то есть, многие поэты, я думаю, многие бы люди, которых сослали, они бы сидели где-то в имении, праздно проводили бы время. Но Михаил был не такой. Он путешествовал, он любовался, он активно изучал местную культуру и даже начал учить татарский язык. Ну, в то время все тюркские языки региона так называли. И это было, конечно, для меня вот целое удивление.
0: Да, это всегда удивляет, что человек погружается в атмосферу того региона, говоря современным языком, в который приезжает. Ведь это очень важно, потому что через язык мы с вами все чувствуем также друг друга. И слыша звучание татарского языка, я думаю, что Лермонтов не мог остаться равнодушным, но будь то тюркский, там, может быть, какой-то, как вы говорите, язык.

0: не остаешься равнодушным к этому звучанию, всегда привлекает внимание, ищешь сходные слова. Но я думаю, мы все такие люди, что мы что-то пытаемся найти. Но вторая ссылка Лермонтова, она уже была прям военная.
1: Серьезная.
0: И она была связана с его военной историей, с его службой. Опять-таки сейчас, можно сказать, на передовой.
1: Ну, многие скажут сурово, но мы напомним о том, что случилось это за дуэль.
0: Да.
1: Да, отправили его на Кавказ. Тогда Кавказ вот как раз-таки там активно был в боевых операциях. Его даже император распорядился Михаила Юрьевича отправлять на передовую. Но там он тоже...
0: Себя показал.
1: Да.
0: Он проявил себя как храбрый офицер. И мы точно понимаем, что Лермонтов не мог быть другим. И поэтому к тому живописному Кавказу, где течет река, где горы, где ветви деревьев, тебя приглашают полюбоваться красотой, добавляется уже история немного другая. Это сражение, это жесткость. И мне кажется, сам Лермонтов в это время становится другим уже. И появляется другая лирика Лермонтова под воздействием вот этих военных событий.
1: Ну и, соответственно, когда ты, ну, во-первых, с детства там, во вторую свою, точнее, в первую ссылку, а во второе прибытие там активно изучаешь, уже быт проникаешься этим, а в третий раз ты уже находишься там на боевых операциях, и опять-таки в третий его, наверное, я думаю, взгляд на Кавказ был совсем другой, то человек просто пропитался, действительно. Прозвище-то у него какое было?
0: Певец
1: Кавказа.
0: Да,
1: для
0: певец.
1: Меня этого тоже было целое открытие, на самом деле, потому что как-то мы в школе, к сожалению, вот, ну, не мы в школе, давайте так, я в школе, почему-то это все не меня прошло.
0: Я думаю, вы были не один.
1: Да, скорее всего, к сожалению.
0: Что-то мне подсказывает, что вы были не один. Но Мцыри действительно интереснейшая поэма, и если к ней вернуться, то вы увидите там не просто описание трех дней природы и человека в природе, а вы увидите потрясающее живописание эмоций человека, который находится в опасности, потрясающие тексты. И я думаю, что когда нам с вами не хватает слов, вот Лермонтов как раз один из тех поэтов, у которого невероятно красиво описаны эмоции, невероятно тонко чувствуется человек. Вот вы уже сказали о том, что подход к языкам был у Лермонтова такой внимательный. Ведь он действительно пытался понять душу. Он пытался понять душу.
1: Иначе не расскажешь.
0: Что происходит. Иначе не расскажешь, иначе не передашь, иначе не поделишься всем тем, чем хочется поделиться талантливому поэту.
1: Да.
0: Лермонтов.
1: Это вам не, уважаемый слушатель, не в интернете почитать за две минуты статью и пытаться вот из этого родить свою любовь к чему бы то ни было.
0: Да, на самом деле знание — это и созерцание. Вот Лермонтов — это человек, который, будучи невероятно активным, при этом был созерцателем, потрясающим созерцателем.
1: Да, и это было прекрасно, и это чувствуется. Вот, буквально в завершении есть четыре у меня четверостишие, но если быть точнее, отрывок «Утро на Кавказе». Вот, с вашего позволения, быстренько, если нас еще позволяет чуть-чуть времени. «Светает, вьется дикой пеленой вокруг лесистых гор туман ночной. Еще у ног Кавказа тишина. Молчит табун, река журчит одна. Вот на скале новорожденный луч зарделся вдруг, прорезавшись меж туч. И горы, сбросив сумрачный покров, открыли лик средь облаков и снов. Прозрачен воздух, свежий чист рассвет, природа дышит, пробуждаясь вновь, как будто мир рождается сейчас, без старых ран, без горечи и слов». И сердце вдруг становится светлей, забыв про боль, про тяжесть прошлых дней. Среди вершин, что тянутся к звезде, найдя покой в простой своей мечте. Конец. Конец. Спасибо.
0: Давайте найдем радость в простой своей мечте.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо большое.
1: Рубрика «Часть от ума» и Лейла Ринатовна Фазлиева. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания.
2: «Счастье от ума» с Лейлой Фазлеевой.
1: На правах рекламы информация о спонсоре шоу от Ромена Остел МС. Эй, зима! Даже не надейся, что мы будем мерзнуть у ворот. Ухоженный участок, красивый двор и, конечно, финальный штрих – это ворота. Для гаража или въезда на территорию, а лучше и то, и то. Стильно, удобно, автоматические ворота. Нажал кнопку, ворота открылись прямо из машины, можно даже из дома. Зачем выходить на холод? Зачем мерзнуть? Не надо. А вот роль ставни добавит защиты и уюта. А вам никакой борьбы с осенним холодом. Стел профессионально организует комфорт для вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.

0: Ленте. Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Это действительно твой выбор?
2: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 200. 270 граммов. Халяль. 179 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
7: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230 30 30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ого! Ассаламу алейкум, кадрлы радиотанглашлар. 3 балла мечтам и затруднения. Молодцы! Хочется сказать. Проспект Победы от Завойского до Родины 6 минут. Большая Крыловка от Серова до Вахитова 5 минут. Мосты дам все свободны. У нас, значит, дорожно-транспортное происшествие немножко есть. Ершова, когда подъезжаете к Вишневского, там в сторону Корштана, средний ряд. Еще один дорожно-транспортное происшествие скрылся с глаз моих. Молодцы, уже сами видите. Однако на проспекте Победы перед Ломжинской, если вы едете в сторону Меги мимо Аметистского леса, имейте в виду ровно посередине, там правый ряд, это в районе инфекционной больницы. И на улице Ломжинской тоже, прямо на перекрестке, похоже, ДТП там. Ну, в общем, пробка жилда немножко собралась. Есть пробка и задержка сразу после Губкина. Проспект в Арбузово переходит же, вот левый ряд там. Будьте осторожны, свежее дорожно-транспортное происшествие прямо на повороте. А и Горьковское шоссе, на улице Горьковское шоссе, только все проехали вы заправки, там мойки, вот напротив, получается, Меги в сторону города, правый ряд, все. В остальном все неплохо, молодцы, на самом деле. Немножечко ПДД соблюдать, если будете, то нормально все будет. Нормально. Я не знаю, я, наверное, все. Андрей, вы с ПДД соблюдаете?
3: Обязательно, конечно.
2: И, соответственно, в ДТП не попадаете.
3: Ну, стараемся, да.
2: Молодцы, вот видите, молодцы вы. Вот сразу, вот учитесь у Андрея. Андрей, вот, все правильно делает. Меня слушать надо, потому что я вам ерунду не скажу же.
3: Конечно.
2: А ты стараешься.
3: Она нас дело говорит.
2: Всегда так было, так есть и так будет. Эх, надо было в выборах участвовать, что-то я не подумал. Какой-нибудь округ выбрали бы, Липатовский, избирательный округ. Я бы депутатом был бы.
3: Ну ладно, может еще на следующие, может быть не на эти.
2: Хотя не знаю, я депутатом в Советском Союзе тоже был же.
3: Неудобно. Даже такое было у вас?
2: Неудобно это. Конечно. Потом приходят, спрашивают, откуда деньги. Им какая разница, откуда деньги? Если есть она, значит, на месте не сидит, работает. Приходит, спрашивает. Нет, что, не надо мне ничего. Буду ходить довольный. Картошку сажаешь ты, Андрей?
3: Нет.
2: И я не сажаю. А она есть.
3: Кто-то потому что сажает.
2: Кабачки вот ты сажаешь, Андрей?
3: Нет.
2: Я не сажаю, они же есть откуда-то в холодильнике.
3: Ну, тоже да.
2: Понимаете? Осенью всегда все будет. Даже если вы это не сажаете. Тогда зачем сажать?
3: Ну, кому-то надо сажать.
2: Ну, пусть этим занимается прокуратура. С вами был Анас Ананасович. Давайте, пока.
0: Дёвые заявки на БИМ-радио. БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Татарстан. Возможности для жизни и развития». Темой заседания стала экономика Татарстана в эпоху цифровизации. В заседании принял участие председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин, который отметил опыт Татарстана в создании особых экономических зон. Татарстан в этом отношении был пионером, как и во многих других сферах. Инициативы республики являются почти всегда тем, что позволяет скорректировать федеральное законодательство. Казань вводит льготу для участников выборов. С 18 по 20 сентября проголосовавшие горожане получат браслет, позволяющий бесплатно пользоваться общественным транспортом все дни голосования. По данным статистики, в этом году россияне стали гораздо охотнее оставлять чаевые. В период с января по июль их давали на 18% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый

0: Сколько же человек сегодня отмечает дни рождения? Какая-то невероятная цифра, если честно. И с этим очень сложно что-то сделать. Мы знаем по статистике, что огромное количество человек на самом деле не очень довольны поздравлениями в день рождения.
1: Они, может быть, даже из-за этих всех волнительных моментов в день рождения-то свой не любят.
0: Это правда. Ну а что там? Люди обычно не совсем очень внимательно относятся к этому празднику. Ну, позвонить, поздравить, сказать счастья, любви, здоровья.
1: Угу. Или просто написать вот это вот «здрэ».
0: Да, или денежку прислать с подписью «это от нас с мамой». Зачем это все надо? Как говорится. Недовольны. 64% опрошенных.
1: Да?
0: Недовольны шаблонностью и фальши.
1: Угу.
0: Еще 23% поздравления ради галочки. Ну, они понимают, что да, мы с днем рождения.
1: Угу.
0: Это неинтересно. В рабочих часто вообще поздравления без какой-то такой. Но самое печальное, когда игнорируется со стороны близких дней рождения.
1: Это грустно, да.
0: Мы эту статистику сейчас вместе с вами исправим. Сайт bimradio.ru, раздел «Услуги». Хотел бы я сказать, но теперь все поменялось. Новый сайт, он остался прежним, bimradio.ru, прежним остался только адрес. Внутри, в наполнении сайта абсолютно новый. И гигантская кнопка «Заказать поздравления». Буквально вчера у нас был розыгрыш. Мы хихикали.
1: В прямом эфире?
0: Да. Фарид классно пел «Матушка Земля» вот там в углу в студии.
1: Ого.
0: Да, я говорю, представляете, вы нам прислали человека, а он почему-то поет и говорит, что пришел от вас. Пока у нас не спросили, это какой-то розыгрыш, да? И вот тут-то все встало на свои места.
1: Смешно было.
0: И самое интересное, что человек прям расслабился, понимаешь? Расслабился, и он понял, что это такая шутка, что это в честь сегодня рождения столько заморочились. И любимая радиостанция поздравляю. Поздравляем в прямом эфире, вот как вчера, с розыгрышами, там, со всеми интересностями. Также можем поздравить в личные сообщения, аудио или видео. Видео какое интересное, от любимых ведущих, вы представляете? Даже она сама нас снимается, нет-нет.
1: О, он классно вообще это делает.
0: Да, тем более видеоформат, можно там что-то погорячее сказать, конечно. Ну или, вы сами знаете, что-то повзрослее, что-то такое интересное. Подумайте об этом. Ну а мы что, Андрей? Мы люди простые, мы тоже делаем свою работу, пока люди заказывают поздравления. Кстати, 2-930-800. Номер, по которому вы можете заказать не только поздравления на день рождения, по будням с 10 до 17, но еще и, если вам нужна реклама, если вы хотите песню, может быть, свою, по нашу ротацию запустить. 2-930-800, универсальный номер, ответим на все ваши вопросы, звоните. Ну а мы что, Андрей, теперь можно переходить в группу ВКонтакте, ведь я знаю, что у наших подписчиков тоже сегодня день рождения.
1: Да, и их сегодня огромное количество.
0: Ну тогда погнали.
1: Сегодня свой день рождения отмечает Алинка Ильшатовна, мы ее поздравляем. Поздравляем мы Диляру Хасанову, царя Леонида, неожиданно так поздравляем.
0: О, это Спарта.
1: Ну да. Людмила Абдрашитова, Юлия Сурадеева, Зульфия Ортикова, надеюсь, правильно поставила ударение, Ирина Марушина, Анна Никитина, Фарид Валеев, Олег Спасин, Наталья Соляр, Рустем Багаудинов, Екатерина Владимировна, Альберт Закиров и Татьяна Платонова. Всех вышеперечисленных поздравляем!
0: С днем рождения, дорогие мои! Пусть действительно до вас дойдут не только наши поздравления, пусть ваши близкие тоже постараются и от всей души вас поздравят. А еще подключить к поздравлению BIM-радио, то можно сделать из этого просто шедевр. Что я желаю каждому имениннику. На этом все по поздравлениям. Впереди, дорогие мои, у нас будет утро-оки. Что вам спеть, спрашиваю я у вас. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8 ТГ Макс, пишите прямо сейчас. Споем все, что вашей душе угодно. С днем рождения всех именинников!
1: Ура!
0: Ю-ху!
2: Качаем пресс с утроменами! Не надорвите животики! Необходима консультация юмориста. Реклама на BIM-радио. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: в рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
5: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что самым маленьким городом в мире признан хорватский Хум? Его население колеблется от 17 до 25 человек.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: до сих пор выбираем. Сообщений интересных много. Смотрите, на выбор. Уважаемые слушатели, сегодня абсолютно демократия. Выборы скоро, тем более. Вот мы вам предлагаем тоже выбор свой сделать сегодня. Значит, из ниже представленных песен сегодня предлагают группа «Дюна». Пожалуйста, это раз. Во-вторых, господина Губина. Это два. И Валерий Леонтьев «Кончайте, девочки, со мной шутить» называется песня. Вот из этих трех песен мы сегодня выбираем. Мы с Андреем выбрать не смогли, поэтому прямо сейчас по 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Как только наберется три сообщения за какую-то группу, мы сразу сходу начинаем ее исполнять. Вот Валерий Леонтьев набрал первый балл.
1: Значит, добавился Любе Атас.
0: Это никогда. Ну, мы просто... Атас! Это надо. Это надо очень. Пока вот вровень идут.
1: Да, кстати говоря.
0: Ну и вот как будто бы... Смотри-ка, Шурпа Лагманович говорит, смотри, вот и все три голоса, говорит, собрались. А, он три раза «Дюн» написал, потому что...
1: Ну...
0: Хитрый как.
1: Тут еще помимо вас тоже есть голос за «Дюн».
0: Ну что я могу сказать?
1: Ну и за Леонтьева тоже есть.
0: Ну давайте тогда так. Мальчик хочет «Тамбу».
1: Тогда, может, Леонтьев хочет «Тамбов».
0: Леонтьев хочет «Тамбов». Ты знаешь... Ребята, в общем, сегодня с невероятным отрывом сегодня побеждает группа «Дюн». Так что привет с большого будуна, Андрей. Как вам эта замечательная песня?
1: Нормально, нормально.
0: Ну что, в таком случае давайте ее прямо сейчас и споем. Выбор народа, а мы слушаем отлично образом. Обожаю это начало, да? Это прям
1: сразу так весело.
0: Такое родное что-то, это просто невероятно. Все, готовимся, группа «Дюна», привет большого, поехали. Рано, рано, рано.

0: Всех поздравляю с Будуном, друзья мои. С вами был лучший шоу на планете Земля под названием «Утро Мэны». Да. Вы выбрали, мы спели все по-честному. А вот Шурпал Агманович пишет: чувствуете, как все зашевелились? Ну, вам там, чтобы мы почувствовали, что как все зашевелились, это вам, конечно, надо очень резко это все, конечно, делать.
1: Но зато, судя по его реакциям, прям ему очень понравилось.
0: Это самое главное, дорогие вы мои. Ну, что я могу сказать? Нас с вами ждет впереди немало интересного, потому что на очереди у нас дневное шоу «Рабочий полник». И есть у меня ощущение, что еще между этим всем великолепием может случиться. И, Андрей, вы же чувствуете?
1: Коробка передач.
0: Коробка передач. Я не знаю, честно говоря, но вполне возможно, что и будет. Так что мы вам пожелаем удачи. В руки коллег вас передаем. Вечером вечернее шоу «Вечерний Трубин» с 5 до 8. А вечера привет-привет. Всего с 9 до 10 есть чем заняться. Слушать можно на сайте, через приложение на Android и на iOS. И, конечно же, скачайте себе все эти приложения. И не забывайте, что умные колонки в вашем доме тоже умеют вам ставить бим-радио. Просто говорите: эй, бим-радио. Нет, эй, умная колонка, включи бим-радио. Вот так вот примерно. Вот, спрашивают у меня: Альберт, ну что, отошел от нюхи? Значит, смотрите, я...
1: Это в связи с песней, видимо.
0: Мне можно и не отходить особо. Все потому, что я не пьющий человек. В ноябре будет 4 года, как я не пью. И начнется 5-й год. Вот, поэтому я вообще ни от чего не отхожу. Но, тем не менее, за вопрос спасибо.
1: Ну, у тебя первая пятилетка идет пока.
0: Да, видите, тут дело в том, что я просто очень много работы был. Я пока вообще не понял, как наступило. Я вообще не осознал, что мне уже 35. Угу. Я еще не осознал, что день рождения пролетел. Я еще, как выяснилось сегодня, на все, оказывается, поздравления до сих пор ответил. Я на 4 звонка еще не ответил.
1: А
0: время уже, да.
1: Ну, ты так нормально затянул на 10 дней, конечно,
0: да,
1: это все дело-то.
0: Ну, такой вот я. Просто устал и ничего не хотел, если честно. Ну, а впереди, кстати, в самое ближайшее время нас ждет интересная песня, тоже связанная с группой «Дюна» и с «Пегги Гу». Но об этом мы чуть попозже сейчас вам покажем с Андреем. Кстати, с вами сегодня были Андрей Дмитриев напротив меня.
1: И Альберт Кузяхметов.
0: Так что завтра вернемся тем же составом ровно в 7 часов утра и будем начинать середину рабочей недели. На сегодня все. Всем хорошего денечка. Всем пока, друзья.
1: Пока.
2: Утро Мэны на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: А мы не ушли.
1: Остаться решили?
0: Чуть-чуть остаться решили, да. Все вы знаете эту песню, такую приятную, классную, невероятную.
1: Ну да.
0: Которую Пегги Гу как раз пела.
1: На-на-на-на-на. Да.
0: Вот. А что вы скажете, если мы сюда добавим вот этих вот невероятных ребят и

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
3: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
4: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Татарстан. Возможности для жизни и развития». Темой заседания стала экономика Татарстана в эпоху цифровизации. В заседании принял участие председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин, который отметил опыт Татарстана в создании особых экономических зон. Татарстан в этом отношении был пионером, как и во многих других сферах. Инициативы республики являются почти всегда тем, что позволяет скорректировать федеральное законодательство. Казань вводит льготу для участников выборов. С 18 по 20 сентября проголосовавшие горожане получат браслет, позволяющий бесплатно пользоваться общественным транспортом все дни голосования. По данным статистики, в этом году россияне стали гораздо охотнее оставлять чаевые. В период с января по июль их давали на 18% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: первые в Казани. Тебя я
1: нашла. Доброго и пока солнечного дня всем, кто находится на волнах любимого радио. Пока солнышко, да, но обещается дождь. Со стороны Димитровграда надвигается туча, когда она дойдет до Казани. Ну, пишет ориентировочно на 15.00. Ну, значит, первым, кто получит дождя, будут базарные мотаки. Наверное, все-таки. Ну что, хорошего дня всем. Давайте поработаем. А вторник только еще, 15 сентября. Голос Лены Махмутаракаев здесь, в студии любимого.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2020.

0: Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Радио. Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Ну, то разъехались уже утренние пробки. Привычным для этого времени 3 балла сейчас в столице республики. И самая большая пробочка на улицу Пушкина. От улицы Щапова до Правооблачной улицы. 4 минуты нужно потратить, чтобы проехать 600 метров со скоростью 10 километров в час. Ну и все остальное едет гораздо быстрее. Кое-где продолжаются еще ремонтные работы. Надеюсь, до снега-то успеем, да? Ребят, дорожники, успеем ведь? Ну и эти ремонтные работы не создают каких-то видимых больших проблем, что радует тех, кто в данный момент находится за рулем. Ну, одна авария, значок есть на Горьковском шоссе. Будьте предельно внимательны, берегите себя, свое движимое имущество, ну и до впереди идущего автомобиля дистанцию обязательно соблюдаем.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В России обсуждают возможность отказаться от школьных занятий по субботам. В общественной палате подчеркивают, детям важно иметь больше свободного времени. Оно нужно для личных интересов и раскрытия своего потенциала. В сентябре в Казани лидером по уровню зарплаты стала вакансия водителя автовоза. Доход может достигать 350 тысяч рублей. На следующих позициях – детский невролог и ведущий менеджер по продажам. Также в топе высокооплачиваемых предложений – менеджер по страховым продажам и мастер участка. Из-за национального полумарафона 11 октября в центре Казани введут ограничения на движение транспорта. С 5 часов 30 минут утра будет закрыт мост Миллениум, Кремлевская дамба, улицы Сибгата Хакима, Декабристов и ряд других участков. Кроме того, сервисы проката самокатов не будут работать с 4 часов утра до 12 часов дня. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: по всему Татарстану выборы. Обязательно сходим. Ну, и хотя бы для того, чтобы получить браслет, по которому не только 3 дня бесплатно на транспорте, соответственно, но еще и концерт у центра семьи Казан. А в нем, смотрите, что только что певшая Мия Бойко, Татьяна Куртукова и «Отпетые мошенники». Хороший набор в этом году артистов. Повезло ученикам всех классов. 18-й, 19-й, получается, как бы выходной. Не, ну что-то придумают, конечно, музеи, выставки, пушкинская карта. Но все равно не на уроках сидеть.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что изначально деньги имели совершенно другую форму? Так в Бирме до 20 века в качестве денег использовались соль и плиточный чай. В Мексике – мешочки какао-бобов. Также деньгами в разных странах были табак, сушеная рыба, зерна риса, кукуруза.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: see if you would touch me.
1: Люби. Сбим радио.
2: Наступает время поиграть нам с вами, пообщаться в прямом эфире, конечно же. Мы разыграем замечательный приз, подарочный сертификат, развлекательный центр. Что, согласитесь, здорово. Совсем скоро каникулы у школьников. Куда-то, что-то, планы уже нужно иметь. Чтобы поучаствовать, 292-102-8. Это номер нашей студии. 292-102-8. Прямо сейчас набирайте, участвуйте, выигрывайте. Простой ответ, варианты. Простой вопрос, простой ответ. И вариант ответа еще предложим. Жду звонка.
3: От

0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
1: Ну что ж, доброго дня, смотри на мир ярче, и жду по-прежнему вашего звонка сюда, чтобы поиграть и разыграть. Напомню, разыграем сертификат в развлекательный центр. 292-102-8, все просто, 292-1-0-2-8, заветные цифры, приводящие вас к подарку. Спонсор игры «Смотри на мир ярче» у «Клиника Смотри». «Клиника Смотри», офтальмология для всей семьи, 10 лет, ответственные работы, 9.

0: офтальмологов в штате. Что, согласитесь, всегда здорово, когда есть богатый выбор специалистов. Офтальмология, смотря, охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациента всех возрастов с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника, короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и что, друзья мои, давайте будем вновь бороться с техникой и пытаться ее, собственно говоря, победить. Ну, надеюсь, у меня это рано или поздно, лучше, конечно, рано получится. Алло, здравствуйте. Алло.
1: Алло, слышно?
0: Вот, да, теперь слышно. Как вас зовут?
1: Меня зовут Алсу.
0: Очень приятно, Алсу. Ну, как ваше настроение?
1: Настроение отличное, погода прекрасная. Сегодня чуть-чуть хотя бы есть солнышко и тепло, уже хорошо.
0: Так и вчера солнышко было, вчера какая отменная погода была. Просто шикардосный день был. Ну и сегодня продолжение этого вчерашнего балета. Ну что, давайте перейдем к вопросу. Значит, смотрите, какая особенность поздних картин Клода Моне указывает на его проблемы со зрением? Значит, первый вариант – необычные сине-фиолетовые оттенки. Второй вариант – резкие линии и контрасты. И третий вариант – полное отсутствие цвета. Что из Моне, Алсу, вы, как и я, не знаете? Какие картины?
1: Такие картины?
0: Да, такая же ерунда. То ли дело Репин, да? Вот здесь все понятно. Привязал, так сказать, веревку к пирсу, все, приплыли. Ну что, давайте попробуем пальцем будем в небо. Значит, какая особенность поздних картин Клода Моне указывает на его проблемы со зрением? Необычно сине-фиолетовые оттенки. Ну, тут как бы четко все понятно. Понятно, да? То есть узко все. Резкие линии и контрасты. Ну, по-моему, у всех художников резкие линии, у всех контрасты. Полное отсутствие цвета. Ну, вряд ли он рисовал черно-белые картины. Да, Алсу, я за вас мыслю.
1: Да.
0: Отметаю неправильные варианты, оставляя какой правильный?
1: Третий.
0: Подождите, ну... Полное отсутствие цвета. Ну, где вы видели черно-белые картины?
1: А, все, я поняла. Первый.
0: Необычно сине-фиолетовые оттенки. Значит, здесь синева в его полотнах – это не творческий замысел, а проблема со зрением. Художник видел мир через синий фильтр, и это сделало его живопись уникальной. Вот так вот рисуешь одним цветом, синим, и все, и ты уникальный. Рисуйте, Алсу, тоже наслаждайтесь природой. Я вас поздравляю с победой. Привет, и кому передадим?
1: Ура, спасибо, привет передаю вам, всем слушателям Бим-радио, желаю всем хорошего дня и хорошего вечера.
0: Спасибо вам большое, не кладите трубочки, сейчас буду объяснять, что где да как забирается и получается. Вот так вот все просто на волнах любимого радио, самое главное участие.
2: Смотри на мир ярче с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Волна. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России обсуждают возможность отказаться от школьных занятий по субботам. В общественной палате подчеркивают, детям важно иметь больше свободного времени. Оно нужно для личных интересов и раскрытия своего потенциала. В сентябре в Казани лидером по уровню зарплаты стала вакансия водителя автовоза. Доход может достигать 350 тысяч рублей. На следующих позициях – детский невролог и ведущий менеджер по продажам. Также в топе высокооплачиваемых предложений – менеджер по страховым продажам и мастер участка. Из-за национального полумарафона 11 октября в центре Казани введут ограничения на движение транспорта. С 5 часов 30 минут утра будет закрыт мост Миллениум, Кремлевская дамба, улицы Сибгата Хакима, Декабристов и ряд других участков. Кроме того, сервисы проката самокатов не будут работать с 4 часов утра до 12 часов дня. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз. На сегодня, овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимание. Тельцы, вам удастся поймать удачу, она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день – встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы. Астрологи советуют больше думать о родных. Друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.

0: Америке самая большая пробка. Ну, 13 минут это Кремлевская улица, Университетская улица, улица Парижской коммуны от площади 1 мая до Московской улицы. 2 километра, 13 минут, 9 км в час скорость движения. Ну, все остальное явно быстрее едет и больше по протяжению, но едет быстрее. Самое главное, скорость все-таки передвижения. Ленинские и все остальные наши прекрасные дамбы тоже зелененькие. Все прекрасно в столице республики. Есть авария в центре, Вахитовский район, Пушкина-Бутлерова. Сошлись два одиночества, левый ряд. Будьте предельно внимательны. Берегите свое движимое имущество.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение наделить учителей и медработников статусом госслужащих с правом получать дополнительные выплаты и надбавки к зарплате. При этом авторы инициативы хотят избежать распространения на них ограничений, действующих для государственных служащих. Опрос в Казани показал, больше половины горожан убеждены, что гармоничные отношения позитивно влияют на карьеру. При этом 9% респондентов считают, что любые эмоции способны мешать работе, а 35% называют главным препятствием именно несчастную любовь. Примечательно, что мужчины чаще женщин подчеркивают негативный эффект безответных чувств, но при этом позитивнее оценивают влияние счастливых отношений. По информации Минтранса, аэротакси в России может появиться уже через 2-3 года. В ближайшее время производители беспилотных такси планируют передать свои разработки в Росавиацию, чтобы пройти процедуру сертификации. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проект на декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
5: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
6: На колочке, гоп, татуировочки. Хоп, мусорок.
5: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
7: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в Финляндии автомобиль «Лада Калина», экспортируемый из России, известен под именем «Лада 119». Такое переименование связано с тем, что слово «Калина» переводится с финского как «треск», «грохот», «дребезжание» и «стук».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго дня, уже 15 сентября. Мало того, что лето пролетело, вообще не заметил, теперь и осень тоже шагает и шагает, уже середина месяца. Ну что у нас впереди, как всегда, громадьон планов. У нас в 12.30 программа «Первый тост». Все как всегда. Будем поздравлять, начнем с тех, кто не со всех, разумеется, но и некоторых состоящих в официальной группе поздравим БИМ-радио ВК. Если вы хотите кого-то поздравить, здесь все легко. 2-930-800, наш офис. Видов поздравлений очень много, все расскажут, покажут. Ну или заходите на сайт БИМ-радио, все очень просто. Во втором части к нам придет Ольга Викторовна, и значит мы будем разговаривать опять что-то о чем-то интересном, но непонятном, поэтому чем хорошо говорит, она все понятно рассказывает простым языком, потому что вот это когда мы с одной стороны, вы с другой стороны, кто с какой, чего, здесь все понятно. Ну а прямо сейчас традиционный музыкальный пересказ, очень легенькая песня, сегодня будет загадка. Да, и угадано вами, я больше чем уверен. В качестве приза мы вставляем сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Здесь все просто. 2-92-102-8. Меломаны, жду вас, дозванивайтесь. 2-92-102-8. Дозванивайтесь и выиграйте.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, время музыкального пересказа.

0: опять у нас что-то понеслась душа в рай. Вот, и попробуем. Мария.
1: Да, я здесь.
0: Вот, это Мария. Это Мария. И у нас еще есть Светлана, две прекрасных меломанки. Светлана.
2: Добрый день. Ой, плохо вас слышно.
0: Все работает хотя бы, и то уже радует уже. Плохо слышно, вот я, все жалуются, но я ничего не могу сделать. Тучи разогнать могу вот, через знакомых. А вот сделать, чтобы как-то вот нормально было, увы, нет. Не хватает каких-то, может быть, образований связиста. Ну, буду кричать. Светлана, вы слышите? Ага. Вот, сразу.
2: Да, когда повышаешь,
0: голос на женщину, они всегда все слышит, и потом это все тебе припомнит. Ну что, милые дамы, я рассказываю вам про песню. Вы должны мне назвать исполнителя, в данном случае группу, и песню. Мария, все понятно?
1: Да.
0: Светлана.
1: Да, понятно.
0: Светлана, все понятно?
3: Ага. Отлично.
0: Понятно. О, дети присоединились. Семейные.
1: Да.
0: Семейные музыкальные викторины. Меняем статус. Значит, смотрите, сегодня у нас в музыкальном пересказе культовые песни, не побоюсь этого слова. Вы, если догадались, меня перебивайте, не стесняйтесь. Я привык, что на меня женщины кричат, мне это даже нравится. Культовые песни, которые знают даже те, кто далек от русского рока. Она была написана в 1990 году и вошла в так называемый черный альбом группы. Это последняя пластинка группы, выпущенная уже после гибели солиста группы. Погиб он в автоаварии. К сожалению, трагическая, нелепая смерть. Многие видят в песне размышления о судьбе и времени. Другие о выборе пути и ответственности художника. Ну, а название отсылает к образу птицы, которая в народном фольклоре часто связана с отсчетом времени и предсказаниями. Ну, вот это там она, там, а ты сидишь, сидела на березе, там что-то чирикает, а ты сидишь, один, значит, два. Как
1: Лорен?
0: Как?
1: Лорен?
0: Как такой Лорен? Какой Лорен? 1990 год. Значит, запись проходила в необычной остановке. Часть материала фиксировали в домашней студии, а финальное сведение делали уже без участия лидера группы. К тому моменту он уже погиб. Песня неоднократно получала новую жизнь. Ее перепевали разные исполнители. Она звучала в кино и на крупных концертах. Ну, для примера можно вспомнить вариант Полины Гагариной. Она спела эту песню для фильма «Битва за Севастополь». Вот все, что хотел рассказать.
1: Кукушка, это кино.
0: Это кто сказал?
1: Это Мария сказала.
0: А Светлана почему это не сказала? Светлана! Кто-нибудь видел Светлану? Светлана! Светлана! Светланы нет. Ее съели на обед. Так случилось. Горе. Горе случилось, да. Пришло горе. А может быть, ведь Светлана и догадалась? Может быть, она...
1: Нет, я сказала.
0: Я уже понял, что это вы. Ну что, большое спасибо Светлане. Как всегда, что-то у нас там где-то. Будем общаться с Марией. Даже привета не смогла Светлана передать. Что это такое? Что за связь? Привет кому передадим, Мария?
1: Всей Казани, вам, Демрадио, спасибо большое за такие конкурсы, за поднятие настроения. Вот. Всем, кто меня узнал, всем моим родным, друзьям, знакомым, всем большой-большой привет.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Ну, я думаю, наладится рано или поздно связь, все будет хорошо. Ну, а теперь давайте слушать о Нетленко, кино, кукушка.

0: Реклама на Бим-радио. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
1: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
2: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный 6-местный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто Канавто». Не оферта.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк 300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк 300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74-174.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение наделить учителей и медработников статусом госслужащих с правом получать дополнительные выплаты и надбавки к зарплате. При этом авторы инициативы хотят избежать распространения на них ограничений, действующих для государственных служащих. Опрос в Казани показал, больше половины горожан убеждены, что гармоничные отношения позитивно влияют на карьеру. При этом 9% респондентов считают, что любые эмоции способны мешать работе, а 35% называют главным препятствием именно несчастную любовь. Примечательно, что мужчины чаще женщин подчеркивают негативный эффект безответных чувств, но при этом позитивнее оценивают влияние счастливых отношений. По информации Минтранса, аэротакси в России может появиться уже через 2-3 года. В ближайшее время производители беспилотных такси планируют передать свои разработки в Росавиацию, чтобы пройти процедуру сертификации. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что, начнем традиционно с ВК, с тех именинников, которые стоят в нашей группе. Ну, не всех, конечно, поздравим, но вот Алексей Белодуров сегодня справляет день рождения торгово-промышленной палаты Курской области, основы «Успех», часть к слову. Оль Денисова справляет день рождения, дед в горах, у нее аватарка, везет же, горы. О, на море Виктория Порфирьева, она же Золина. Счастье девушки в том, чтобы стать прекрасной невестой, любимой женой и счастливой мамой. Ну, поздравляем вас. Ильсияр, Шефигуль Ильсиярка, с днем рождения, наша любимейшая Снегурка сегодня именинница. Надо позвонить, поздравить. Карина Кобилова из Зеленодольска. Ну, пригодилась бабушкина занавеска-то. Шикарнейшее платье. Да, там, наверное, на югах-то. Да, Татьяна Габдрахманова занимается восточными танцами, да, вот этой красотой всей. Влад Николаев, тоже все на морях, один я лето. Мария Егорова справляет день рождения. Оксана Александровна, с лошадьми, у нее тут аватарочка, лошади прекраснейшие. Екатерина Газизянова, она же Прохорова. Моим родителям не стыдно. Ну, поздравляю родителям крепкого здоровья. Альбина Дударева, она же Габдышева из Альмейска, сегодня именинница. У нее собака на аватарке такой, кусач породы. Представитель РТ в Республике Узбекистан Ахтареев Айдар Азатович, именинник. Шефигульна Айрата Радинович, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по РТ. Хананов Тимур Шамилович, генеральный директор АО «Татхимфармпрепараты». Также в этот день родились Карим Галиевич Тинчурин, писатель, актер, драматург, прозаик, один из заложников профессионального татарского театра и драматургии. Абдулла Алиш, писатель, был казнен вместе с Мусой Джалилем и другими участниками антифашистского подполья. Александр Михайлович Бутлеров, химик, академик, заслуженный профессор, создатель теории химического строения органических веществ, родоначальник Бутлеровской школы русских химиков, ученый-пчеловод и лепидоптеролог. Общественный деятель, ректор Императорского Казанского университета. Роберт Фицо, словацкий политик и государственный деятель, премьер-министр Словакии. Наверное, последний адекватный человек в Европе. Томми Ли Джонс, актер. Эдвард Томас Том Харди, актер. Марк Поло, купец, путешественник. Мемуары писал, книги «Чудес света» из-под его пера выходили. Максим Расимович Шарафутдинов, журналист, телеведущий, получил известность как ведущий новостей Первого канала. Но начинал-то здесь, в Азино. Михаил Исаевич Танич, поэт-песенник. Обожаю, ну, кто-то лесоповал вспомнит, а я обожаю его песню «Идет солдат», вот это «По городу, по незнакомой улице». Обожаю эту песню. Принц Генри Уэльский, младший сын принца Уэльского Чарльза, сын Дианин. Уильям Оливер, кинорежиссер. 3 «Оскара» где-то взял. Кирилл Юрьевич Лавров, наш прославленный актер. Джейн Финнемор Купер, романист и сатирик. Агат Кристи, писательница. И вот Эторе Бугатти, основатель автомобилестроительной компании «Бугатти». Вот такие вот люди родились сегодня. Если у вас день рождения, вас тоже искренне поздравляем.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Золотые нулевые, значит, песни из нулевых и будем слушать. Песня, которая в 2006 году звучала буквально отовсюду. Из наушников, из машин, из мобильников. Рингтон с этим припевом стоял у каждого, наверное, второго. Это Columbia Pictures, не представляет, от Бандерас. Группа собралась в Москве в 2005 году. Это 5 человек было в группе. MC Батишта, музыкант. Певица Рады Наташа, диджей-танцор Гарик DMCB, которого мы теперь знаем как Бурито, и брейкер Руслан. До этого они все поодиночке работали. Тут пересеклись в студии Стаса Намина в парке Горького и решили, ребят, а может что-нибудь замутим? И замутили. Продюсером у них стал Александр Дулов. Он же писал музыку и тексты. Первые два сингла «Бум Синьорита» и была еще у них «Не зарекайся» незамеченно прошли. А вот уже Columbia Pictures уже зашла. Может быть, от того, что у них там чертовски наплевательское отношение к хит-парадам в песне было. И что, будем слушать? Будем слушать... Ну, если вспоминать 90-е, то, наверное, вот эти пиратские переводы фильмов Columbia Pictures представляет, наверное, чаще всего и звучало с видеомагнитофонов Бандерас Columbia Pictures.

Columbia Pictures представляет, наверное, чаще всего и звучало с видеомагнитофонов Бандерас Columbia Pictures.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Вновь Яндекс.Карты нам в помощь. Мы рассказываем вам. Надеюсь, пригодится. 3 балла, как и час назад, местами затруднения. В основном в центре эти затруднения. И самые серьезные из них 5 минут. Астрономическая улица, улица Галиаскара Камал, Профсоюзной до Московской улицы. 5 минут, 600 метров, 8 километров в час. Скорость поток. Ну, остальное все едет побыстрее. И это прекрасно. Ленинские дамбы, Миллениум, Кировская, третья транспортная в обе стороны. Везде все зелененькое. Это, конечно же, радует. Ну что, берегите себя. Тут на проспект Победы стоит значок. Авария. И еще где на Оренбургском тракте медгородок. Ну, будьте предельно внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, и все с вами будет всегда прекрасно, друзья мои. Не торопитесь, успеем. Я всегда говорю, лучше быть в 10 на месте, чем в 9:30 в холодильнике.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предлагают ввести временную господдержку детей при неуплате алиментов. Если в течение полугода не удается взыскать средства с родителя, выплаты берет на себя государство, а затем самостоятельно добивается возврата этих денег от должника. Казань включили в список наиболее доступных городов для новогодних поездок внутри страны. Как показывают данные исследования, средняя стоимость перелета в столицу Татарстана составляет чуть больше 12 тысяч рублей. Ночь в гостинице обойдется также примерно в 12 тысяч рублей. Согласно исследованию психологов, ностальгия по прежним отношениям способна укреплять текущее. Теплые воспоминания помогают осознать, насколько ценна близость с нынешним партнером. Кроме того, такие размышления позволяют лучше понять собственные чувства и сохранять романтическую связь. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Да, доброго дня всем. Замечательного, хорошего настроения. Сегодня день Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в России. Отмечается с 2022 года. Так что поздравляем. Успехов всяческих выявлений всего вот этого санитарно-эпидемиологического. В этот день, в 1830 году, состоялось торжественное открытие первой междугородной железнодорожной линии на паровой тяге из Ливерпуля в Манчестер. 50 километров. Больше пользовалось как такое развлекательное, увеселительное что-то в начале, ну а потом, естественно, люди просто стали ездить из города в город, и железная дорога подтолкнула ведь не только промышленную революцию, но и изменила войны вообще на планете Земля. Ведь благодаря именно железной дороге в Америке северяне победили южан. У северян была железная дорога, были паровозы, у южан всего этого не было. Ну и войны кардинально поменялись. Быстрое перемещение. Уже никто не искал какой-то битвы. Давайте сойдемся завтра в 12 часов. Не было уже такого. Уже воевали быстро, мобильно. Битвы шли практически ежедневно. Что еще? Еще первая в истории мировых войн танковая атака состоялась. Но надо же. Битва в деревне Флёр близ реки Соммы. Англичане сделали первыми, применили в боях 32 танка. Ну, до позиции доехали не все. 17 танков вышло еще из строя до прибытия к месту атаки. 5 застряло в болоте, 9 вышли из строя по техническим причинам на поле боя. Сколько их тогда воевало-то? 26+5. Один танк только и получается и воевал. Ну, вот как давно это все началось. Что у нас? У них вот все танки, паровозы. А у нас на трассы Аэрофлота вышел первый в мире реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Пассажирский. Не какой-нибудь там, давайте поедем, полетим по Америке, шибанем, а пассажирский.
4: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
6: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
5: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
4: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Реклама на Бим-радио.
7: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
8: Рестораны вкусом порадуют вас.
9: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
7: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
8: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
10: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: красивая. 2 930 800.
12: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что самая большая семья в мире живет в Индии? Цион Хан, глава семьи, окружен 39 женами, 94 детьми, 33 внуками. Всего 167 человек. По подсчетам журналистов, эта семья в день съедает около 200 килограммов риса, чуть больше 130 килограммов картошки, примерно 30 кур.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Ну, я напомню, что у нас будут беседы с адвокатом. К нам придет Ольга Викторовна. И сегодня будет интересно. Сегодня тема уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и конфискация автомобиля. Да, если у вас будут вопросы, вы можете задавать. Ольга Викторовна любит отвечать на сложные каверзные вопросы. Ну, я так думаю. Ну, а теперь два трека. Что будем слушать? «Браво, Черный кот» и Майкла Джексона будем слушать. Почему «Черный кот»? Потому что в этот день, в 1923 году, в Таганроге родился советский российский поэт-песенник Михаил Танич. Его первый сборник стихов вышел еще в 1959 году. Ну, а в начале 60-х стала очень популярной его песня, написанная с композитором Яном Френкелем «Текстильный городок». Она называлась «Раиса Неменова» была первой исполнительницей, также Майя Кристалинская ее исполняла. Ну, и есть вот его творчество совместно с Юрием Саульским. Они написали «Черный кот». И это, без сомнения, визитная карточка Михаила Танича. Нужно помнить, что и с Юрием Антоновым он поработал. И замечательная песня «Зеркало», которую Танич называл одной из самых своих любимых. Ну и, конечно же, не обойти группу «Лесоповал», для которой Михаил Танич написал 16 номерных альбомов. Это более 300 песен. 16 альбомов! Ну и поговорим, вспомним Майкла Джексона в этот день, в 1993 году. Но он впервые выступал в Москве на большой спортивной арене, стадион «Лужники». Отвратительная была погода, дождь лил. Гостил он в рамках мирового тура «Dangerous». И альбом такой же вышел, и мировой тур по этому случаю. И Москва по-своему вдохновила Майкла Джексона. В гостиничном номере после концерта он написал «Stranger in Moscow», «Чужак в Москве», и поделился своими ощущениями от холодной и мрачной городской атмосферы и чувства одиночества. И эта песня вошла уже в следующий шикарнейший альбом «History» 1995 года. И он опять потом с «History» приехал в Москву, но уже на стадион «Динамо». Ну и немного фактов о Майкле Джексоне. Он был признан человеком тысячелетия в 2000 году. В 2001 году его включили имя в зал славы рок-н-ролла. И, кстати, мало кто знает, Майкл Джексон был ненасытным читателем. Из каждого книжного магазина, куда он любил заходить, он носил целые стопки книг и при первой же возможности их прочитывал, засаживался и читал. Библиотека домашняя Майкла Джексона насчитывала 20 тысяч книг. Более 20 тысяч. Самой разной тематики и жанров. Он мог спокойно процитировать абзац биографии Микеланджело и Альберта Эйнштейна. Вот такой был интеллектуальный человек. Да, жалко, потеряли. Ну и будем слушать «Браво, Черный кот». Это в честь Танича и Майкла Джексона, «Stranger in Moscow», в честь Майкла Джексона.

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht...
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
5: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
6: Когда хочется большего, выбирай Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
7: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Госдуме предлагают ввести временную господдержку детей при неуплате алиментов. Если в течение полугода не удается взыскать средства с родителя, выплаты берет на себя государство, а затем самостоятельно добивается возврата этих денег от должника. Казань включили в список наиболее доступных городов для новогодних поездок внутри страны. Как показывают данные исследования, средняя стоимость перелета в столицу Татарстана составляет чуть больше 12 тысяч рублей. Ночь в гостинице обойдется также примерно в 12 тысяч рублей. Согласно исследованию психологов, ностальгия по прежним отношениям способна укреплять текущее. Теплые воспоминания помогают осознать, насколько ценна близость с нынешним партнером. Кроме того, такие размышления позволяют лучше понять собственные чувства и сохранять романтическую связь. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Им радио.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Ну что, уважаемые радиослушатели, в студии Ольга Викторовна Камальдинова, наш один из самых известных благодаря БИМ-радио и нашим еженедельным встречам адвокатов города Казань. Да что Казань, Татарстана, матушки Татарстана. И сегодня актуальная тема, потому что осень. Вы знаете, Ольга Викторовна, добрый день.
3: Добрый.
2: Что осенью алкоголизм растет.
3: Вы вот сейчас очень заинтриговали радиослушателей.
2: Я сейчас найду прям в процентах все вот это вам, все расскажу. Мы будем говорить о пьянстве и последствиях этого пьянства для вашего кармана. Но не просто о пьянстве, а о пьянстве за рулем автомобиля. Это редкий исчезающий вид пьянства в Российской Федерации. Я бы сказал, ну это прям уже, здесь уже не только помощь...
3: Говорить не о чем, да, Махмуд?
2: Не только помощь адвоката нужна и помощь психотерапевта, потому что я считаю, что у человека подорвана психика, если он... Выпивший при сегодняшнем уровне развития общественного транспорта и такси, если этот человек, выпивший, садится за руль, ну это же явно же нужна помощь, срочно психиатра надо вызывать.
3: И в том числе адвоката тоже.
2: И адвоката здесь, да, без адвоката никак. Что там нового-то слыхать?
3: Ну что нового? Нового-то ничего, все по-прежнему, все старое.
2: Пьют?
3: Ничего не меняется. И что меня очень удивляет, при нынешнем ужесточении наказания за...
2: А что сейчас? Сколько лет-то?
3: Ну,
2: или
3: знаете,
2: расстреливают сразу?
3: Если попался впервые, это, соответственно, административное правонарушение, и сумма, по-моему, сейчас 45 тысяч и лишение права управления до 2 лет, да?
2: Я считаю, что это мало.
3: Ну да, но если это повторно, мы вот об этом мы сегодня будем говорить.
2: Рецидивы бывают еще даже.
3: Удивительно. Вот вы говорите, ничего не меняется.
2: Жизнь вообще не учит ничему, что ли?
3: Вот я сейчас вам скажу, что по статистике я была этому очень удивлена.
2: На 10 ребят я знаю это.
3: И это тоже удивительно, что ничего не меняется. Вот смотрите, уголовная ответственность, она уже у нас несколько лет, в последнее время очень активно привлекают к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Плюс к этому конфискуется автомобиль.
2: Автомобиль? Это во второй раз уже, да?
3: Да. Это если ты попадаешь во второй раз, и это повторно, вот конфискуется.
2: То есть неважно, сколько он стоит, неважно, какого года производства.
3: Неважно. Вот я сейчас об этом...
2: Ну и правильно на СВО его отправлять.
3: Об этом и расскажу.
2: Кстати, вот подождите, вот я нашел.
3: Нашли.
2: Вот смотрите, россияне начнут спиваться из-за осенней хандры, бьют тревогу психиатры. Эксперты утверждают, что многие будут чаще тянуться к горячительному, чтобы побороть напряжение, негативные эмоции. Это сезонные похолодания, плохая погода, часто угнетает людей, вгоняя их в тоску, грусть и одиночество. Вот,
3: ну, вы знаете,
2: ученые.
3: Когда по телевизору показывают водителя, попавшегося в состояние алкогольного опьянения за управлением автомобилем, он тоже объясняет, он мотивирует,
2: да.
3: Он поссорился с женой,
2: брат,
3: у него там на работе какие-то проблемы.
2: Я не понимаю этих людей, вообще никогда не понимал.
3: В том-то и дело. Я всегда считала, что сел пьяный за руль, уже преступник. А в данном случае, о чем мы поговорим и на чем я буду акцентировать сегодня внимание, это именно на конфискации автомобиля.
2: Сразу вопрос.
3: Привлеченного.
2: Сразу вопрос. Значит, здесь спрашивают, а второй раз это в течение жизни или есть какой-то...
3: В течение года.
2: В течение года?
3: Да.
2: То есть через 2 года уже второй раз положите, пусть не отвлекайтесь.
3: Не отвлекайся. Сейчас я могу вам точно сказать, но ведь если лишают права управления...
2: Подтягивается.
3: Да, права управления. И если человек еще, помимо этого, без... уже лишенный права управления автомобилем попадается.
2: То расстрел.
3: Даже если он трезвый, но лишен, это тоже уголовная ответственность. Это
2: ну, правильно, тебя же лишили, ты опять 3, садишься.
3: 264.1 – это состояние алкогольного опьянения повторное. То есть в данном случае альтернативы нет. Никакой. Если попался пьяный, тут даже не применяется судебный штраф. У нас же есть основания для прекращения уголовного преследования, как, например, деятельное раскаяние, например, примирение сторон, что здесь вообще неприменимо и не работает. Даже судебный штраф. Судебный штраф как неуголовный штраф в данном случае, да? Как,
2: ну, это мировые судьи.
3: Судебный штраф не обязательно мировой судья. Почему? Судебные штрафы 264-й вообще районные суды рассматривают. Административные, вы имеете в виду, мировые, ну, да. А в данном случае уголовная ответственность.
2: Ну да, мы
3: говорим об
2: автомобиль уголовной
3: и конфискации автомобиля. Альтернативы нет. То есть он изымается в любом случае. Но если только этот автомобиль, несмотря на то, что зарегистрирован, предположим, на водителя, и тем не менее супруга доказывает, что этот автомобиль ее личный автомобиль. Вот только в этом случае можно спасти автомобиль от конфискации.
2: А как она, каким образом доказывает? Ну, например, прав-то нет.
3: Ну, например, на покупку этого автомобиля были переданы денежные средства в дар. Мы об этом часто с радиослушателями говорим, да, что является личным имуществом супругов. Либо те денежные средства, которые она выручила от продажи наследственного имущества, либо от продажи добрачного имущества. Поэтому в данном случае только спасти от конфискации может, если...
2: Это у вас вот адвокат говорит, вы уже этих алкашей вот сейчас защищаете, уже придумываете, как им избежать конфискации автомобилей.
3: Я не придумываю, я рассказываю, как это можно сделать по закону.
2: Светите, ребята, смотрите, как можно выйти отсюда.
3: Ну, хочу предупредить, что если... Такое тоже в практике было, что если... После того, как человек попался пьяный за рулем и привлекается к уголовной ответственности, он пытается переоформить автомобиль, продав его, да, либо там подарив или так далее. Это все оспаривается. Сделка может быть признана фиктивной и еще хуже усугубить ситуацию в данном случае.
2: Ну, это да.
3: Если автомобиль был продан, и действительно, ну, реально сделка состоялась, тоже такое может быть, да? Человек же не может знать, что водитель привлекался к уголовной ответственности, автомобиль приобрел, является добросовестным приобретателем. Денежные средства передал, перечислил, все подтверждается, все доказывается. В этом случае автомобиль могут оставить за покупателем, как добросовестным приобретателем, а с лица привлекаемого уголовным... Совершенно верно. Денежный эквивалент. Если денег нет, соответственно, какое-то иное имущество может быть уже на стадии исполнения.
2: 200 часов исправительных работ.
3: Ну, назначают, это уже уголовное. Это уголовное наказание, а вот к 200 часам исправительных работ конфискация – это уже обязательное дополнительное наказание в данном случае.
2: И будет он в нашем ЖЭКе асфальт мести.
3: Ну, не часто не всегда исполняется, к сожалению, ну, это уголовное наказание.
2: Ну, все мы люди, все мы вот любим.
3: То есть, хочу сказать, если этот автомобиль является совместной собственностью супругов, то от конфискации его это не спасет. Как объясняют, попалась мне формулировка на глаза, что, ну, вы же как супруг или супруга должны были предотвратить, повлиять. Вот, и то есть
2: поставить его на путь исправления.
3: Косвенно лежит такая же ответственность, как и на нем. Поэтому в данном случае нужно быть, конечно же, как всегда я говорю, уважаемые радиослушатели, очень внимательно знать закон. Если даже человек-инвалид имеет инвалидность, то в любом случае ничего не будет учитано, даже если это будет единственное транспортное средство, необходимое для нужд семьи. Ничего не учитывается, ни финансовое положение, ни физическое состояние. То есть альтернативы нет. Как говорит мой коллега Иванов Николай Евгеньевич, практика беспощадна в данном случае.
2: Ну и правильно, потому что сколько ведь, если взять процентовку, сколько аварий по вине, хотя, конечно, по вине трезвых аварий больше, но последствия, как правило, более жестокие.
3: Ну, в процентном соотношении, да, наверное, больше, но тем не менее, как и на нем. Поэтому в данном случае нужно быть, конечно же, как всегда я говорю, уважаемые радиослушатели, очень внимательно знать закон. Если даже человек-инвалид имеет инвалидность, то в любом случае ничего не будет учтено, даже если это будет единственное транспортное средство, необходимое для нужд семьи. Ничего не учитывается, ни финансовое положение, ни физическое состояние. То есть альтернативы нет, как говорит мой коллега Иванов Николай Евгеньевич, практика беспощадна в данном случае.
2: Ну и правильно, потому что сколько ведь, если взять процентовку, сколько аварий по вине, хотя, конечно, по вине трезвых аварий больше, но последствия, как правило, более жестокие.
3: Ну, в процентном соотношении, да, наверное, больше, но тем не менее,

0: Ну и правильно, потому что, ну, сколько ведь, если взять процентовку, сколько аварий по вине, хотя, конечно, по вине трезвых аварий больше, но последствия, как правило, более жестокие.
1: Ну, в процентном соотношении, да, наверное, больше, но тем не менее, вот это невнимательность за рулем, да, отсутствие реакции, безусловно, она приводит к таким последствиям. И что вот, возвращаясь к нам, в интернете посмотрела, не ручаюсь за достоверность, 170 автомобилей было конфисковано в рамках привлечения к уголовной ответственности.
0: И это только в Приволжском районе?
1: С начала 2026 года.
0: Это же
1: очень
0: Россию?
1: Много.
0: Это
1: в Казани.
0: А, в Казани?
1: В Казани.
0: Народ, вы что там это все с ума посходили?
1: Ну, вот во всяком случае, ну, это возможно, что это
0: 160 человек. Первый раз попались, оштрафовали, решили, получили
1: да.
0: права, и опять.
1: Ну, там не только ведь они, возможно, ездили без прав, да, тоже, потому что 264-я прим-3, она как раз и говорит о том, что без управления. А почему такое именно отношение безальтернативное и беспощадное к изъятию? То есть, ну, считается, что именно с помощью автомобиля совершено преступление, да, как орудие.
0: Вот Александр все-таки хочет попробовать. Спрашивает, а если авто оформлено на родственника?
1: Ну, вот здесь нужно будет доказывать все-таки, что... Однозначно могу сказать, что...
0: Конфискация все равно будет.
1: Нет. Однозначно могу сказать, что родственник, безусловно, если он добросовестный родственник и владеет этим автомобилем, а он случайно не конфискует. Но вдруг они могут оспаривать...
0: Но осадок останется.
1: Вдруг возможность какая-то у органов возникнет на тот момент, что в том плане, что... А может быть, он просто титульный собственник, во владении... И пользование этот автомобиль непосредственно
0: живущий
1: находится
0: в деревне родственник, чтобы страховку у дешевле платить.
1: Все может быть. Поэтому здесь нужно тоже быть очень внимательным. Хотя практика идет по тому пути, что это третье лицо. То есть это не совместное имущество, а автомобиль принадлежит
0: третьему. А потом куда эти машины девать?
1: Они продают их, насколько я знаю.
0: На аукцион выставляют?
1: На аукцион выставляют, да.
0: А там уж, Александр, кто выкупит, тот и выкупит.
1: Конфискация, потому что идет же в пользу государства.
0: Ну да.
1: Поэтому, да. Поэтому
0: ну что, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Народ тут возбудился. Да.
1: Ну вот времени у нас не очень много, тема очень интересная, поэтому...
0: Ну что, до следующей недели?
1: До следующей недели.
0: Вам хорошей погоды. Я там смотрю, вы пришли прям бабе лет, листьев накидали тут уже зеленых.
1: Чтобы хандры не было и не было повода выпить и сесть за руль.
0: Согласен с вами, согласен целиком и полностью. Ну что, друзья мои, напомню, Валентина Ольга Викторовна была у нас сегодня в гостях. Поговорили очень полезно и плодотворно. Бережем себя, свое движимое имущество.
2: Помощь адвоката на БИМ-радио.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама на БИМ-радио.

0: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Здесь Яндекс.Карта нам помогает рассказывать вам. Выставляется 3 балла, как и час назад, на комиссара Габишева появилось затруднение от улицы Кугали до улицы Академика Завойского. 9 минут нужно, чтобы проехать этот участок дороги. Пытаюсь смотреть, что там. Ничего нет, просто до светофора вот это все. Оно стоит на Габишева от Кугали, действительно. Ну, будьте предельно внимательны, мало ли там что. Кугали от улицы Агачлык до улицы комиссара Габишева 8 минут 5 километров в час. Там скорость движения 800 метров. Все остальное едет. Мосты и дамбы также приятного зеленого цвета, что есть очень и очень хорошо.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме призвали повысить транспортную доступность для семей с детьми, в том числе за счет льготных поездок на такси. При этом ключевой задачей называют упрощение оформления льгот. Нужно свести к минимуму бюрократические процедуры, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи и сделать повседневную жизнь комфортнее. Оформить пропуск в заповедники и национальные парки России скоро можно будет через портал госуслуги. Минцифры и Минприроды должны обеспечить подключение соответствующих учреждений к сервису. Срок выполнения задачи поставили до 1 декабря 2027 года. Психологи объяснили, почему стразы сейчас в моде. Они вписываются в тренд на дофаминовый декор, призванный насыщать повседневную жизнь позитивными эмоциями. Когда будни кажутся серыми и однообразными, блеск страз становится маленьким источником радости. Он не только заставляет улыбнуться, но и воскрешает теплые детские ассоциации. Новогодние игрушки, сверкающие снежинки, любимые украшения мамы. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Да, доброго дня, очередной час. И в этом часе у нас «Однажды в Казани», викторина, в которой мы разыграем вкусный приз. Будьте готовы к участию. Ну и немного о тех событиях, которые происходили в этот день. В 1820 году в Петербург были доставлены первые 4 каменные колонны для Исаакиевского собора. Свою историю храм ведет небольшой деревянный церковь, заложенный по указу Петра I в 1710 году. После смерти императора не раз предпринимались попытки перестроить храм, но до нашего времени дошло лишь творение французского архитектора Огюста Монферана. Работы по возведению храма начались в 1818 году и затянулись на 40 лет. Собор практически не пострадал во время Великой Отечественной войны, только на некоторых колоннах по сей день можно увидеть следы от осколков разорвавшихся снарядов. В 1901 году начался первый в России чемпионат по футболу. Продолжался он полтора месяца. В нем участвовали 3 клуба. Невка, Виктория, Невский. Только что была создана лига. Сразу чемпионат. Победила... Кто победила? Что победила? Победила Невка в итоге, да. Чем? Ну, поздравим. В финале в ничью с Викторией. Но у нее было лучшее соотношение очков. Вот всегда в этом футболе что-то насчитают. В 1959 году начался визит руководителя КПСС и главы советского правительства Никиты Хрущева в США. Поездка длилась до 27 сентября. 13 дней он там мозги вправлял. Во время визита Хрущев беседовал с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Никаких договоренностей достигнуто не было, но холодная вот эта война на какое-то время ослабла. В 2003 году шведский квартет «Абба» вышел на первое место по количеству кавер-версий своих песен, официально издававшихся на Западе, обойдя Элвиса Пресли и Битлов. В 2003 году хорватская полиция в окрестностях курортного города Ровень обнаружила бешеное количество наркотиков, стоимость которого оценивалась в 100 миллионов евро. Ужас. Хорошо, что это все груз был доставлен из Латинской Америки, предназначался для устранения на территории Хорватии, Словении и Западной Европы. Хорошо, что поймали. Хорошо, что нашли. Ну, а у нас с вами бодрствование продолжается, потому что мы с вами на рабочем месте. Работа всегда заводит. Работа всегда будоражит.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в большинстве стран управление транспортным средством в нетрезвом состоянии всячески преследуется законом. А вот в Уругвае состояние опьянения при ДТП расценивается как смягчающее обстоятельство.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Однажды в Казани».

0: Катом в баварский клубный ресторан «Максимилианс» на бизнес-ланч. Эх, люблю поесть, особенно пожрать. А, ну что, друзья мои, десятый правильно ответивший, плюс 792-72-1028. Плюс 792-72-1028. Улицу нужно будет назвать сегодня. Улицу, на которой просто попалась новость такая. Правда, за 2023 год, но в этот день, 15 сентября, наша любимейшая Казань стала единственным российским городом, который попал в топ-15 финалистов международной премии городских инноваций «Гуанчжоу». На конкурс столицы Татарстана подала проект по благоустройству парка «Озеро Малое Чайковое». И причем, ну, такие серьезные: Мангейм, Германия, Анталия, Турция, Богота, Колумбия, Кейптаун, ЮАР, Джакарта, Индонезия, Тегеран, Иран, Сан-Пауло, Бразилия, Кванджу, это в Корее, Южный, Халандри в Греции, Истапалапа, Мексика, Кампала, Уганда, Пимпри, Чинчват, Индия, Нарамала, Палестина, Синьнинь, Китай. Вот сколько городов, и мы их все обошли. И там еще 400 было заявок из других городов, что, естественно, радует, что наш красивейший город. Вот. Ну, а вопрос: озеро Малое Чайковое на какой улице, собственно говоря, находится? Пришлите улицу, название улицы. Одно название, просто фамилию этого человека, именем которого назвали улицу, пришлите. Плюс 792-72-1028. И, как всегда, не будет, если 10-го, то первый правильно ответивший.
1: «Однажды в Казани».

0: «Дважды в Казани».
1: Ну что, и будем давайте завершать «Однажды в Казани». Как всегда, две песенки дал вам, чтобы вы подумали, посмотрели, поковыряли интернет. А надо было поковырять, потому что если вбить парк озера Малое Чайковое, то он выдает адрес улицы Академика Лаврентьева, 3А, между прочим, а не Чайкова. Так вот. И Лаврентьева и надо было написать. Но все кинулись писать Чайкова. А все-таки 3 человека нашлось, которые написали Лаврентьева. И первый, соответственно, мы берем первого, раз не было 10-го, оказалась Елена. Елена, молодец. Поздравляю вас с победой, с выигрышем. Вкуснятины. Вы молодец. Ну и все молодцы. Ну а парков должно быть много. Парки, как ничто иное, украшают. Особенно парками довольны, конечно же, молодые мамочки с колясками. Пойти на целый день в парк погулять.
2: Отдыхай с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
4: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей. Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

Вот такая красивая композиция от Джордж Майкла. Ну, а какие песни нравятся вам, мы сейчас узнаем любимые песни. В том случае, если она, конечно, у вас есть. Наберите 292-102-8. В прямом эфире узнаем, что нравится вам. Конечно же, послушаем. Ну и привет и передадим. Здесь все просто. 292-102-8. Жду вашего звонка.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме призвали повысить транспортную доступность для семей с детьми, в том числе за счет льготных поездок на такси. При этом ключевой задачей называют упрощение оформления льгот. Нужно свести к минимуму бюрократические процедуры, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи и сделать повседневную жизнь комфортнее. Оформить пропуск в заповедники и национальные парки России скоро можно будет через портал госуслуги. Минцифры и Минприроды должны обеспечить подключение соответствующих учреждений к сервису. Срок выполнения задачи поставили до 1 декабря 2027 года. Психологи объяснили, почему стразы сейчас в моде. Они вписываются в тренд на дофаминовый декор, призванный насыщать повседневную жизнь позитивными эмоциями. Когда будни кажутся серыми и однообразными, блеск страз становится маленьким источником радости. Он не только заставляет улыбнуться, но и воскрешает теплые детские ассоциации. Новогодние игрушки, сверкающие снежинки, любимые украшения мамы. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая.

0: «Моя любимая песня».
1: Время любимых песен. Андрей дозвонился до нас. Андрей, здравствуйте, доброго дня.
2: Добрый-добрый день.
1: Добрый день. Ну, рад, что вы в хорошем расположении духа. Ну, как день проходит? Чем занимаетесь? Алло, Андрей. Андрей. А, у нас старая болезнь связи. Не кладите все. Я знаю, как это лечится. Вот. И это хорошо, что один звонок. Если бы было два звонка, Андрей, я бы не смог бы вылечить. Это очень сложно. А здесь, ну, попробуем что-то сделать. Андрей, молодец. Стоек. Вот, видите, я вылечил все. Здравствуйте снова, Андрей. Снова здравствуйте. Снова здравствуйте. Тут у нас что-то это... Болезнь на болезни. Давайте к музыке тогда перейдем, потому что сейчас опять все куда-то... Потом мне перед Светой я тут сейчас раскланивался, язык кто-то где-то накосячил. Сейчас перед вами буду еще опять. Андрей, кому что передадим? И что послушаем? Так, опять началось. Ну, еще раз. Нет, все включено, подключено. Ну, в общем, вот такая вот история у нас с телефонной связью. Вот, у семьи нянек, дитя, сплин, выхода нет. Хотел Андрей послушать. Большое вам спасибо, Андрей, за звонок. Ну и давайте слушать.

0: неплохо. Ну, если делать рейтинг такой, первый Иванов Ронда, второй, конечно же, Иванушки из Financial. Они тоже исполняли эту песню, их версия тоже неплоха. Но потом же можно и Ираклий
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Ничего неприятного не происходит. По-прежнему, как и час назад, 3 балла местами затруднения. Самый затрудненный участок на данный момент — это улица Комиссара Габишева от улицы Сафиуллина до улицы Академика Завойского. 14 минут, 1,5 километра, 7 километров в час. Кугалия от улицы Акачина до улицы Комиссара Габишева 6 минут 800 метров, 8 километров в час скорость движения. На компрессорном на развязке авария стоит, но там вот где спускаются от онкологии, вот там правый ряд, будьте предельно внимательны, но все остальное более-менее едет, за что в том числе и нам, автомобилистам города Казани, большое спасибо.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме предложили уменьшить рабочую неделю на 2 часа для родителей, которые воспитывают детей младше 18 лет. При этом уровень зарплаты предлагается не снижать. Освободившееся время родители смогут потратить на бытовые и семейные дела. Например, спокойно забрать ребенка из школы, сходить с ним к врачу, отвезти на кружок или помочь с уроками. Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму на большей части территории России. Причиной такой погодной аномалии специалисты называют влияние климатического явления Эль-Ниньо. В столице Татарстана запустили тестовую эксплуатацию роботов для городской уборки. Обе машины отечественного производства работают на электричестве. Один робот управляется дистанционно, второй – гибридный. Допускает как дистанционное управление с пульта, так и ручное с помощью рычагов. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин в студии Бим Радио. 15 еще и сентября. 107 дней осталось до Нового года. Я уже начал готовиться сегодня, пока убирался. Обнаружил елочку раскладную, такую небольшую, а мне многое не надо. Думаю, вот уже, наверное, надо как-то, что ли, новогоднего настроения себе насыпать. Но, по крайней мере, настроение хорошее я вам точно в этом часе насыплю. У нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». Там, как всегда, классные призы можно заполучить. Из музыки в этом часе появится Армин Ван Бюрен. Что еще тут? Imani, Don't Be So Shy, Basic Element даже будут. Ну и Modern Talking. Куда же без них?
0: Реклама на Бим Радио.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Когда разговор с тобой начинают не с поклона.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Who you are? Спрашивает Крэш Адамс в этой песне, но мы ему ничего отвечать, конечно же, не будем. А мы лучше посмотрим, что там в мире происходит. Новостей для вас подготовил любопытных.
1: Бим-радио.
0: Но все мы используем всевозможные словечки, типа сленга или жаргонные словечки, так или иначе. Так вот, ну, значит, посмотрели, какое же самое раздражающее жаргонное словечко у россиян. И выяснилось, что кринж, оказывается, стал самым раздражающим словом для россиян. Вот, ну, не нравится людям кринж, вот везде этот кринж уже. Нормальное же слово было до этого, стыд, позор, что там еще. Так вот, следом идут рофл, это для тех, кто не в курсе. Ну, это, в общем, рофлить это, так скажем, проводить весело время. Рофлить, кайфовать, вот так вот. Кайфовать, мне кажется, лучше заменить, да? Инфа, тоже типа инфа-сотка, ну, сокращение. Лол, я вообще не понимаю, что такое лол до сих пор. И еще имба, вот. Про имбу тоже не спрашивайте, я тут не разобрался до конца. Это все по данным ТАСС. Больше всего бесит сленг и англицизмы. Еще вроде слов, например, кейс или хайп. Значит, в нашем кейсе действительно не очень. А еще в эти рейтинг попали вкусняшка, кушать и денежки. Так, ну денежки, ладно, вообще непонятно. А вкусняшка скушать, чем не понравилось людям, вообще непонятно. Вкусняшка, это же вкусняшка, она и есть вкусняшка. Такой вот антирейтинг раздражающих слов у россиян. Так сказать, имба-рейтинг получился. Инфосотка.

Ну а через минуту сыграем в игру «Смотри на мир ярче». Ну а для этого прямо сейчас звоните 292-1028. 292-1028, линия свободна.

0: на мир ярче с БИМ-радио.
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» — клиника «Смотри». Клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 10 филиалов, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» — клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация. На связи у нас Юля. Юля, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ну что, как вы смотрите на этот мир? Ясно ли смотрите?
2: Ну, средненько.
1: По-разному, Ну, сегодня погода такая, да, я понимаю, не очень ярко получается. Ну, ладно. Юля, у меня к вам один вопрос. Если на него отвечаете правильно, вы победили. Все просто. Скажи, а вот вы разбираетесь вот во всяких там ученых, вот это вот научпоп, нет?
2: Нет,
1: вот смотрите, сейчас мы просветим вас. Какой знаменитый ученый изобрел телескоп? Телескоп, чтобы наблюдать далекие звезды и миры, но к концу жизни испытывал такие проблемы со зрением. Не думаю, конечно, это как-то связано, но, в общем, он изобрел телескоп. Итак, варианты следующие. Это Ньютон. Или Ньютон, как правильно? Ньютон, наверное, да? Исаак Ньютон. Галилео Галилей. Или тезка мой Альберт Эйнштейн. Как вы думаете, кто это был? Ну, тут прям легко, Телескоп же это...
2: Первый что
1: ли? Исаак Ньютон?
2: Нет.
1: Я не знаю, решать только вам. А Эйнштейна вы прям сразу отбросили, да?
2: Нет.
1: А Галилео Галилей, чем вам не нравится?
2: Мне кажется, это не Галилео Галилей.
1: Не Галилео Галилей? А вы смотрели программу «Галилео»? Да. Раньше такая была?
2: Да.
1: Ну, там же дяденька Пушной рассказывал про это регулярно. Ну, давайте еще раз я вам прямо прочитаю варианты, а вы выберете. Это значит Исаак Ньютон, это Галилео Галилей или это Альберт Эйнштейн, как вы думаете?
2: Ну... Я думаю, что это Галилео Галилей.
1: А почему, интересно, что вот так вот вы решили поменять свою точку зрения? С чем это связано, Юля?
2: Ну, вот я теперь
1: почувствовала. Ага, что-то почувствовала. Ну и правильный ответ, конечно, дяденька Галилео Галилей. Все правильно, человек, который смотрел на далекие звезды, в старости плохо видел, вот, но не оставил свою работу, даже когда зрение подводило. Вот, хорошо, что есть современные специалисты, офтальмологи, чтобы следить за зрением, так сказать, до глубокой старости. Юля, вы молодец, кому привет передадим?
2: Привет. Ну, всем, кто меня слышит, что сотрудникам, своим знакомым, вам привет.
1: Ой, спасибо вам большое. В качестве приза вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Трубочку не кладите, за эфиром подробнее расскажу. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно вернется с новыми вопросами и новыми просветительскими знаниями.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
3: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что тут у нас слушатели активно что-то пишут. Так, Рустем пишет: добрый вечер, Альберт, расслышит. Рустем, тоже добрый вечер. Очень рад всех видеть. Обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Евгений, вот тут сразу к вопросу о терминах. Я же вот рассказывал в прошлый раз, что раздражающее слово самое у россиян — это кринж. Так вот, тут еще он расшифровывает. Я же просто уточнял, что такое лол. Он говорит, лол — это, ну... Мне кажется, нет, это не это. А имба — это типа мощь. Все, эти термины в основном используют геймеры. А, все, понятно, Евгений. Когда я в последний раз играл в компьютерные игрушки? А, косынку раскладывал пасьянс месяц назад, наверное. И бабай тут еще сокрушается. Это, говорит, Альберт включил дождь? Не-не-не-не, это не я. Это оно само. Это, я ничего не нажимал. Не, я куда-то нажал, и оно сломалось. Кстати, о дожде. Что тут у нас говорят синоптики? Дождь примерно будет сегодня до 17:00. А, нет, до 18:00. Да, вот нет. Нет, не до 18. О, вы смотрите, что, какая туча накрыла Казань. Прям до вечера и прям до... А ночью так вообще будет ливень. Ай-яй-яй. А я в белых кроссовках опять. Не ходите в белых кроссовках осенью.
0: Реклама на Бим-радио. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Казани. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме предложили уменьшить рабочую неделю на 2 часа для родителей, которые воспитывают детей младше 18 лет. При этом уровень зарплаты предлагается не снижать. Освободившееся время родители смогут потратить на бытовые и семейные дела. Например, спокойно забрать ребенка из школы, сходить с ним к врачу, отвезти на кружок или помочь с уроками. Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму на большей части территории России. Причиной такой погодной аномалии специалисты называют влияние климатического явления Эль-Ниньо. В столице Татарстана запустили тестовую эксплуатацию роботов для городской уборки. Обе машины отечественного производства работают на электричестве. Один робот управляется дистанционно, второй – гибридный. Допускает как дистанционное управление с пульта, так и ручное с помощью рычагов. С вами были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: первые в Казани.
1: Бим-радио.
2: Так, рэперы, информация для вас. Тут, значит, Наваи, это тот, который вот из дуэта Хамали Наваи, значит, ищет рэперов среди водителей такси. Значит, артист запустил кастинг, он соберет целый альбом и с одним из водителей даже обещает записать фит, ну, совместку, скажем так. Опять вот, видите, жаргонные выражения. Идея родилась после стрима с неким бустером. Кэмбо вообще не знаю. В общем, где им попался водитель-рэпер, ну, понравился, видимо, очень. И вот Наваи для Наваи, это, так сказать, личная история, потому что он говорит, я сам когда-то таксовал, писал тексты между заказами, включал пассажирам свои демки, и вот, говорит, ищу водителей такси рэперов. Так что, если вы нет-нет между заказами строчечки где-нибудь там набрасываете, можно вот к нему обратиться. Пока точно не знаю, ну, в соцсетях, наверное, его найти точно где-то есть у него информация, и, возможно, это ваш шанс к знаменитости, будете звездами. Вот, так что, но надо сначала устроиться в такси, без этого не принимаются демки.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: А вы знаете, как на молодежном сленге будет забыть, ну, что-то пропустить мимо ушей, так сказать, забыть, не обращать, скипнуть, да, вот я сейчас точно... Или задропнуть это, бросить какое-то дело, забыть о нем или перестать им заниматься. Вот, изучаем молодежный сленг.
1: Бим-радио.
0: Ну да ладно, все, достаточно тут с молодежным сленгом. Ну тут вот Дима сокрушается, говорит, меня бесит слово «норм». Ну, такое как-то, да, оно очень сокращенное. Или на вопрос, почему, отвечаю, потому. Ну и, собственно, правильно. Так, Павел тут вот проснулся. Здравствуйте, Альберт, замечательного вам дня. Спасибо большое, болталки, привет. Юлечка с днем рождения поздравляет. Ну, в общем, бим-болталка, вам большой привет от Павла. А тут у меня для вас новость про молодежь снова. Смотрите, зумеры, они же молодежь, начали отказываться от повышений, потому что быть боссом, по их мнению, стало просто невыгодно. Должности выше, ответственности больше, зарплата почти такая же. Вот. Ну, чуть-чуть побольше, может быть. Особенно вот в китайских соцсетях уже даже делятся формулировками, как вежливо отказаться от повышения на работе. Представляете, что? Работал хорошо, а в наказание стал боссом.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800. Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Не заканчивается тема молодежи. В новостной повестке, по крайней мере, тут, смотрите, за молодежь взялись по полной программе. Нет им отдыха. Оказывается, теперь за написание дипломов в вузах будут следить в реальном времени с помощью нейронки. К новой системе антиплагиат уже подключились десятки вузов по всей России. Как это работает? Смотрите. Работу писать придется прямо на сайте. Не познакомься, ты приходишь дома уже все, извините. Это, а то вдруг ты там что-то скачаешь из интернета, из этого самого. Приходишь, значит, наверное, в университет или тебе дают какую-то специальную учетку, и ты вот заходишь на сайт, и прямо на сайте пишешь эту работу свою. Если вставил, например, целый абзац, вдруг тут резко так, бух, увеличился, да, диплом у тебя, то преподавателю приходит уведомление об этом. Вот. Даже если перенесли свой же абзац из вордовского документа. Вот. Будут следить. Лишь бы никакого плагиата. Такая вот история. На защите, представляете историю, да? А почему вот 18 июня в 3.42 вставили 4 абзаца? Ой, студенты. Ну ничего, раньше мы и без интернета писали как-то.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В советском районе столицы Татарстана чествовали казанцев, которые внесли весомый вклад в развитие города и республики. Торжественное вручение свидетельств лауреатов электронной доски почета состоялось в рамках фестиваля труда и доблести. В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Гаджиев, который подчеркнул, что свидетельство электронной доски почета – официальное и заслуженное признание тех, кто своим трудом развивает город и Татарстан. Казань не случайно носит звание «Город трудовой доблести». За всеми крупными проектами стоит команда профессионалов и колоссальный личный вклад многих людей. По прогнозу Гидрометцентра Республики, в середине сентября в Татарстане ожидается более теплая погода, чем обычно. До 20 сентября средняя температура в республике будет превышать климатическую норму на 2 градуса. Интересный факт. Египетские пирамиды казались жителям Древнего Рима такими же далекими и древними, как для современного человека эпоха Римской империи. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: Ровно 16.05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Тут в Екатеринбурге проходит... Ну как, тут, там в Екатеринбурге проходит международный фестиваль молодежи. Вот, до 17 октября все это будет происходить. 10 тысяч участников, 191 страна мира. В общем, масштабные, красивые события. Ну, Казань, в принципе, Казань не удивить такими событиями. У нас тоже подобных мероприятий проходит очень много. Но тут новость разлетелась по всем интернетам. Значит, оказывается, интернет без блокировок выдали иностранцам на фестивале в Екатеринбурге. У них, ну, раздали симки, вот. И у них работают все соцсети, вот, по этим симкам. Там у них интернет без блокировок. А для россиян же сделали отдельный Wi-Fi с ограничениями. Вот такая вот история. После фестиваля иностранцев еще повезут в путешествие по 35 регионам России. Пока неизвестно, будет ли там тоже интернет без ограничений. Но как добыть такие сим-карты, тоже пока не ясно. Но я думаю, что самые интересные и, так скажем, как бы сказать-то, ушлые, не ушлые. Ну, в общем, вот тебе и способ заработать.
0: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Очень ленивый самоубийца умер от старости.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим Радио.
1: Я не знаю, что вы будете делать со следующей новостью, но, в общем, она такая. Тут в России впервые за 30 лет разрешили свободную продажу противогазов. Вот. А я даже и не знал, оказывается, противогазы находились в списке продукции свободной продажи, которая была запрещена в РФ с 92 года. Об этом сообщили пресс-службе МЧС. Президент РФ подписал указ, исключающий противогазы из перечня продуктов, запрещенных свободной продаже. Документ вступит в силу 1 марта 2027 года. Вот. Так что, ну, как бы, наверное, можно пригодиться в хозяйстве, как-то может сгодиться как-то. Я пока не очень понимаю, к чему нас готовят.

0: Бим Радио.
1: Так, еще тут одна новостюшечка любопытная промелькнула. Маркетплейсы начали требовать клиентов подтвердить происхождение денег, потраченных на площадке. Если человек разом выкупил товаров больше, чем на 20 тысяч рублей, его кошелек могут просто заблокировать. Для разблокировки понадобятся документы, справка 2 НДФЛ, договор о продаже машины или квартиры, скриншот выигрыша в лотерею. Вот. Так что, если вы что-нибудь такое дорогое там решили приобрести, ну, не знаю, там, компьютер, например, вот, теперь только с документами, подтверждающими, как бы, что-то тоже не очень понятно. Ну, с другой стороны, наконец-то управа на вот эти вот бесконечные корзины на этих маркетплейсах.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что на Олимпийских играх 1936 года в Берлине на соревнованиях по прыжкам с шестом два японца Сюхэй Нисида и Суэо Оэ показали одинаковый результат 4,25 метра, что соответствовало второму месту. Серебряная медаль в итоге досталась Нисиде, а бронзовая – Оэ. По одной версии, для распределения медалей просто бросили монетку. По другой, так решила Японская Федерация. Как бы то ни было, по возвращении домой Нисида и Оэ распилили свои медали пополам и сплавили две новые – серебряно-бронзовые.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в КанАвто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КанАвто. Не оферта.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: любим радио. Первое в Казани.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В советском районе столицы Татарстана чествовали казанцев, которые внесли весомый вклад в развитие города и республики. Торжественное вручение свидетельств лауреатов электронной доски почета состоялось в рамках фестиваля труда и доблести. В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Гаджиев, который подчеркнул, что свидетельство электронной доски почета – официальное и заслуженное признание тех, кто своим трудом развивает город и Татарстан. Казань не случайно носит звание «Город трудовой доблести». За всеми крупными проектами стоит команда профессионалов и колоссальный личный вклад многих людей. По прогнозу Гидрометцентра Республики, в середине сентября в Татарстане ожидается более теплая погода, чем обычно. До 20 сентября средняя температура в республике будет превышать климатическую норму на 2 градуса. Интересный факт. Египетские пирамиды казались жителям Древнего Рима такими же далекими и древними, как для современного человека эпоха Римской империи. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Любим радио.
1: Российские первоклашки стали бытовыми инвалидами из-за гиперопеки. Такая новостюшка пролетела. Они не умеют сами одеваться, завязывать шнурки и даже нормально ходить в туалет. Вот что говорят. Учителя рассказывают, что родители требуют мыть руки детям, в общем, переобувать их и искать вещи, которые ребенок не способен найти даже на самом себе. Вот. Психологи связывают это с тревожным воспитанием. Дети слишком долго ограждаются от любых трудностей, ошибок и самостоятельности. В итоге к школе они оказываются элементарно не готовы, так же, как и обычной жизни. Что думаете по этому поводу, уважаемые слушатели? Насколько гиперопека важна? Вообще опека? Или, может быть, родился и все, давай живи, вот сам выживай, как сорняк. Где вот эта вся грань, чтобы не превратить ребенка, как говорят, в бытового инвалида? Что делать? Где же, чему же учить? Где пределы самостоятельности у первоклассника? Как вы думаете? Напишите, что должен уметь делать первоклассник? Завязывать шнурки, одеваться. Возможно, даже что-то покушать себе приготовить, нет? Расскажите, интересно.
2: Люби. С Бим Радио.

0: Бим-радио.
1: Хочется напомнить, что у нас с 18 по 20 сентября выборы ожидаются. Вот я точно 20 сентября собираюсь на выборы и вам советую. И вот, кстати говоря, на выборах в Казани запустят быстрые свидания. Такая новость здесь промелькнула. Быстрые свидания проведут 18 сентября у чаши. Ну, то есть можно будет прийти и познакомиться с, возможно, будущей второй половинкой. Также в программе семейные всякие активности, мастер-классы, фудкорт, уличный театр, выставочные площадки. Вот. Главным хедлайнером вечера станет группа The Hitters. Вот. Так что 18 числа одинокие сердца. Заодно и проголосовать можно, и познакомиться с кем-нибудь. Классно? Классно.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
6: Это действительно твой выбор?
7: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну и в завершении своей смены тут еще немножечко новостей для вас любопытных. Тут выяснилось, что, ну, во-первых, полезных новостей вам сразу давайте накидаю. Завтра в Казань накроет сильный дождь, гроза и штормовой ветер до 20 метров в секунду. Об этом вот рассказали в МЧС. Также там призывают не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Ну, мы так никогда и не делаем. А другая новость, вот какого характера автомобильного. Водители Татарстана штрафуют в 1,5 раза чаще, чем автомобилистов из других регионов России. Республика поднялась на 13 место в рейтинге безопасности дорожного движения. Татарстан получил высшую оценку за передовой уровень безопасности. Вот. Но при этом в регионе выросло число погибших ДТП. Значит, количество погибших в аварии... Так, значит, что тут пострадали? 4000... Ну, в общем, ребят, что-то мы это... Давайте это самое не нарушаем. Что это? Куда это мы в 1,5 раза чаще штрафуют автомобилистов, чем в других регионах России? Не надо так. Впереди вечерний Трубим. Ярослава, Петр Нежинский. Меня зовут Альберт Батанин. Со всеми прощаюсь. Всем отличного настроения, хорошей погоды. Аккуратнее за рулем. Услышимся завтра. Пока.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.

0: Немного кибернетики и математики.
1: И информатики.
0: И еще какой-нибудь атики.
1: Арктики.
0: И астики.
1: Всем здравствуйте. Привет. Вечернее шоу «Трубим» на своем месте. Петр Нижинский, Ярослава.
2: Ярослава, да.
1: И мы вас приглашаем принять участие в сегодняшнем вечернем шоу. Сегодня, кстати, кое-какая новиночка ожидается, да.
2: Ну.
1: Да, я к ней, правда, еще не подготовилась, но тем не менее. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
2: Когда это вас останавливало?
1: Вообще, да никогда. В День Святого никогда. А, ты пока что-нибудь поболтай, я тему
2: день
1: забыла.
2: День Святого
1: куда.
2: Никогда? Я
1: да,
2: первый
1: вот
2: раз
1: есть...
2: слышу такого святого.
1: А просто есть День Святого Валентина.
2: Да, есть День Святого
1: а есть
2: никогда.
1: День Святого никогда. Это ты значит, что вообще никогда.
2: Придешь к нему это, да, как бы это помолиться, там говорит, никогда.
1: Ну еще можно сказать, никогда жды.
2: Никогда жды?
1: Да.
2: Интересненько. А не забываем о том, что призы и подарки у нас тоже имеются, а значит, интерактивные игровые встречи вам гарантированы. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напомню, это уже наши мессенджеры, куда вы можете писать свои искренние сообщения. А мы за искренность. Вот. А делиться какими-то комментариями. Если вдруг вы стали свидетелем не только Иеговы, но каких-то препонов на дорогах. Можете тоже написать, чтобы всем сразу сообщили об этом, да, чтобы никто никуда там, не знаю, не попал там, где светофор не работающий. Поэтому плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот уже появились наши первые ласточки. Евгений и Павел приветствуют нас. Здравствуйте, Павел и Евгений. Рады вас приветствовать. Вот. Ну что, нашла тему-то?
1: Нет, кстати, Альберт Батанин сегодня говорит, я вам такую тему могу предложить, сам хотел бы ее поднять, но, говорит, вам отдам, вообще ничего для вас не жалко. Как выбрать? Да, как он говорит, тема такая вообще прям на языке вечно крутится.
2: Жесткая.
1: Да, как выбрать тапочки для любимой свекрови или тещи? Тещи или свекрови?
3: У кого что болит?
1: Не тапочки в последний путь, а реальные тапочки.
2: Я сразу
1: тапочки.
2: Сказал, белые, что ли, выбирать
3: вообще
2: на тапки?
3: Одежду для...
1: Чего одежду?
2: Ты иди к микрофону вообще, что тут это, раскорячился?
3: Я хочу вам написать...
2: Так вот мы с коллегой разговариваем, весь... Ну-ка, пусть к микрофону.
4: Тут и я.
2: Вот. Все, чего там про тапочки-то?
4: Тапочки это вообще классная штука. Они создают уют. Вот ты приходишь домой, ты надеваешь тапочки.
2: Не
4: допустим.
2: Тапочки создают уют, а человек.
4: Это понятно.
2: В тапочках.
4: Тапочка. Еще котики создают уют.
1: Ой,
2: смотри, совсем плохой стал. Не выпил сегодня таблетки. Надел наушники свои на голову. И думал, почему эфир не слышу я в них.
4: Самое главное, что вы меня слышите. Так вот, тапочки же они какие бывают? Ты приходишь, допустим, домой, и у тебя очень устали ноги. Uh-huh. И ты надеваешь какие-то такие свои домашние тапочки. Uh-huh. И в них прям легко, приятно, хорошо. Uh-huh. Есть тапочки, которые после душа. Вот ты из душа вышел, uh-huh. чтобы у тебя ноги-то мокрые, uh-huh. и ты вот в эти так, тряпичные
2: а
4: тапочки.
2: А это, подожди, это не одни и те же тапочки, которые пришел уставший с работы, надел тапки и вышел из душа, надел тапки. Это разные.
4: Это разные.
2: Альберт Вячеславович, я вам скажу, знаете что? Вы хорошо живете.
4: Смотри,
2: вы замечательно.
4: Ты надеваешь тапочки нетряпичные.
2: Какие у вас что... еще есть тапочки? Выйти в подъезд, мусор выкинуть?
4: Есть,
2: отдельные
4: да.
2: тапки
4: нет,
2: у вас.
4: У меня есть такие тапочки, смотри, они 56 размера.
1: Я вот. Могла сегодня вообще, в принципе, не приходить, да? Так. Я
4: объясняю.
1: Правильно понимаю?
4: Нет, нет. Ты, допустим, выходишь из дома, зашнуровал шнурки и все, и думаешь, забыл телефон. И вот в грязных ботинках ты же не пойдешь по дому.
2: Это тапки, чтобы в обуви ходить.
4: Да, ты прям в эти тапки надеваешь 56 обувь, быстренько добежал до ключей и все. Вот так. Ну, разные бывают тапочки. А бывают гостевые тапочки.
2: Тапочки. А тапочки отдельные, чтобы там комара шлепнуть, мух прогнать. Есть такие у вас?
4: Это, да, должна быть такая резиновая тапка.
2: Или там собаку мощная. Шугануть на улице,
4: нет,
2: тапка отдельная.
4: Нельзя,
2: или там
4: шугаешь.
2: Тапки последний путь, вот те же самые вот уже.
4: Можно одноразовые тапочки из отеля, вот эти, которые привозят.
2: Так их так-то везде
1: так
2: можно использовать.
1: Так из поезда еще можно тогда.
4: Вот. Ну, как
2: из
4: вариант,
2: поезда.
4: Да. Вот можно спросить, а вы в тапочках ходите, уважаемые слушатели дома, или в носках? Ну, серьезно, потому что некоторые тапочки не любят. Я, говорю, только босиком.
2: Серьезнейшая тема для разговора.
4: Да, поссориться можно в этом вопросе, ты знаешь.
1: А может, о женщине и косметике поговорим?
2: А что о женщине и косметике?
1: Ну, смотрите, я вот, Альберт Батанин мне скидывает видосики животных. Когда ты мне их не скидываешь, мне попадаются разные видосики, как женщина наносит макияж. Там до после можно вообще, в принципе, не узнать. Как будто это две разные женщины. И я знаю, что мужчины не говорят, женщины должны быть, естественно, красивы. Но, тем не менее, обращают внимание на тех, кто, ну, с припудренным носиком,
4: ну,
1: скажем
4: это
1: так.
4: Ерунда это все.
2: Слов нет, потому что иногда женщина, естественно, не очень бывает. Поэтому ей приходится подкрашиваться.
1: Даже если с этим...
4: Не-не, женщины всегда красивые.
2: Нет, под этим-то все красотки.
4: Женщина — это самое прекрасное, что создала Вселенная.
1: Поэтому у тебя их...
2: Подкаблучник.
1: Много.
5: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
6: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
7: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
8: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
9: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru. Global

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
4: Реклама 0+.
5: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: программа?
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Экспериментально установлено, что если скрестить дыньку и персик, то получается либо дырсик,

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Да? Да?
1: Альберт Ботанин тут у нас в студии. Я говорю, крутится, ты что-то сегодня вертится. Прям такой хорошенький сегодня, как ребеночек на детском утреннике. Расскажи Дождик стишок.
2: А, значит, я узнал, что у меня...
1: А есть
2: в общем-то, нету
1: смешной стишок.
2: Смешной стишок?
1: Да.
2: Нет, там только матерные.
0: И поставил в уголок, чтоб никто не уволок.
2: Да, да, да. Не, стихи это не мое.
1: А что твое?
2: Мое?
1: Да.
2: Это поесть. Ярослава сейчас такую вкуснятину принесла. Такой пирог, прям такой там лешечный.
1: Да, кстати, спасибо большое Павлу за яблоки и за терн. А вот благодаря Павлу испекла вкусный пирог и коллегу угостила. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Обещал сливы, не выполнил обещание, зато отдал терном.
0: Ну, молодец. Паша, респектозик тебе.
1: Да. И тема у нас нет нормальной темы сегодня для эфира. Мы тут сошлись на многих темах. Во-первых, нам предложили тему про то, на что вы готовы ради вкусняшек.
0: Да. Александр сподвиг нас на эту тему. Спасибо тоже Александру передадим.
1: Во-вторых, мы тут тапочки, значит, обсуждали. И вот Евгений написал, что в тапочках ощущения не те.
0: Смешно,
1: мы смеялись. Недалеко азербайджанцы Ярославу унесли. Дело в том, что у меня в крови тоже есть азербайджанская кровь. Мы договорились.
0: Они договорились немножко. Наверное, она обратно.
1: Мы договорились. Я им сказала, что я главная в этой жизни.
0: Я тебе ящик
1: гранат. Они не стали со мной спорить.
0: Павел, кстати, написал еще: не ношу тапочки, люблю босичком дома ходить, а на улице в обществе, наоборот, обязательно в носках и закрытой обуви по сезону.
2: А носки с этими шлепанцами?
1: Со сланцами.
2: Да. Кстати, я
1: а
2: не
1: сейчас
2: знаю,
1: не сезон, как вот мужикам модничать, сейчас дожди на улице.
2: Можно носки поверх сапогов?
1: Нет, сейчас знаешь, какая мода? Дорогие мужчины, когда вы выходите в магазин или за водой, вот это вот шорты и куртка.
0: Да, шорты, куртка, все нормально.
1: Шорты, я тебе серьезно говорю. Иду по улице, и мужчины в шортах и в куртке. Ну, такие дела делают. Воду в канистру набирают, магазин ходят.
0: Ну, он вышел
1: ходит
0: из дома, куртку накинул просто, а дома он в шортах ходит. И все нормально. Классика, ничего особенного. Классические шорты со стрелками.
2: Да.
0: Вот ох уж мне эти классические шорты со стрелками.
1: Тапочки отстой. Дома нет тапок, весь кайф ходить босиком. Дома теплый пол, но даже когда жил в квартире, не пользовался ими. Я только на босу ногу дома хожу.
2: А ноги он перед
1: сном... Полы вы моете?
2: Вот, у меня такой вопрос. С грязными ногами в постель?
1: Вы же мужчина, можете себе позволить. Это я могу сказать, фу, а ты что, сам небось так делаешь? Я думаю, еще и кошка.
0: Не, я всегда ноги, я вообще моюсь перед сном всегда.
1: А как-то к нам приходил мужчина, он сидел на твоем месте, где ты сейчас сидишь. Он сказал, что когда мужчина приходит домой, женщина должна омывать ему ноги.
2: Угу, что она им еще должна?
1: Ну, там выше, если пойти, много чего должна.
0: Опять начинается.
2: Да никто никому ничего не должен. Что за глупости, придумал? Мужчина должен, женщина должна. Каждый делает ровно то, что он хочет.
0: Она еще должна, знаете, только он домой зашел и сказал: хозяин вернулся. И сразу вот с тазиком теплой воды.
1: Хозяин.
0: Все. Конечно.
2: Как бандерлоги.
1: Бабай написал то, что его змеюка ходит в калошах, а он даже спит без тапочек.
2: Ну, все, круто.
0: Все без тапочек.
2: Калоши — это классно. Калоши — это вообще недооцененные средства передвижения, я вам хочу сказать. Им же сносу нет. Они же водонепроницаемые. Они же, вот как у меня на 20 лет на даче...
1: Сносу нет, а сорта есть?
2: Сорта, да.
0: Электронепроводимые.
2: Опять же, вот видишь, одни плюсы. А у них внутренности красные, снаружности, а черные, а лакированные. Красиво.
1: У нас, кстати, есть кусочек песни про калоши, да.
0: Отличные калоши.
1: Тапки нужны, когда дома полы грязные, нам товарищ Ф написал. А еще я в 5 утра в шортах за водой выхожу. Почему именно в 5 утра?
2: Ну, такой вот ритуал
1: там
2: у человека.
1: Акция какая-то, скидка?
2: Да, приходите в шортах. Чем короче шорты...
1: Главное, не приседайте.
2: Ну, господи, зачем я это представил?
1: Что еще сказать? Шорты, шлепки в обществе тоже не ношу, Павел пишет. Только на пляж, либо на даче. Шорты с курткой – это нонсенс для меня. Вы просто... Сколько вам лет, кстати, Павел? Скажите-ка, пожалуйста.
2: Нонсенс отнюдь. Какие еще есть слова?
1: Отнюдь.
2: Мувитон.
1: Так, ладно. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Добрый вечер, я диспетчер. Всем хорошего настроения. Хожу дома босиком. Я так понимаю, что у нас тема с тапками.
0: Про тапочки, похоже.
1: Слушай, вот ты шутил с женым.
0: Смотри, сейчас будем еще подбирать. Кому там надо было тапки? Теща, что ли?
1: А да, как вы, мужчина, как вы относитесь, когда у женщины мохнатые тапочки?
2: Да, нормально. Главное, чтобы не ноги, а тапочки-то, пожалуйста, могут
1: быть. Но смотри, а если тапочки у него порвались, но ноги мохнатые, сойдет?
2: Ну, это же исправимо. Это же исправимо. Сейчас это бритвы всякие там, это раз-раз, и все, и...
1: Вот я уже говорила, вот вы говорите то, что не бывает некрасивых женщин, бывает мало вот этого самого, да?
0: Фупсик нам об этом написал.
1: А, это то же самое, не бывает недоступных женщин, бывают недобритые. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: Неподготовленные.
1: Короче говоря, тема тапочек. Ходите ли вы в тапочках? В чем ходит дома, да, в чем по дому ходит ваша вторая половинка? Какие должны быть тапочки вообще?
2: И, кстати, вообще домашняя одежда. Как вы относитесь? Должна же быть домашняя одежда? Или все равно всем?
1: Вот я не люблю, когда дома в джинсы ходят. Как-то
0: пижама
1: неуютно.
0: Там, да, вот какая-то? Или это
2: халат?
1: Халат.
2: Да,
1: халатик. Да, вот
2: барский.
1: Курьер
2: такой
1: приходит, а ты в атласном халате.
0: В рубчик такой халат. У тебя еще это сеточка такая для волос на ночь.
2: И платок на шею.
0: И шейный платок. И так и стройся.
2: Яшка, заправляй коней.
0: Курьер.
1: А Яшка взял платок, затянул.
0: Вот.
1: И там похоронный марш можно включить.
0: Это все возможно. Плюс 7-9-2-7-2-42-8.
3: Бим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 102-87-39-24-47-41, 16+.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
10: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
11: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.

Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: По данным Яндекс.Погоды, на 16 сентября в Казани облачно, небольшой умеренный, местами сильный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман, утром и днем местами гроза, возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, утром и днем местами порывами 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 градусов, максимальная температура воздуха днем плюс 13, плюс 18, местами на востоке до плюс 23 градусов. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск, днем максимально до 23 градусов, гроза, дождь. Бугульма, Лениногорск, Бавлы, днем до плюс 23 градусов, также осадки в виде дождя. И Тетюши давайте тоже рассмотрим, плюс 18 градусов в Тетюшах. Осадки, гроза, дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
1: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
2: Вечерний Трубим.
3: При фразе «давайте рассмотрим» Тетюши все оживились.
0: Ну давайте.
3: В этой студии.
0: Лот номер один.
4: А там по двое сразу должно быть? Там не по
0: должно одному. Быть по две, да. Ну, да, у кого-то вот, например, ни одной.
4: Ну что, там же это самое как бы...
0: Зато у меня харизма пышная.
3: Справа или с левой?
4: Одна больше, одна меньше.
3: Я сейчас про хук. Ладушки, давайте напомним, что вы слушаете «Вечерний Трубим» на 102.8. С нами тут Альберт Вячеславович задержался, чему мы несказанно рады на самом деле. Ярославушка напротив меня.
0: И Петр Нижинский, я первый сказал.
3: Я тоже посиживаю, вот это синяки свои тут поминаю. Ну, в смысле, я не поминаю.
0: Да, я уже похоронный марш.
3: Я и помянуть могу. Вот. Заказывайте, если надо. Помянул.
5: Поминки от Петра Нижинского.
0: От Снежинки. От Петра и надо Павла, чтобы...
3: Найдем, вот Павел-то есть у нас. Павел, мы можем...
0: Поминки, кстати, от Петра и Павла. Я пироги пеку.
3: Неплохой этот творческий апостольский тандем составить, так сказать. Вот так вот. У меня ключи, у вас дерн. Вот.
0: Терн.
3: А, терн. Дерн.
0: Дерн вон у Ботанина есть. Дерн.
3: Да?
0: Где?
3: Да.
0: Тетюша.
3: А в Тетюшах? В Тетюшах у тебя все.
0: Да.
3: Вся сила в Тетюшах.
0: Добрый вечер.
4: Да.
3: Ну, а что поделаешь?
0: Не, Тетюша ван лав Альбина вот
3: вроде,
0: пишет. Моя родина.
3: Вроде бы не весна, а вот все мысли о Тетюшах. Тетюша действительно ван лав.
5: Какие еще интересные топонимы есть на картах родной республики?
0: Я думаю, при чем тут пони?
4: Забей, потом тебе.
3: Давайте-ка мы продолжим. Мы же про тапочки тут говорили вроде как.
4: Тапочки,
0: тапульки. Добрый вечер, я очень люблю тапочки. НЖ пишет, я даже на работе хожу в тапочках. Кстати говоря, вот у меня на работе есть тапочки с мишками.
3: А у нас есть тапочки, а давайте мы болтал.
0: А у тебя тоже есть?
3: А я тут это, тырю чьи-то.
0: У меня тоже, у меня с мишками, а у тебя черные тапочки с белой подошвой. Как в школе, да, чтобы следы не оставались. А у Петра чьи-то спертые тапочки.
5: Зеленые у него, крутые.
3: Цвета свежей травы.
5: Так, смотрите, по поводу тапочек, я тут сразу вспомнил. У меня, когда Дуаника была живая, она мне связала, это вот, не знаю, может быть, многие вспомнят, это, знаете как, не из такой...
3: Ну, носки с подошвой.
0: Ну, вязаные.
5: Да, вязаные носки, но только не носки, а вот такие коротенькие, как следки.
3: Так.
5: Из шерсти. Офигенная
0: штука. Как-то они называются.
5: Штука. Я вот забыл, как они называются.
0: У меня у детей
5: да.
0: такие есть, такие неудобные, не скользкие.
5: Не-не-не, наоборот, очень хорошие, очень удобные, я вот иногда их ношу. Сколько лет? 20 им, наверное, уже, представляешь? Они до сих пор вот живые.
3: А еще я помню, такие, знаешь, это вот в деревне тоже у бабушки были не тапочки, а чуни.
5: Mm-hmm.
3: Знаете такие?
0: Чуни mm-hmm. знаем, да.
3: Чуньки. Такие вот тоже хорошие вещи.
5: Чуи знаю.
3: Чуи? Чубак, что ли?
5: Да-да-да.
0: Бабай, кстати, спрашивает тех, кто в Тетюшах. Рыбный завод раньше был хороший. Он еще существует или нет? Да? Я спросила.
3: Я вот так вот сразу, знаете, представил? Те, кто в Тетюшах.
0: Ну, хорошо, что вы не видите то, что у нас здесь происходит в студии.
3: Вы бы не поверили, что это сделал я.
0: Да. Ладно, меня-то еще нормально. Я сегодня вообще угомонная пришла. А как же носки в угол поставить? В тапках так не получится. Слушайте,
3: ну, а зачем носки в угол ставить?
5: Носки, если недельку поносить, они в углу постоят, нормально, да.
0: А калоши можно на валенки натянуть?
5: Вот,
0: ну, вам лишь бы натянуть.
5: Вот эта тема, да.
0: Дома хожу босиком, теплый пол. Но когда перед сном иду в душ, надеваю тапочки, чтоб лечь в постель чистым. Кстати,
5: вот,
0: хотите,
5: именно, да.
0: хотите про меня один факт? Мои дети бы сейчас первым делом вам сдали меня с потрохами. Короче говоря, у меня вечно один тапок куда-то девается, я по дому хожу в одном тапке. Вот какой нашла, в левом или в правом, я так хожу по дому.
3: А как? А вторая нога это на весу?
0: Ну, кто-то должен
5: страдать в этом доме.
0: За всех.
3: Че, реально, с одной тапочки на ноге ходишь?
0: С одной тапкой хожу. Хожу же, и слава богу.
3: Мы, конечно, понимали, что это...
5: Странное, но не настолько.
3: Да хорошо, хорошо.
0: Ну-ка, рыбный завод еще раз покажи. Ага.
3: Рыбный завод?
0: Да.
5: Нет.
3: Альберт, у вас уже прямо это супер рыбный завод сейчас был.
5: Опт.
0: Там уже передоз рыбы.
3: Там, да, ароматы рыбы просто зашкаливают.
5: Давайте не про
0: рыбу.
5: Дома
0: тапочки всегда такая чистота, что я должен ходить или в носках, или босиком. Я даже у себя на даче босиком хожу. Шорты и куртка — это вообще лютый колхоз.
5: Ой, да ладно вам.
3: Да, я согласен с вами. Вот шорты и фрак — это как-то уже посолиднее смотрится. Ну, поинтереснее. Если еще ты с моноклем вышел.
5: С цилиндром, да.
3: Вот, да, у тебя монокль, чтобы водички набрать с утра, прям вообще замечательно. И в лоферах. Обязательно. Вот ты
5: на карете.
3: Ты говоришь, в моде что там это? Лоферы в мод вошли. Наконец-то.
5: Лоферы?
0: Все сказал.
5: Это вот лохи, лоферы.
3: Нет, лоферы — это обувь такая.
5: Понятно. Куда нам?
3: Как тяжело не с модными общаться.
0: У него рубашка сегодня классная, рубашка, и перестань, да, на него наезжать.
3: Цвет неви такой, приятный.
0: Да
3: цвет,
0: ты вообще как мальчик, говорю, еще с этой зализкой.
5: Нет никакой зализки, у меня так волосы растут.
0: Это такой сразу рост. Все «Без ума от Мэри» смотрел фильм?
5: Нет.
0: А ты смотрел?
3: Нет.
0: Там Камерон Диас.
3: Кто это?
5: Ну, барышня одна.
0: Кэмерон Диас. Ну, куртка так куртка, шорты так шорты.
3: Я знаю, о чем вы говорите, о ком вы говорите. Белобрысая такая, губастая, голубоглазая. Не ты.
5: Таких много. А кто губастые?
3: Таких много, да. А мы одни.
0: Все женщины губастые. Добрый вечер, Ярослава, как у вас дела? Все отлично, спасибо большое, Эдуард. Шорты люблю, но только джинсовые очень короткие. Mm-hmm. Павел напишет. На девушках любите короткие шорты и джинсовые, Павел, или вы носите? Так. Что-то я не представляю вас в джинсах, конечно. А есть фотка? Привет, мои любимые бимульки, моя свекровь. Во!
3: Мы же свекрови, тапки же
0: ищем. Вот такие очень удобные чеплашки, мы их называем. Они очень удобные, прохладную погоду греют хорошо. Вот смотри, такие, да?
5: Да. Вот, мне тоже нравится, очень классная штука.
0: Очень комфортно в них ходить. Мне кажется, они скользкие.
5: Ну, ты не надо гонять на них. Это ходи аккуратно, мелкими шажочками. Чего ты по дому носишься, как сумасшедшая?
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ходите ли вы дома в тапках? В чем вообще по дому ходите? А когда приходят гости, есть ли у вас какой-то красивый наряд на выход? Пишите.
3: А может, вы ходите?
0: Я хожу.
3: В неглиже.
0: Все, переключай, давай.
1: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС в Республике Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
9: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
10: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
11: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 5-174-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз. На сегодня, овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимания. Тельцы, вам удастся поймать удачу, она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день – встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы, астрологи советуют больше думать о родных. Друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.

0: Бежит, бежит. А не, не торопится, смотрите-ка. Не торопится.
1: Торопится, бежит. Идет наша кадровеньки. А в дровнях мужичок. Все, я закончила. Можно на этом уже заканчивать.
0: Палата номер 6.
1: Нет, мы с Леной Медовой обсуждали интересные вещички, поэтому я даже думала
0: тапочки.
1: Вас одних оставить здесь.
0: Вот я в шортах на Лебяжьем прислал вам фотографию фактически, Павел.
1: Да, это знаешь, хочется так телефон немножко опустить, под углом поставить.
0: А зачем?
1: Чтобы, да. А я не знаю, это тебе, может быть, прислал,
0: мне?
1: Павел.
0: Мне?
1: Да.
0: Мне зачем мужчин в шортах? Мне это неинтересно. А по дате я тебе сказал, я угадал.
1: Какой дате?
0: По такой дате.
1: Да, мы тут, Павел, ставили ставки, сколько вам лет.
0: Я выиграл.
1: Ну да. Так.
0: Про тапочки мы говорим.
1: Да, мы про тапочки говорим. Кстати, мы же, ты же хотел тапки. Надо всем тапки сфоткать свои ноги.
0: Обязательно, но я, правда, за ними не сходил. Мы тут что-то увлеклись на
1: замечательные... Ну нет, я сходила, но за тапками не
0: сходила. Замечательные тексты в песнях. Наконец-то прям это, знаете, мы заслушались.
1: А Расим пишет. Ярослава, во-первых, ты прыгай на одной тапочке. А во-вторых, я видел Павла в шортах. У него ширинка сзади.
0: Бог ты мой, какой кошмар. А может, он это группа Крис Кросс просто очень большой поклонник был. Там мальчишки так и выступали, они джинсы назад наперед одевали.
2: А очень удобно, да, как бы, да?
0: Как бы, ну, не совсем очень удобно, я бы, конечно, смотря для чего. Это
2: ну, вот для...
0: Балласт какой в характер скидывать.
1: Кстати говоря, вот нам один слушатель пишет: добрый вечер. Раньше ходили в спортивке с ботинками, не обращали внимания. Я вам так скажу, сейчас такая мода, то, что девчонки, вот, например, актриса Ирина Горбачева, она ходит в спортивных костюмах, в бриллиантах вот на ушах, например, в ушах, и какие-то каблуки. И смотрится очень даже неплохо. Мне нравится, я бы тоже так ходила.
0: Ну, одно дело, понимаете, это творческая личность.
1: Ну,
0: это
1: да.
0: Актриса там или там, не знаю, музыканты. То есть они изначально к себе внимание привлекают. Это часть их профессии. А когда вот ты просто так человека увидишь, ты подумаешь, что совсем ку-ку, что ли?
1: Здесь нам пишут: отпустите Баташку домой. Во-первых, он не любит, когда его называют Баташкой.
3: Баташка.
1: Во-вторых, он ел пирог, который я для него принесла.
3: Чемель перевариваю.
1: Он переваривает, сидит, да.
2: Там дождь, я не знаю.
1: Заберите кто-нибудь Ботанина, стукай 91. Люди
2: да
1: добрые.
2: Не надо. Я сам дойду, просто сейчас
1: вот
2: чуть-чуть
1: дождь. Вот как выгнать Ботанина, просто попросить кого-то его забрать.
2: Ну, если симпатичная девушка приедет.
1: Да хватит тебе уже, сколько можно? Сколько можно уже, угомонись.
0: Обязательно с длинными каблуками приезжайте, он это любит. Он под каблучок-то,
1: харизмой,
0: да,
1: тоже,
0: да,
1: как вот так, у меня.
0: Сразу на башне ему чаньк!
2: Как Турчинский говорил, любой нормально ориентированный мужчина.
0: Это вот вы будете говорить, да, когда мы у вас колечко увидим в носу.
1: А я ничего против не имею, кстати, подкаблучников. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Есть сообщение, в чем вы ходите дома, кто сомневался. А что тут сомневался?
2: И дождь не льет, понимаешь.
0: Кстати, еще никто не написал, неглиже-то ходите дома или нет?
1: Вот Павел написал, что он ходит в неглиже, если он один дома.
0: Молодец. Если он Макалей Калкин.
4: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Что же на дорогах нашего города происходит? Происходит что-то невероятное. 7 баллов, серьезные пробки. Да, крупные пробки, давайте расскажу, где. Улица Кугали от дома номер 3 до Вражной 34 минуты займет у вас время проезда. 23 минуты на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кугали. 17-минутные затруднения на Декабристов от Пролетарской до проспекта Ямашева. 15 минут время проезда академик Сахарова от проспекта Победы до Закиева. И Николая Ершова от Вишневского до Искры 13 минут время проезда. Ситуация на мостах и дамбах. Только Ленинская, в принципе, свободная. Наш Кремлевская, мост Миллениум из центра затруднения 2 балла. Кировская дамба загружена в центр 5 баллов, из центра 7. И третья транспортная из центра 3 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
4: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Альберт, выйди, пожалуйста, уже из студии. Ну сколько? Ну ты сидишь как вот на утреннике и после утренника уже.
1: Это все твой пирог.
2: Я уже микрофон включил, Альберт. Прекращай. Прекращай.
3: Ой, все, спасибо, Альберт, что прекратил. Второй музыкальный час.
4: Музыкальное сопровождение ваших мероприятий.
3: Да, да, вот, гороховый блюз от Альберта Ботанина.
0: 18... Альберт Ботанин.
1: Ботаж.
0: Альберт Ботанин.
5: Теперь Ботановый.
3: 18...
0: Теперь Ботановый.
3: С чем пирог-то был? С бататом?
0: А, нет, кстати, с яблоком было, да, и с терном.
1: А что такое терн?
0: Это типа сливы.
1: А, ну так и говори, сливы, терн еще какой-то.
0: Я хочу выпендриваться.
3: Ты что, не смотрел «Пираты Карибского моря»? Там Тернер был.
0: Смекаешь?
1: А этого помню, да.
3: Вот
1: да,
3: это про конечно. Него все.
1: И Элизабет Свон.
3: Твою налево.
4: Он все об этом, об этом.
3: Итак, второй час на часах в студии 18.03. В этом часе будем играть. Мы продолжаем разговор про тапочки и все, что с ними связано. Как вы по квартире ходите вообще в своих? В тапочках, без тапочек?
0: Если те, которые любят,
3: без трусиков, извините, вот. Может быть, вы там костюм какие-то.
0: Бабушкины панталоны.
3: Запросто. Шаль надеваете на себя. Шалите, например. В шале. Надели на себя шаль. И как, да? И как, давай шалить, понимаете? Шалуны.
0: Да-да-да.
3: Вот такие вот.
0: Пишите, пишите. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. И вот здесь написали то, что чеплашки называются.
3: Тапочки вот эти вот,
0: да,
3: которые. А да, вы также вам описали уже об этом.
0: Так, кстати, мы так и не сфоткались в тапочку.
3: Обязательно сфоткаемся.
1: Пожалуйста, фоткай.
0: Ну, нет,
3: но мы-то еще не разоблачились.
0: Вспомнила одну историю про тапки. Это вообще можно читать? Пришел как-то в аквапарк в своих новых этих абибасах.
3: Так.
0: Оригинальные, красивые, бело-зеленые. В тот же день там отдыхал какая-то компания. И так получилось, что кто-то ушел в моих тапках. Пришлось возвращаться домой в черных резиновых, купленных на рынке. Вот такая грустная история.
3: Бачки.
0: А что-то читать ее так весело.
3: Пришел в блатных, ушел вообще ни о чем. Да, вот видите, как аккуратнее. За своими тапочками надо следить. Следи за своими тапками с молоду. Была такая поговорка в дореволюционной России.
0: Вот пишет нам Альбиночка, то, что моя двойника до сих пор вяжет такие, штопает короткие шерстяные носочки, чеплашечки. Угу. Они хоть не очень удобные, но такие уютные, душевные.
3: Звучит как смешно, интересненько, чеплашечка. Красиво.
0: Чай будешь?
3: Буду, чай буду, с щебрецом. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры, пишите, в чем вы дома ходите.
6: Вечерний Трубин.
7: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
8: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
9: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
8: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
7: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
10: Реклама на БИМ-радио.
11: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
12: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
13: Бер ике, эш, дурт, яротель, супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
14: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
15: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
16: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
17: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
18: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
18: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
20: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мой парень считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
2: Суры-муры, я в тебе! Не хухры-мухры! Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Говорим про тапочки, про ваш внешний вид в стенах вашего дома.
1: Такой домашний вайб.
0: Да, в чем вы ходите по дому, в чем ходит ваша вторая половинка, в чем бы вы хотели, чтобы она ходила,
1: ну,
0: у вас?
1: Ну, может, отдельно, специально у вас есть, да, домашний там, ну, костюм, я не знаю, домашний, спортивный, треньки, ну,
0: или,
1: шорты.
0: Или что-то такое-такое.
1: Ну, что не жалко.
0: Ну, такое.
1: Или наоборот.
0: Такое, что к вам приехал племянник погостить, а вы не можете при нем
1: вот
0: такое надеть.
1: Или вот как мы вот чуть ранее вспоминали, знаешь, как я помню, это вот книжица-то вот еще со школьных времен про Обломова, это вот он в этом халате, вот это в рубчик у него, вот это вот манжетики, вот это сет. На волосы.
0: Привет, Бим. В тапочках я особо не люблю ходить. Родители хоть и заставляют их надевать по дому, но я не привык. Я их всегда забываю надеть, оставляю где-то на кухне или под кроватью. Я больше люблю в носках или босиком, ведь так удобно, а тапочки — это не мое. Самирчик, вы молодец. Самиру, по-моему, 13 лет, и он надеть и одеть четко изучил, все вот везде грамотно написал.
1: Не то, что некоторые еще, прям... да, позавидовать можно. Красавчик, красавчик.
0: Вообще. Салют, дорогие. Дочь сумасшедшая по тапкам и пижамам. Постоянно покупает. А дома ходим в основном босиком. Угу. Везде теплый пол. Угу. Кстати, я слышала такой миф, не знаю, насколько это правда, что если ходить без тапочек, то нога типа растет быстрее как-то.
1: Да.
0: Мне мама в детстве так говорила. Ну, значит, откуда же это взялось?
1: Как вас легко обмануть.
0: И вот у меня вымахала нога.
1: Вымахала? Я слышал, что наоборот, кстати, босичком-то наоборот полезненько походить бывает.
0: Вот, двояко. Ну, может быть, где-то на даче для закалки очень даже неплохо. Тапки нужны, чтобы вовремя переобуться.
1: Угу. Ну, так, в принципе, конечно, и тепло, и чистоту поддерживает.
0: Это двоякий смысл. Ну, ты что, переобуться вовремя?
1: Я понял, да, это эквилибристика в воздухе.
0: Моя в таких гоняет. А тут что-то из разряда маленький мук.
1: Такие восточные, да, тапочки? Ну, такие, с носами заостренными.
0: Вот нос как будто ей оборвали.
1: Прикольно. Да, как кто это прислал-то?
0: Это
1: все, вижу. Ой, какие прикольные. Слушайте, а я вот это реально подумал, я бы не отказался ходить вот в таких, это прям вот как у маленького мука, восточные такие тапочки с острыми носами, такими подогнутыми.
0: Зачем это? Какие-то травмы, комплексы?
1: Нет,
0: что это?
1: Просто прикольно. Это лучше, чем, знаешь, это как это в Европе деревянные вот эти вот кеды. Были деревянные? Золушка в таких, помнишь, ходила? В деревянных кедах. Ну, деревянные тапки, я не знаю, как
0: хотите. Нет, я помню Пиноккио и Буратино из деревянного.
1: Вот, а все-таки восточные из кожи шились. Вот. Угу. Симпатичнее как-то.
0: Угу. Шорты и тапочки носит дома, видимо, у нас Айрат.
1: Угу.
0: А вот у меня есть такие тапки, как у маленького Мука и как у Аладдина. А представляешь, что
1: класс! Так... Кто это написал?
0: Это ну-ка. Самир написал.
1: Самир, фотографии. Есть фотографии. Присылайте, кто сейчас дома уже. Пришли фотки ваших
0: надел
1: тапок.
0: Надел тапки. Арабская ночь!
1: Класс!
0: Ну, прикольно, да. Главное, жасмин не спутать с джином. И джин не спутать с джином. В общем, давайте... Это у мамы.
1: Хочется Аладдинчик-то.
0: У нас есть там, да.
1: Ну-ка, давай, немножко восточного давайте.
2: Добрый путник, войди в славный город Багдад. Ты своим не поверишь глаза.
0: В своих тапках.
2: Ждет тебя впереди приключений каскад. Ты готов? Открывайся, сезон! Арабская ночь, волшебный восток. Здесь шарный лед, топорничек, топливый сон.
0: Там еще был.
1: Неплохо.
0: А что мы не допели?
1: Да поем в следующем часе. Че ты? Поставим ее еще.
0: Добрый вечер, лучшие. Абу и Джин в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Так, мы Тимон. Тимон, давай.
1: Тимон!
0: Тимон и Пумба. Мне скоро толстовка с Пумбой придет, и буду Пумбой.
1: Вот, теперь интересно, кто из нас Джинни, а кто Абу. А, по-моему, тогда выяснили, кстати, была такая история. Ну, мы с тобой и Бивис, и Батхит.
0: Мне кажется, да, я Абу, меня же Абу назвали.
1: Точно, точно.
0: У меня не только Абу, там иногда еще буквы меняют. И... Понаберут?
1: Ой, по объявлению не говори, потом людям слушать приходится. Фотографии тапочек можете свои присылать. Кто дома сейчас доехал уже с рабочего своего этого поста, так сказать.
0: Да, кстати, скидывайте тапки, не надо стесняться. И размер ноги можете сразу свой тоже писать. Мне вот интересно...
1: У Павла какой размер ноги, вам интересно?
0: Нет.
1: Потому что калериацию некой проводит. Какие тапки придется покупать, если что?
0: На самом деле, когда мы услышали с Альбертом Ботаниным недавно песню вот эту «Еще совсем малюсенькие ножки»,
1: так.
0: Альберт сказал: «Ярослав, вот песня не про тебя, поэтому мне интересно, какой размер ноги у наших слушательниц».
1: Слушай, а у тебя какой размер
0: не
1: ноги?
0: Не скажу.
1: Почему?
0: Миниатюрный.
1: Ну, подожди, ты полчаса Все. Назад говорил, что ты этот... Гулливер, можно сказать.
0: Ну, я высокая.
1: Подожди, то есть ты как бы по снегу можешь спокойно, да, по сугробам пройтись?
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-
1: Самир. Спасибо, Самир. Вот такие. Вот, говорит, тапки. А где тапки?
0: А у вас нет плоскостопия, Самир?
1: Ноги только прислал.
0: Размер. 43-й размер.
1: Ну ладно, пока вы вспоминаете, какие у вас тапки есть. А, вот тапочки. А, как у тебя, смотри, тапочки у Самира. Как у тебя, один в один почти.
0: Нет.
1: Ну, цвет такой же.
0: А мы, кстати, в группу Бим-радио выложили наши тапочки, рабочие тапочки. У Альберта, тапочки. У Петра и у меня можете посмотреть и написать в комментариях, чьи тапочки вам ближе по вайбу.
1: И свои присылайте. Фото тапочек.
0: И свои
1: в
0: присылайте.
1: Студию!
3: Бим-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Всем известно, что в Голливуде любят снимать сиквелы удачных фильмов. Ярким примером является серия картин о британском секретном агенте Джеймсе Бонде. Фильм занял первое место в книге кинорекордов по количеству фильмов-продолжений. Их общая цифра составляет 23 ленты за 40 лет.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
5: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9», полный привод, два варианта подвески, бензин или дизель, АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9», победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131, 230, 30, 30. Победитель премии «Золотой платон» 2025 года, «Внедорожник 2025 года», категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой «Акбарсбанка» и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
9: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
10: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
11: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
12: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
15: Ну и, конечно, не забываем номер телефона в студии 292-102-8. На подходе игра «Ты мне зубы не сговариваем». Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8. Продолжим хвасточную тему.

0: данным Яндекс погоды, завтра, 16 сентября, в Казани облачно, небольшой и умеренный, местами сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Утром и днем местами гроза, возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Утром и днем местами порывы 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Максимальная температура днем плюс 13, плюс 18 градусов. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны днем до плюс 23 градусов. Гроза, дождь. Бугульма, Лениногорск, Альметьевск днем до плюс 23 градусов. Нурлат плюс 22. Максимальная температура днем везде, кстати, дождь и гроза. Тетюши днем плюс 18, ночью плюс 11 градусов. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18» «Джак Канавто». «Джак Канавто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу Восстания 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В части открытия действует специальное предложение на автомобили «Джак». Выгода до 300 тысяч рублей. И зимняя резина в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 230-30-30, код города 843 и приезжайте познакомиться с автомобилем «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности
0: и риски.
3: Количество подарков ограничено. А на кону в игре «Ты мне зубы не заговаривай» подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первая до нас сегодня дозвонилась Алина. Здравствуйте, Алина.
4: Здравствуйте.
3: Алина, мы тут про тапочки разговариваем, все вообще про домашний обиход. Вы дома в чем ходите?
4: Дома хожу по всем домашним.
3: А, во всем домашнем.
0: Но не вот эти вот треники с оттянутыми коленками.
3: Или может быть вот эти вот с перламутровыми пуговицами?
4: Ну нет уж.
3: А че нет уж?
0: Пушинде. Ладно, давайте узнаем, в чем ходит ваш сегодняшний соперник.
3: Ильхам, добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Есть у вас
5: тапочки? В шортах, футболке, босиком.
3: А, в шортах, футболке и босиком. Даже если на улице минус 30.
0: А воздушные ванны? Ильхам?
5: У нас душ. Ванны нет, к сожалению.
3: У вас душ.
0: Воздух. Воздуханный.
3: Да, ну ладно. И ножки не мерзнут босичком-то ходить? Теплые полы, что ли?
5: Нет, у меня все дети даже так ходят, привыкли уже.
3: А вот я говорил, кстати, да, что полезно поговаривать босиком-то ходить все-таки.
5: Да.
3: Вот. Понятно. Ладушки, давайте мы напомним правила игры. Ровно по 10 слов у нас уже заготовлено. Все они связаны с домом. А у меня, кстати, вот так эта ручка падает. Понимаешь?
0: Что еще у тебя падает?
3: Только ручка.
0: Руки не надо опускать. Да, во-первых, тут спросили, какой у меня рост, 1,71 м. Во-вторых, смотрите, ровно по 1 минуте у каждого.
3: А может, потому что у меня усы, поэтому эта ручка спадает?
0: У каждого участника 10 слов. У меня 10 слов у Петра. Кто-то там приемник хулиганит.
3: Приемник лучше убавить.
0: Да. Так, Алиночка, вы дозвонились первой. С кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
4: Ярославой.
0: Хорошо, принято. Так, все слова так или иначе связаны с домом, с телом. Все прилично. Я готова.
3: Стартуем.
4: Я тоже.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Есть руки, а есть...
4: Ноги.
0: Да. А есть чулки, а есть...
4: Ой, не слышу.
0: Есть чулки, а есть...
4: Носки.
0: Молодец. Подошва бывает из этого материала. Еще говорят...
4: Резина.
0: Молодец. У Аладдина он был самолет. В 90-х на стене Ковер. Висел. Да. После бани мы надеваем его.
4: Халат.
0: Да. Мы на ней спим.
4: Как?
0: Мы на ней спим. Мы проиграли. Мы спим на ней, если очень повезет. Не в погоде, если мы с вами. Алина, это кровать, конечно. Мы надеваем ее под рубашку. Мужчины надевают под рубашку и выглядит как деды старые. Правильно, майка. Носки, когда мы... А женщина, когда хочет совратить мужчину, она надевает не носки, а как раз-таки... Правильно, Алина, это чулки, конечно, самые красивые, черные, и только они. Все, спасибо большое, спасибо за игру, спасибо большое.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Самые красивые черные чулки. Черные чулки. Надеваешь, я балдею, черные чулки.
0: Это красиво,
3: я,
0: да?
3: Да, да, неплохо. Я не понял, Алина вообще нас слышит сейчас? Алина, вы с нами? Алина?
0: Подождите, она у нас отрубилась.
3: Как это она у нас отрубилась?
0: Ну вот, вот так вот она у нас отрубилась. Сейчас подожди, я тут
3: Зачем
0: сделаю.
3: Она отрубилась?
0: Давайте, Алиночка, мы вас слышим.
6: Я вас тоже слышу.
0: А что-то, а вы вообще слышали, когда я вам чулки загадывала?
6: Да.
0: А мы вас уже не слышали.
3: И ответили, ведь черные чулки, ведь правильно?
0: Вы вообще все правильно ответили, да?
6: Алло.
3: Да, алло. Говорит Алина, я все правильно ответила.
0: Мы вас слышим, конечно, мы вас слышим. А вы нас слышите?
6: Да, последний вопрос был про чулки.
3: Все ну, правильно. Все, все, 8... Ну, смотрите, 8.
0: Ну, связь, 8. Конечно, нас подвела. Мне кажется, мы вообще все 10 бы сегодня.
3: Связь, знаете, она бывает многих подводит. Какая-то вот.
0: Но разборчивая же у нас была.
3: Да, разборчивая связь, действительно, звучит очень интересно. Ильхам.
5: Да, я на связи.
3: Вы готовы? Вы на связи? Вы готовы?
5: Да.
3: Ну что, я запускаю таймер. Наш минут начинается прямо сейчас.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: А, ну, собственно, по квартире и в доме мы по нему и ходим.
5: Пол.
3: Верно. А вот где этот пол находится? Это что у нас за строение?
5: Плиты перекрытия?
3: Ну нет, вообще в целом. Любимый...
5: Дом.
3: Дом, конечно же. Это такая одежда, которую на ночь надевают, в ней спят.
5: Пижама.
3: Правильно. Вот у нас на ногах, да, вот есть стопа, а есть вот жесткая часть такая, на которой
5: пятка.
3: Мы тоже ходим. Тоже отлично. Нижнее белье по-другому. Вот в горошек мужички любят носить семейные.
5: Трусики.
3: Хорошо, трусики. А это вот трусы, только уже побольше. Вы в них дом ходите и в майке.
5: Шорты.
3: Правильно. Мы, когда спать ложимся, вот голову на нее кладем.
5: Подушка.
3: Верно. А это такой платок пуховый, он просто так называется, 4 буквы название у него.
5: Плед. Плед.
3: Платок. Платок. Не плед. Платок.
5: Ну, шаль.
3: Шаль, конечно же. Принято.
5: Все?
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Ну как уж все-то? Как уж все-то? Не все? Еще.
0: А сколько у вас? 9 же, нет? Шаль какое было?
3: Шаль это была 8-я. У нас ничья получилась.
5: А я после шали я вопрос не слышал уже больше.
3: А у нас уже вышло время, потому что.
5: Ага.
3: Вот. Я все-таки предлагаю пойти навстречу друг другу и попробовать сыграть в суперигру. Вы как на это смотрите, Ильхам?
5: Давайте поиграем.
3: Вот, тем более давайте пойдем Алине навстречу. У нее там что-то это. Нас слышит сейчас, Алина?
4: Да, слышу.
3: О, замечательно.
0: Я все починила.
3: То бишь, представляете, вот чудо вообще, коллега, чудо. Сейчас вот гаечный ключ взяла на 13, тут какие-то масла.
0: У меня руки золотые. Какая разница, какой у меня размер
3: золотые.
0: Ноги вообще?
3: Вообще пофигу, правильно. Одно единственное словечко сейчас вам Ярослава как раз загадает. Ваша задача догадаться, о чем идет речь. Кто первый выкрикнет правильный ответ, тот и получит сертификат в семейный парк активного отдыха. Вы готовы?
5: Да.
4: Готовы.
3: Отлично.
0: Итак, Алиночка, нужно быть немножко шустрее в этот раз. Я называю определение слова. Кто первый, да, тот и победил. Итак, это разговорное название рубашки. Обычно женской или детской.
4: Блузка.
0: Это вид нательного белья, предназначенный для сна.
5: Пижама.
0: Рубашка.
5: Ночнушка.
0: Молодец, молодец. Ночнушка.
3: Ночнушка.
0: Смешное слово, конечно, очень. Ночнушка. Я в ночнушке, и сразу все желание отпало.
3: Ну
0: лучше
3: что?
0: Бы не спрашивал.
3: Поздравляем, Ильхам оказался первым. Алина, вы можете
5: Спасибо.
3: Передавать приветы, кому пожелаете. Алина?
4: Я хочу передать привет вам, ведущим, всей Казани, всем, кто меня узнал. Пожелать всем хорошего вечера. Связь, конечно, вообще подвела.
3: Просто отпад, просто отпад.
0: Зато, Алиночка, вы теперь еще можете хоть завтра нам позвонить и поучаствовать в этой игре. Спасибо вам огромное за игру. Все было классно, связь немного подвела, зато повезет в чем-то другом.
3: Ну и поздравляем нашего победителя, который...
5: Спасибо, спасибо, спасибо за это, Бимрадио. Целый день все планы шли не по плану. Вы в конце дня подняли настроение. Спасибо вам.
3: Вот это вообще замечательно. Ну что ж, кому-то конкретно приветы полетят, Ильхам, от вас?
5: Привет всем, кто узнал, всей Казани, вам, Бимрадио, семье, детям. Скоро буду дома, дети меня слышат.
3: Отличненько, Ильхам. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Оставайтесь на линии. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам завтра.
2: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: 20 сентября. Центр семьи Казан. Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Это действительно твой выбор?
9: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
12: ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 128-739-24-4741, 16+.
13: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Короче, что мы поняли из сообщений, которые вы нам прислали. Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Нужно ходить дома в негляже, пока мы молодые. Когда старый, там одно расстройство уже будет. Не кишечника.
1: Зеркала надо будет завешивать сразу.
0: Нет, это после старости. Это когда она закончится, но...
1: After dark. А фотографии там еще присылают, кстати, своих этих шлепок. Да, тапок. Живые, да. Вот такие тапочки Аладдинки были у меня.
2: Аладдинка, скоро май. Аладдинка, ну-ка, растай.
1: Не домашние, но тоже тапки. А я еще песню вспомнил. Знаешь, была такая, была в 90-е она, кстати. А мы ему по морде тапками и научим танцевать. Или чайником они ему по морде били. Чайником, да.
0: Да, 90-е чайник. Там не только, наверное, чайником, да?
1: Там, да.
0: А я еще, знаешь, какую песню помню? А она мне говорит, что голова болит. У меня дед любил эту песню, смеялся над ней. Была маленькая и не понимала. Сейчас я выросла и тоже не понимаю, что смешного. Ну, когда голова болит, это же не смешно.
1: Плакать там хочется.
0: Там сил нет. Белая майка, черные штаны с коленками. Вот как раз-таки про коленки. Ой. Надо белая эти коленки майка, отменять, я считаю.
1: Штаны.
0: Вот эти вот штаны с оттянутыми коленками, их надо давно уже отменить. Их надо не зашивать, их надо выбрасывать. Не знаю, мне кажется, женщина за этим вполне могла бы удачно и успешно следить. Но мужчине же, наверное, все равно, в чем он по дому ходит.
1: Ну как это?
0: Ну, в коленках, в оттянутых.
1: Не, ну оттянутые.
0: Почему он может, а она не может? Почему у нее оттянутая грудь не может быть, а у него коленки могут
1: такая
0: быть?
1: Отвисшая маечка такая, да?
0: Да, почему? Есть ответ у кого-нибудь на этот вопрос?
1: На это ученые ответ до сих пор не предоставили.
0: Но зато вот Ренат нам написал, что... Привет, Ярослав и Петр, мне 39, хожу дома часто без одежды. Вот что, денежков нет купить одежду, Ренатик?
1: Ну, может, ему нравится так вот. Все это...
0: Да ладно, ладно.
1: Свежо.
0: Ну вот я говорю, воздушные ванны, воздушные. Это же полезно вообще-то.
1: Колышется.
0: Проветривать. Ладно, я не хочу это визуализировать. Добрый вечер.
1: Слоны пошли на водопой. Это Африка, Африка. Африк Симон.
0: Добрый вечер. Если жена увидит, что я или дети ходят по дому босиком или в носках, вообще без тапок, в общем, без тапок, для нее это как красная тряпка для быка. Ой, мы бы подружились с ней, Валерий. Я тоже на своих ругаюсь.
1: Чего ты сама в одной тапочке ходишь, зато на всех гавкаешь?
0: Да, когда, кстати, начинаю ругаться, думаю, Ярослава, смотри за собой в конце концов.
1: Ну, следи за собой, будь осторожна.
0: Я бы за слонами смотрела, но нету.
1: Это надо Занзибар.
0: Это надо зоопарк дома минимальный.
1: Африку, да.
0: В виде одного слона хотя бы.
1: Индийского. Сейчас, кстати, много приезжих.
0: Израильского.
1: Индийских слонов.
0: Короче, все, тему закрыли, погнали в следующий час.
1: Сейчас расскажу, что на казанских дорогах происходит.
0: Давай.
3: Бим-радио. Дёвые заявки на Бим-радио.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: Ну что, 5 баллов у нас, движение плотное, уже не 7, и то хорошо. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты, рассказывает, где крупные пробки, чтобы вы туда не отправились. Это улица Комиссара Габишева, от улицы Рихарда Зорги до Кулгали, 31 минута время проезда. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до Овражной улицы, 26 минут. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до Академика Арбузова, 23 минуты. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева, 12 минут, также 12-минутный затруднение на улице Карла Маркса, улице Николая Ершова от улицы Чехова до Гвардейской. Ситуация на мостах и дамбах. Кремлевская, она же третья транспортная, она же Ленинская, характер нордически не женат. 0 баллов в обе стороны. Ну, шучу. Ленинская дамба и третья транспортная свободны. Мост Миллениум из центра 3 балла. Кировская дамба в центр 5 баллов. Из центра 3. Вот такие вот дела на данный момент у нас. Хватаем у дела. И, конечно же, стримглав в новый музыкальный час. Там у нас будет игра «Забавушка», призы, подарки и возможность, конечно же, классно пообщаться. Ну, а пока возможность классно провести время с любимой радиостанцией под классную музыку.
3: Дёвые заявки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: 19 по нулям на часах.
2: А, 19.01 уже. А, 0.2 уже. Ну как? Ну, короче, 7
3: давай
2: часов
3: выйди,
2: вечера.
3: Зайди нормально. Еще раз отбивочку давай поставим.
4: Так моя и камин. Клара Захарна. Who is on duty today?
2: Никитин, наш коллега. 19.01 на часах в студии БИМ-радио. Третий музыкальный час. На 102.8 по-прежнему с вами Ярослав Шхэ.
3: И Петр Нежинский.
2: Здравствуйте.
3: Да, всем здравствуйте.
2: В этом часе у нас будет вечерний тост. Мы будем обязательно поздравлять тех, кто отмечает свой день рождения сегодня, с 15 сентября 2026 года. Я иногда теряюсь, в каком я году нахожусь. Также мы будем... Что это такое? Это микрофон?
3: Написали нам, кстати, что зеленые тапки выкинуть надо. Это, видимо, твои, что ли?
2: Почему их выкинуть надо? Ни в коем случае.
3: Ну, вы извращенцы. Вообще-то, Расим, чтобы вы знали, женщине нужно дурачиться с умным мужчиной, а не умничать с дураком. Это...
2: Неплохо.
3: Да.
2: Неплохо.
3: Да.
2: Неплохо.
3: Раз, да.
2: Неплохо.
3: Да.
2: Неплохо. Неплохо.
3: А что плохо?
2: Неплохо. Неплохо.
3: Неплохо то, что она за бабушка в этом части.
2: Совершенно верно. К ней давайте и переходить.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.
2: Че ты там чавкаешь-то? Причмокивает еще.
3: Сидеть. Это когда язык на зубы кладется?
2: Так.
3: Я вообще не причмокиваю. Откуда ты знаешь, как я причмокиваю? Я про тебя даже не ела. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Приглашаем вас принять участие в игре «За бабушка». Мы вам фразу, вы нам окончание этой фразы.
2: А на кону у нас билетики в кино.
3: До 19.
2: 40. Кстати. 19.40.
3: 40, да, мы...
2: 19.40, это же 7.40 по-другому. Что бы я так жил?
3: А ты видел, что у меня здесь?
2: Что у вас там?
3: Сейчас, подожди, сейчас. Вот, вот это видел? Тебе показывал?
2: Да, показывала.
3: Ну, еще раз посмотри.
2: Все,
3: красиво?
2: Увидел.
3: Ну,
2: красиво, красиво.
3: Вот девочки, мы такие девочки. Короче, игра за бабушка, фраза.
2: Я, честно, даже не знаю, она там что написала, но тут что-то хихикала. Сейчас мы, наверное, тут тоже похихикаем.
3: Да нет, вообще все прилично сегодня.
2: Да?
3: Да.
2: Давай.
3: Слонику в зоопарке было очень тесно, поэтому...
2: Ну, неплохо.
3: Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому... Видишь, все прилично, даже не смешно.
2: Хобот упирался в решетке, видимо. Да, или там, что там?
3: Водоем.
2: Из оргстекла сейчас делают.
3: Подтекало,
2: это.
3: Водоем рядом был.
2: Вот, да.
3: Какие же мы извращенцы, Расим, вы думаете,
2: какие
3: что
2: какие вам слоники больше нравятся, индийские или какие там чилистые?
3: А мне нравятся такие, которые бывали однажды уже у ветеринара. Ветеринар провел одну манипуляцию над слониками. Теперь слонику ничего не мешает дышать полным хоботом.
2: А я мультфильм еще такой вспомнил про слоника с маленьким хоботом. Вот, советский мультик был такой. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Там крокодил потом вот тяпнул, это тянул ему хобот нормальный.
3: Вот таким мне и нравятся слоники. Да. А мой рост, кстати, 1.71 я говорила, по-моему, да?
2: Сочиняем.
0: Вечерний Трубим.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва. Реклама на БИМ-радио.
7: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
8: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
9: Спонсор игры «Утромания» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
11: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
12: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
13: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
15: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
16: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
17: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
18: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пойду сделаю какао.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Что это такое?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Бабушка здесь на Бим-радио. До 19.40 принимаем ваши ответы, ваши продолжения фразы в наши мессенджеры. Так, на кону у нас два билетика в кино. Фраза звучит так. Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому...
2: А я скажу, в эфир прям скажу. Очень вкусный пирог. Спасибо, коллега. Прям, правда, вкусный.
1: А чего, кстати, все удивились, что я пеку пироги? Как будто... Я вообще 13 лет в браке была, на минуточку.
2: Ясно?
1: Да.
2: Ну, давай теперь про слонов.
1: Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому ему купили две клетки.
2: А поэтому он решил написать жалобу в ТСЖ. Почему у белок двухэтажный дуплекс, а у меня однушка без балкона? Такой вот предприимчивый слоняра. Так, поэтому он переодел... Что? Переодел джинсы ширинкой вперед. Извините, сорвалось.
1: Это кто написал?
2: Валерий. Валера. Гениально.
1: Так может, поэтому Павел-то так и шорты носит?
2: Да, все правильно. У меня аж тоже картинка срослась. И Валера тоже, видимо,
1: Павел,
2: оттуда.
1: Павел, ответ. Павел, прием. А, слонику в зоопарке было так тесно, поэтому мы сделали...
2: Зараза, до сих пор отойти не могу.
1: Обрезание. Чего, ушей слишком большие были?
2: Хвостик, наверное.
1: Дамба.
2: Вот. Дамба?
1: Да. Ленинская. Слонику было так тесно в клетке, что ему пришлось сесть на диету.
2: А слонику в зоопарке было так скучно. Он тихонько подкрался к табличке у вольера. Вольера, вольера! И попытался поменять слон индийский на слон, который очень хочет арбуз. А смотритель заметил и говорит: ну уж нет, по документам ты величественное животное, а не любитель арбузов. А слоник вдохнул: величественно, хочу арбуз.
1: Мы можем фразу поменять?
2: Сори, за рулем не верю. Неверно услышал. А, не скучно, а тесно. Вот. Какую фразу поменять?
1: Просто поменять фразу. Тут такие ответы просто, ну...
2: Жесткачевые?
1: Ну да.
2: Ну теперь уж все.
1: У меня просто дочь с классом идет в зоопарк, между прочим, в пятницу.
2: А обратной силы не имеет, как говорится. Так, как у нас там фраза-то была?
1: Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому...
2: После того, как его накормила Ярослава. Вот. Поэтому купи слона. Есть ответ от Павла. Ой, бог ты мой, Павел. Слонику было так тесно в клетке. И когда он вырос, он стал дружить с киской. Ну, видимо, с львицей какой-нибудь. Смеяться лопата требует Павел. Слонику было так тесно в клетке, сказал Чебурашка, сидя в ящике с апельсинами. Вон оно как.
1: Ты что, это что?
3: Автоботы! Во мне иногда просыпается Кибертрон.
1: Ждем в марте. Слонику в зоопарке было очень тесно, поэтому жирафы и вовсе там не поместились.
2: Ну что ж, плюс 7-9-2-7-42-102-8 наши мессенджеры. Продолжаем сочинять про слонов.
1: Прилично.
2: На кибертроне.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что когда еж впадает в спячку, обменные процессы в его организме замедляются. Температура тела понижается до 0 градусов, а сердцебиение падает с уровня 170 ударов в минуту до 5.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом.
8: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
14: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
15: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
16: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
17: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
18: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
19: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: До 19.40, напомним, принимаем ваши фразы, вернее, продолжения, которые вы нам тут сочиняете в наши мессенджеры +7 9 2 7 2 42 102 и 8. Сегодня у нас там про слоняр что-то. Вот такой вот слонику в зоопарке было так тесно, если честно, что он решил, была не была, взмахнул ушами, ну, как крыльями, и ушуршал, пока ветер попутный не более... Чего? Просторно. А, на более просторную полянку. Ну, вот как это, слоненок Дамбо, в общем-то, улетел слоник. Вот примерно, да, вот такие вот истории мы рассматриваем сегодня с вами. А слонику в зоопарке было тесно, поэтому он постоянно заглядывал в чужие норки. Шубу хотел.
2: Какое необычное дупло!
1: Шубу хотел из норки. Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому он был грустный, ведь ему так хотелось танцевать. Вот.
3: Слонику в зоопарке было очень тесно, поэтому его перевезли в Казанский зоопарк.
1: Патриотично. Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому для разворота он прижимал хвост и наклонял голову. Да, слушайте, логично, я в цирке видел такое.
3: Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому его непрерывно поливали холодной водой.
1: Вот. Чтобы он чуть-чуть это как бы...
2: Не объясняй, мы все...
1: Не надо. Слонику в зоопарке было так тесно, что я предложил работать охранником на заводе. Там будки просторнее будут. Ух ты, вот так вот.
3: Слонику в зоопарке было очень тесно, потому что с другой стороны висела табличка «Кроличья нора».
1: Слонику в зоопарке было так тесно, жирафу низко, мишке голодно, бегемоту сухо, что я взял и написал в прокуратуру.
3: Слонику в зоопарке было так тесно, что на вопрос внука, почему у Филимона пять ног, бабуля растерялась.
1: Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому он постоянно выглядывал из вольера то справа, то слева. Слонику в зоопарке было так тесно.
2: Пять ног, это ж надо додумать.
1: Когда принесли подарки от Мартина.
2: С гусем?
1: Да,
2: гуся
1: да.
2: Душить по ночам?
1: Да, да.
2: А до слонику в зоопарке было так тесно, что руководство зоопарка приняло решение перевести Филимона в Казанский зоопарк.
1: Да, вот. Поэтому пришлось сделать ему обязание. Теперь он малай, короче, вот так скажу. Да, +7. Успокоились?
2: Водичка холодная, плеснуть
1: нельзя? Не надо. +7 9. Хотя плещите, может съежить. 9 2 7 2 42 102 8. До 19.40 у вас еще есть время. Сочиняем продолжение фразы. Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому...
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
4: Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: данным Яндекс погоды, в Казани завтра, 16 сентября, днем облачно, небольшой умеренный, местами сильный дождь. Ночью, утром в отдельных районах туман, утром и днем местами гроза, возможен даже град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Утром и днем местами порывы 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 градусов. Максимальная температура днем плюс 13, плюс 18. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников. Вечерний тост.
3: Да-да-да, время поздравлять наших дорогих замечательных радиослушателей, тех, кто отмечает день рождения сегодня, 15 сентября. Для этого мы всегда с легкостью запрыгиваем в нашу группу БИМ Радио Казань ВКонтакте и поздравляем тех, кто находится онлайн. Не забываем про телефон 2-930-800, позвонив по которому, можете заказать отдельное специализированное эксклюзивное поздравление. Ну или обращайте свой взор на сайт bimradio.ru, раздел услуги, все подробно описано. Ну а теперь давайте к именинникам.
0: К именинникам. Во-первых, сначала я хотела бы поздравить своего отчима. Сергей Худяков его зовут. Я хочу поздравить тебя с днем рождения. Будь счастлив, самое главное, здоров. Получай удовольствие от всего, что ты делаешь в этой жизни. Все. А дальше, конечно же, я хочу открыть группу БИМ-радио «Казань» и позвать всех именинников поближе к радиоприемнику, чтобы услышать, не пропустить. И если вы сейчас онлайн... если вы сейчас онлайн, и ваша рука не на шее... На шее ты показал, да?
3: На шее, да. Анна на шее. Знаете, награда такая была.
0: То давайте быстренько вас и всех и поздравим, за ушки подергаем. Эльмира Салимзянова, Ксения Туинова, царь Леонид, просто царь, просто
3: Бог
0: Леонид.
3: Бог ты мой, 300 спартанцев, видимо, тот Леонидов-то.
0: Екатерина Афанасьева, Алина Альфредовна, Константин Редькин, Людмила Абдрашитова, Фарид Валиев, Раиль Камалиев, Надя Христофорова, Екатерин Шульга, Виктор Демидов, Наталья Соляр, Евгений Пономарев, Алексей Белодуров и Наталья Дудникова. Вот такие у нас сегодня именинники. Будьте счастливы тоже. Вам всего самого доброго, хорошего настроения.
3: Да! Поздравляем! Да. Ну и по традиции рассказываем, с кем знаменитости вы родились в один день. Ла-Рош-Фуко.
0: Не торопитесь, пожалуйста.
3: Ла-Рош-Фуко родился в этот день. Знаком вам такой вид, господин Ла-Рош-Фуко?
0: Конечно, да.
3: Yes. Yes. Надо говорить «уи-уи».
0: Oui.
3: Фенимор Купер. Тоже 15 сентября появился на свет. Агат Кристи, писательница, актер Кирилл Лавров, кинорежиссер Оливер Стоун сегодня отмечает день рождения, поэт-песенник Михаил Танич, продюсер Андрей Разин, который вот несколько составов по «Ласковому мая» гонял по стране. Том Харди сегодня отмечает свой день рождения, да, актер, продюсер,
0: да.
3: Ну, нормально, нормально. Плюс ко всему, я смотрю, вот тут несменный, бессменный барабанщик группы Абба Ола Бурнеркетт родился именно в этом.
0: Будь здоров.
3: Ну, у них странные имена просто, да? Они же из Швеции, по-моему. Пол Томпсон, еще один барабанщик уже шотландской группы, вот, который мне невероятно нравится. Это Франц Фердинанд. Вам тоже нравится?
0: Слушала, когда мне было 16.
3: Эрцгерцог тоже был неплохой парень.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Стопорим?
2: Стопорим.
1: Ну, давай немножко еще продолжим. Ну, 5 минут, ну, на посошок ответы прочитаем просто. Ну, 7-9-8-2.
3: Зачет не берем уже, все.
1: Да, с этой минуты все, что вы присылаете, идет вне конкурса. А пока, напомню, что игра «Забавушка» здесь у нас в эфире. Нужно продолжить фразу наши мессенджеры. Приличную фразу! Что вы сразу тут нам накидали?
3: Билет в кино на кону.
1: Да,
3: на приличный фильм. Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому ему сделали липосакцию.
1: Слонику в зоопарке было так тесно, что даже его величественный хобот казался чуть поникшим.
3: Слонику было так тесно, что моя жена, как узнала об этом, она его захотела пожалеть.
1: Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому слоник не выдержал и обильно плюнул на всех.
3: Слонику в зоопарке было так тесно, поэтому...
1: Техно.
4: Я слоник на техно, слоник на техно.
1: И хоботом вум-вум-вум.
3: Поэтому он нашел себе вторую половинку, им дали клетку побольше. Угу, мечтайте. Слоника в зоопарке было так тесно, что он ушел на Бим-радио к Тимону и Пумбе. Поэтому он живет у бегемота в пруду. Вот такой вот. А слонику в зоопарке было так тесно. Поэтому он перешел на семейные.
1: Прям вообще, ну прям.
3: Вот так вот вообще, да. Поэтому перешел на семейные.
1: А вы перешли на семейные? Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Слонику в зоопарке было очень тесно, когда ему поставили... Поэтому... Так, подожди, слонику в зоопарке так тесно, когда поставили ему тенкс-канавта.
4: Ничего не понял. Ничего не понимаю.
1: Поэтому он старался не думать лишний раз о слонихах.
3: Слоника в зоопарке было так тесно, поэтому он ходил на цепочках, чтобы не наступить на уши. А, на цыпочках. Слоников... Ну, хватит забивать гвозди. Слоников в зоопарке было так тесно, поэтому он решил жениться на той, у кого побольше клетка.
1: О! Есть люди, говорят, а дайте ответ про 5 ног, победит просто и все.
3: Очень смешно, говорит, было. Тут, значит, тут есть еще претенденты не хуже.
1: Давай. Ой, все. Да, мы совсем скоро...
3: А, у директора зоопарка были шахматы и слоновые кости. Вот такой есть вариант. Слоников в зоопарке было так тесно, потому что у директора зоопарка были шахматы и слоновые кости. Ой, страшно как-то стало сразу про слона. Это же из его
1: а
3: кости.
1: А ты прочитай про семейки, настроение поднимется.
3: Это же из его кости получается.
1: Всем Костям привет.
4: Костян, когда полтинник вернешь?
3: А скоро подведем итог.
0: Вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавта-1».
6: С вас 5 875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавта». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк «Партнер» АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: удастся поймать удачу. Она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день – встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы, астрологи советуют больше думать о родных. Друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
2: Ну, репетиция. Небольшая репетиция. Как это будет?
3: Это я учусь на барабанах играть.
2: Вот, как это будет? And the winner is... Ну, сейчас к этому вернемся обязательно. Так. Вот так вот, наверное, да? Сначала к этому подойдем мы. Ну что, традиционно сейчас затолкнем вот эту речь, что три часа пролетели.
3: Спасибо всем огромное за то, что вы участвовали.
2: И вам, коллега, тоже большое спасибо.
3: А, да, пожалуйста, и вам спасибо, да. Петр Нижинский здесь напротив меня сидит, и мы тут, значит, мне написали, что очень смешной эфир у нас.
2: Хороший,
3: забавушка,
2: да,
3: шикардосная.
2: Очень весело было, согласен.
3: Да, спасибо огромное, и давайте перейдем уже к имени победителя. Нужно было продолжить фразу, мы готовы.
4: Слонику в зоопарке было очень тесно. Поэтому он старался не думать лишний раз о слонихах.
3: Ну, с пятой ногой было слишком.
2: Ну и про семейки хорошо было. Тут еще добавили, знаете, что поэтому хобот торчал за пределами клетки. Вот тоже все это очень хищно.
3: А каждый, между прочим, думает в меру своей испорченности.
2: Очень все уморительно. Очень. Как уморительные в Казани вечера. От слова не уморить, как бы,
3: да, да.
2: А веселье уморительное. С нами вообще весело.
3: Как уморительный. Да, все, сразу после нас, я сегодня не остаюсь на привет, Елена Медова их проведет для вас. И хочется напомнить о том, что есть у нас, во-первых, ну, я что-то запутался, столько всего хочу сказать
2: что,
3: под конец.
2: Что, есть бим-болталка, да?
3: А, ненавижу эти долгие прощания. Нет, во-первых, мудрость дня есть на сегодня.
2: Мудрость вечера.
3: Мудрость вечера, да. И я хочу напомнить о том, дорогие радиослушатели, если вам сегодня никто не говорил, что они вас любят, знайте, что мы вас любим. По традиции скажем, берегите себя, Петр Нижинский, Ярослава, и вот, пожалуйста, вам мудрость дня на сегодня. Мудрость вечера. Если страшно сделать серьезно, сделайте по приколу. Все, мы вас любим, целуем. Пока.
2: Пока-пока.
1: Вечерний ТРУ-БИМ.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз. На сегодня, овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимания. Тельцы, вам удастся

0: друзья. И добрый вечер. Простились мы с нашими любимыми ребятами командой вечернего шоу «Трубим». Мы желаем им счастливого пути домой. И всем нам приятного вечера на любимой волне, где один хит сменяет другой, одна интересная любимая программа сменяет другую. Поэтому все это нам с вами предстоит. Доброго вечера.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
2: Привет, как дела?

приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джиггером, рок-оборванцем. Кирпичный квартет прерывают овации. А дальше реклама и цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков, кризис, концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Утки машин, виск тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются, еще немного. И небо чисто.

Доброго дождливого вечера всем любимым слушателям. В Казани 20 часов 14 минут. Да, дождь за окном. Сегодня он не прекратится, впрочем, как и завтра. Посмотрела карту осадков, и до 18.00 завтрашнего дня нас будет сопровождать дождь. А в целом прогноз погоды по республике звучит так. Завтра облачно, небольшой и умеренный, местами сильный дождь. Ночью и утром в отдельных районах республики образуется туман. Утром и днем местами гроза, возможен даже град. Температура воздуха в Казани будет соответствовать 13-18 градусам тепла. В Нурлате это плюс 19, плюс 22. В Ознакаево, в Альметьевске, в Бугульме 19-23 градуса. В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске плюс 19, плюс 23. Но завтра зонтик нам понадобится.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Да, время, говорю я сама себе, поглядывая на часы, 20 часов 31 минута, оно нужно еще столько успеть и с интересным человеком пообщаться, и подготовиться к программе «Привет, приветов», которая начнется в 9 вечера.
1: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Добрый вечер, друзья. В эфире Бимрадио цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО и жителям освобожденных территорий. В рамках этого проекта в студию приходят волонтеры и добровольцы. Это наши люди, это люди из Казани, из Татарстана. И они объединяются для оказания всесторонней помощи. Сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. Сегодня у нас в студии человек, чья организация, и он сам своей жизнью, своей деятельностью доказывает, что такое настоящий надежный тыл. Это Николай Иванович Соловьев, подполковник запаса, первый заместитель Татарстанского регионального отделения общественной организации «Союз советских офицеров». Да, вот интересное такое название. Председатель ССО Пестричинского района и руководитель волонтерского корпуса Союза советских офицеров при Союзе десантников Республики Татарстан по Пестричинскому району. Вот такой вот бравый мужчина у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Николай Иванович.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Дорогие слушатели.
0: Ваша организация, насколько я знаю, буквально на третий день СВО включилась в помощь фронту. И сегодня ваш волонтерский корпус, о котором мы поговорим позже и более подробно, это очень мощная сила, более 200 человек, да, объединены в корпусе. И это 8 подразделений Пестричинского района. На передовую отправлены тонны гуманитарной помощи, медикаменты, автомобили, мотоциклы, тысячи окопных свечей и более 7500 маскировочных сетей. Расскажите, как в самом начале принималось решение заниматься волонтерской деятельностью? Из чего все это началось?
2: Да. 27 февраля 2022 года состоялось собрание Пестричинского отделения Международной общественной организации «Союз советских офицеров». На этом собрании было принято решение о помощи, гуманитарной помощи жителям Донбасса. Первые отправки гуманитарной помощи состояли из продуктов питания и одежды. Конечно же, они были отправлены через статвоенкомат самолетами на Донбасс. Угу. Позже, где-то к маю месяца, мы поняли, что надо помогать не только жителям, мирным жителям Донбасса, но и военнослужащим нашим. Было принято решение заниматься отделением маскировкой. К волонтерской организации подключились женщины, которые действительно своей работой, своими золотыми руками вот, начали плести сети.
0: Так, золотые ручки,
2: да,
0: золотых ручки. Женщин помогают плести сети. Но как ваш волонтерский корпус устроен сегодня? Вы можете описать организацию?
2: В настоящий момент на базе волонтерского движения Пестричинского района создан волонтерский корпус приказом Татарстанского регионального отделения Союза советских офицеров. Это было создано для более правильной, надежной работы волонтерского корпуса. Я хочу сказать, что все, что мы делаем, все наши доставки, они адресные. Угу. То есть именно тем людям, которые к нам обращаются, где это нужнее всего.
0: Угу. Ну, чуть позже мы с вами, вы расскажете о эпизодах, когда был запрос, видеозапрос, и когда этот запрос был удовлетворен. Да,
2: да, да, то есть, да, да.
0: Это тоже очень интересно, но я сейчас хотела бы обратиться к цифрам впечатляющим, да, потому что, да, цифры тоже действительно говорят.
2: На самом деле это
0: много.
2: Только два подразделения
0: так,
2: выполнили.
0: Это я два подразделения. Итак, друзья, внимательно слушайте, что за время работы волонтерский корпус, это только два подразделения из восьми, изготовил, собрал и отправил на фронт 5800 окопных свечей, 7700 ветровых спичек длительностью горения до 30 минут, витаминный чай, килограммы и килограммы, 1100 коробок с продуктами и другая гуманитарная помощь, 6 единиц автотранспорта, 5 мотоциклов, 7640 маск-сетей, 215 маскировочных халатов, вот такие даже есть, которые не видны через тепловизоры, да, получается?
2: И приборы ночного видения.
0: ПНВ, приборы ночного видения. И на 10-15 градусов снижают температуру через тепловизор. Это все работа вашего волонтерского корпуса, только двух подразделений из восьми. Да, тут цифры говорят сами за себя. Мы поделились результатами пока что, текущими результатами вашей работы, но еще нужно умножить на несколько, да, для того, чтобы получить уже полную картину. Одним из ключевых направлений стало изготовление именно маскировочных сетей и халатов. Вы передали бойцам очень много тысячи сетей. Сколько времени и ресурсов уходит у вас на создание одной такой сети и одного халата? Вот можете приблизительное время сказать?
2: Приблизительное время, я сказать могу. Дело в том, что очень много времени уходит на подготовку и изготовление самих сетей. То есть это нарезка на ленточки. Ленточки нарезаются в определенных местах определенной длины, под определенным градусом. Это связано с тем, чтобы вот эти ленточки, которые вплетаются в сети, очень напоминали листики и траву. Вот. Каждая наша сеть индивидуальна. Вот. Искусственный интеллект, который встроен в дроны, не может распознать наши сети. Поэтому наши бойцы под нашими сетями
0: под надежной защитой.
2: Да, чтобы были. Ну, к сожалению, они тоже развиваются.
0: Да, каждая сеть индивидуальна и обеспечивает достойную защиту, мы это поняли. Но вот интересно, что в июле текущего года вы выполнили экстренный запрос мэрии Казани, изготовив огромный объем сетей. Вот скажите, какой объем изготовили вы в рекордные сроки, как вам удалось мобилизоваться и совершить этот подвиг? Это настоящий трудовой подвиг.
2: Да, на самом деле так. Но количество сетей я вам раскрыть могу. Большая часть этих сетей была нами изготовлена и приготовлена. То есть, на самом деле, очень своевременно был сделан заказ на эти сети. И нам осталось чуть меньше половины сделать именно за сутки. Конечно же, наши люди работали.
0: Не покладая рук.
2: Не покладая рук, родной город должен быть защищен.
0: Есть у вас такое направление, как маскировочные халаты, называются они леши, и обладают уникальными свойствами. То есть они невидимы для приборов ночного видения, снижают температуру, как мы говорили, на 10-15 градусов. Но если вы можете сейчас сказать об этом в прямом эфире, как вам удалось освоить такую технологию именно в волонтерских условиях, усилиями волонтеров, а не каких-то научных организаций, подразделений.
2: Да, здесь, конечно же, я должен прямо сказать, что мы не только в одном котле в своем варимся. Мы связаны с волонтерами всей нашей страны. Вот. Но какие-то части вот этих халатов лешей, костюмов лешей, конечно же, изобретены нами. Мы не просто немножко экономим материал, а каждая ленточка выполнена остренькая, как травинка. Понимаете, даже вплоть до того, что резными ножницами. Вот. И если такое надо будет, мы каждый листик будем вырезать. Это спасение жизни. и здоровья наших воинов. Это самое главное.
0: Это самое главное. Ваша организация имеет более 30 благодарностей от командиров, включая трех героев России. Я думаю, что нет какой-то особо ценной для вас из них, да, и особо эмоциональной, но все же я знаю, что одна из них от Героя России посмертно, да, дали звезду.
2: Да.
0: Вот расскажите, пожалуйста,
2: об этом. Да, значит, у нас есть благодарственное письмо от единственного в России дважды героя Гудкова. Значит, история в двух словах. Полковник Гудков поощрил нас. Буквально через месяц ему присвоили звание генерала. К сожалению, сложная служба. Вторую медаль героя он получил посмертно.
0: Посмертно.
2: Также имеется, ну, тоже от морских пехотинцев. Это герой России, гвардии полковник Пащенко. И наш земляк Иван Алексеевич Додосов.
0: Так, да, у нас была даже одна из программ посвящена его подвигу.
2: Он является членом нашей организации. Вот я хочу похвастаться вот таким вот образом.
0: Да,
2: вот.
0: Отлично. И дело в том, что сейчас наш гость все эти благодарственные письма в руках держит. Он их перебирает. Это очень трогательно наблюдать, потому что это большая история, да, в каждой такой награде.
2: Я хотел бы добавить, вот вы спросили меня, что же вас еще как бы хотели поделиться. Угу. Я могу рассказать такой сюжет. Значит, 2 года назад к нам обратился боец, наш мобилизованный боец с Татарстана, и на видео он показал, что вот мы такие-то, с такой-то части, вот, просим оказать нам содействие именно в маскировочных сетях, которых у нас не хватает. Вот. Значит, у меня есть еще одно видео, где этот боец в этом же месте, в этой же фуражке, не фуражке там, вот, в головном уборе, тот же самый, благодарит нас с сетями на руках. Вот. Вот такое вот у нас тоже есть видео. Очень интересно. Мне очень нравится.
0: Но это не единственная
2: история.
0: Конечно. Такая эмоциональная, очень трогательная, которая вдохновляет вас. Правда?
2: Да.
0: Вы видите результат вашей работы.
2: Да.
0: Вы понимаете результат вашей работы. Сколько жизней спасает ваши сети, ваши халаты, все, что вы делаете. Расскажите о патриотическом воспитании. Я знаю, что вам есть что об этом сказать.
2: Да. Кроме плетения маскировочных сетей, конечно же, мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. В чем это выражается? Школьники первой, второй школы, села Пестрецов, приюта «Шатлык» частенько посещают наш штаб, где помогают нам плести сети, а также, значит, нам помогают они укладывать коробочки с волонтерской помощью гуманитарной. Они приносят с собой большое количество треугольных. Это треугольников письма. То есть иначе их, как всегда, называли письмо солдату. Вот. Эти письма мы отправляем на фронт. И у нас есть видео, есть фото, значит, как получают бойцы вот эти письмо солдату. Есть даже такие трогательные вещи, когда на лицах бойцов, суровые лица бойцов, наворачивается слеза.
0: Слеза.
2: Вот. Есть у нас фотография бойцов наших двух госпиталей, которые лечат наших военнослужащих здесь, в Казани, которые тоже открывают наши письма. Вот. Это очень трогательно.
0: Да. Ну и...
2: Кроме этого...
0: Да, да, да, пожалуйста.
2: Конечно же, мы посещаем детские летние лагеря. Вот. В этом году мы посетили Высокогорский, где провели беседу историческую по оказанию маскировки нашим частям. Установили необходимую стойку, навесили туда сеть и показали, как это плести. То есть наши дети в этом лагере, значит, в свободное время самостоятельно подходили и плели эту сеть.
0: Да, это очень важно, вовлекать молодежь, детей вот в эту добровольческую работу. Как вы высказались бы, вот почему это важно делать?
2: Это очень важно, потому что в любом случае дети – наше будущее. Когда-то они вспомнят о том, что они участвовали в плетении сетей, принимали в этом участие. И ихняя маленькая частичка – это наша общая победа.
0: Наша общая победа. Замечательно сказано. Ну и в завершении этого очень вдохновляющего и откровенного разговора скажите, пожалуйста, как начать помогать? С малого? С чего можно начать?
2: Ну, если... Тут можно дважды как бы ответить. Если есть желание вступить в волонтерский корпус, то это просто написать заявление. Вот волонтерский корпус. У нас есть заявление, установленное эту сеть.
0: Да, это очень важно, вовлекать молодежь, детей вот в эту добровольческую работу. Как вы высказались бы, вот почему это важно делать?
2: Это очень важно, потому что в любом случае дети – наше будущее. Когда-то они вспомнят о том, что они участвовали в плетении сетей, принимали в этом участие, и ихняя маленькая частичка – это... Наша общая победа.
0: Наша общая победа. Замечательно сказано. Ну и в завершении этого очень вдохновляющего и откровенного разговора скажите, пожалуйста, как начать помогать? С малого? С чего можно начать?
2: Ну, если... Тут можно дважды как бы ответить. Если есть желание вступить в волонтерский корпус, то это просто написать заявление. Вот волонтерский корпус. У нас есть заявление установленного образца.

0: Ура! Скажите, пожалуйста, как начать помогать? С малого? С чего можно начать?
1: Ну, если тут можно дважды как бы ответить. Если есть желание вступить в волонтерский корпус, то это просто написать заявление. Угу. Вот волонтерский корпус. У нас есть заявление установленного образца.
0: У вас серьезная организация.
1: Да, да, конечно, конечно. Мы все это ведем учет и связано также с, значит, с Добро.ру, волонтерской организацией. Вот. То есть мы везде, конечно, стараемся участвовать.
0: Так, написать заявление можно.
1: Да. И второе, конечно же, ВКонтакте есть наша организация, наша группа. Она так и называется. Союз советских офицеров, волонтерский корпус при Союзе десантников Республики Татарстан. Вот. На этой страничке вы можете посмотреть все наши контакты, посмотреть нашу работу. Вот. Мы на этой страничке открыто публикуем благодарности, вот. Сборы. У нас вечных сборов нет. У нас сборы открываются. Если закончился сбор, мы его закрываем. Очень хочется сказать, еще добавить о том, что в Пестричинском районе именно нами, нашей организацией, волонтерским корпусом, с 23-го года проходит бессрочная акция. Все военнослужащие, прибывающие в наш район, в командировку, в отпуск, на лечение, получают от нас и везут обратно свою часть, маскировочную сеть.
0: Вот такой необходимый подарок. Важный
1: это
0: очень подарок.
1: Очень важный подарок.
0: Важный подарок. Большое спасибо. Мы завершаем нашу программу, которая называется «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Спасибо большое, что ваши сердца распахнуты, и вы ведете свою тихую, но такую важную работу, которая спасает жизни на передовой. Спасибо вам, Николай Иванович Соловьев, подполковник запаса, первый заместитель Татарстанского регионального отделения общественной организации «Союз советских офицеров». Спасибо каждому вашему волонтеру. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Здоровья. Всем доброго. Всего хорошего.
2: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Гороскоп на БИМ-радио.
3: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
6: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
7: Звездная пауза.
8: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз. На сегодня, овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимание. Тельцы, вам удастся поймать удачу, она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день, встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы. Астрологи советуют больше думать о родных. Друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.

Казани 21 час, и если продолжать этот вечерний эфир и вступать уже на территорию программы «Привет, приветов», только вместе с вами, наши любимые.

А почему бы нам уже не начать программу «Привет, приветов»? Тем более сообщения в Телеграм и в Макс на номер плюс 7 92 72 42 102 8 уже активно поступают. И это на протяжении часа даже происходит. Сообщение от Павла сегодня открывает программу «Привет, Казань дождливая». Привет вам, Елена. Хорошего вечера. Настроение эфира на любимой волне. Привет всей болталке. Не скучайте там. Привет, Юлечку. Еще раз с днем рождения тебя. И привет всем, кто меня знает. Тут есть музыкальная заявка. Песня называется «Джозефин». Трек «Black, Blank and Jones». Так, я так понимаю, кавер на знаменитую композицию. И мы сейчас, я думаю, что ее и послушаем. Кстати, хочу прокомментировать. Кавер просто шикарный, я его обожаю. Я считаю, что это просто великолепный вариант знаменитой композиции.

Доброго-доброго вечера, любимые слушатели, на волне любимого радио. В 21 час 9 минут программа «Привет-приветов» только-только она началась. Уже несколько сообщений ваших в эфире озвучила и с удовольствием жду новые. Можно написать нам в Телеграм, можно в Макс на номер +7 92 72 42 102.8. В порядке, соответственно, поступления ваших сообщений буду их озвучивать в эфире. Также можно нам написать через официальный сайт любимого радио bimradio.ru. Там увидите такую панельчику, написано «Передать привет». Пишите нам через мобильное приложение любимой радиостанции. Замечательно работает, и привет тоже прилетает к нам исправно. Доброго вечера, Елена, любимая бим-семья, самым замечательным ребятам бим-болталки. Всем крепкого здоровья, болеющим скорейшего выздоровления. Кстати, да, такой вирус ходит сейчас. Всем душевного тепла и с удовольствием песню «Лирика». Ксюша послушала бы в этот дождливый осенний вечерок, а мы ее только что послушали. Спасибо вам большое за заказ. Да, как в небезызвестной сети, что сегодня будете заказывать. Написал Дима. Добрый вечер, Дима, диспетчер. Всем хорошего вечера и добра. Передаю свой вечерний привет болтунам, Эдику, его сыну. Сыну точка, да. Желаю удачи на выезде. Можно песню Barcoat Brothers «Flute», но мы ее не так давно послушали. Почему нам другую композицию этого коллектива не услышать? Вот уже звучит на фоне и располагает к неким вечерним танцам. Кто-то, может быть, уже танцевать будет по дороге в кроватку, в свою сладкую и теплую, а кто-то еще даже, ого-го, готов отдыхать и зажигать вместе с нами.

И мы продолжаем программу «Привет, приветов». Здравствуйте, Лена Медова. Привет, привет, Самирчик дорогой. Спасибо тебе за добрые слова. Ты очень милый мальчик. И да, передаю большой привет от себя Глебу Легенде, Карине ТТ или Нарсе Разову. То есть всей компании ведущих программы «Привет, приветов». Да, но тут еще Игоря не хватает, да, уже полной картины. Передаю привет всей Казани, говорит Самирчик. Бим-болталки привет нашим любимым радиоведущим, которые проводят и утренние, и вечерние эфиры. Спасибо тебе большое, Самирчик, мы тоже тебя очень любим. Так, здравствуйте, здравствуйте, Елена. Передаю привет своему любимому мужу, это Светлана, любимым детям, всей Казани, отдельно бим-болталки тоже. Привет, и песня у нас прозвучит «Малинки» уже совсем скоро, а сейчас по просьбе Самира Бандерас про красивую жизнь.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Продолжаем передавать ваши приветы и ваши сообщения. Это так замечательно, что вы выходите с нами на связь, делитесь настроением, теплотой, повышаете настроение всем окружающим и заказываете любимые песни. Пишет Юлия. Здравствуйте, Елена прекрасная. Такая редкость. Вы в эфире. Соскучились по вам. Спасибо большое. Я тоже очень скучала. Передаю привет всей болталке. Мы большая семья. Эдуарду с сыном отличного пути. Наташке справится с ремонтом поскорее. У вас действительно большая семья. Вот смотрите, у вас очень насыщенная жизнь в бим-болталке. Общаетесь вы и рецептами делитесь, и друг другу выздоровления желаете. И это здорово, конечно, такая замечательная дружба. Итак, Наташке справиться с ремонтом поскорее, и всем прекрасного вечера. Не болеть, отличного настроения. Так, с песней вы определились. Это «Зиверт» двусмысленно, хорошо принимается. Самир передает привет Игорю Никитину. Ну, мы уже передали привет, конечно же. Все в порядке. Я думаю, что Игорь очень рад сейчас услышать ваш приветик, Самирчик. Так, вот у нас еще тут знаменитый участник программы «Привет приветов». Зовут его Валентин Юрьевич. Бимчик-любимчик, мне очень нравится сообщение. Они выделяются буквально, во-первых, капслоком всегда написаны, что уже оригинально, ну и содержание тоже соответственное. Слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре. Привет всему, ходи такташ, весь мир наш. Точка. Или восклицательный знак. Плохо вижу. Поставьте, если можно, песню. Но вот у нас нет, к сожалению, сейчас выбора песен, которые вы упомянули. Валентин Юрьевич, пожалуйста, что-нибудь другое закажите. Очень-очень хотим вас порадовать.

0: приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.
1: Привет от слушателя с ником iMagPhoto. Это в Телеграме, кстати, пришло. Привет, любимого от Ильнара. Передаю привет всем, кто работает в сфере закупок. Всем хорошего настроения. Вам тоже отличного настроения и успехов, процветания в вашей сфере закупок. И доброго вечера, конечно же. Так, теперь я загляну я вот в волшебную такую коробочку, тут очень много приветов и пожеланий. Добрый вечер всей БИМ-болталке, всем сотрудникам БИМ-радио. Хочу перед дорогой услышать песню Салавата Мин Яратам Синен Тантарстан, потому что мы сегодня в час ночи, говорит Эдуард, едем в Уфу на матч Салават Юлаев Акбарс. Круто, хорошая поездка, удачи любимой команде, Эдуард, и песню тоже послушаем, она у нас будет совсем скоро. Добрейшего вечера любимому городу и любимому радио БИМ от пользователя Рима. Здравствуйте, Рим, это вы. Очень приятно. Добрейший привет всем жителям и гостям нашей Казани. Теплейший привет всей команде БИМа. Очень рад услышать ваш бархатный эфир, Елена, благодарю. Так, хорошо, Рим, песня тоже прозвучит обязательно, принимается. Добрый вечер, БИМ. Поздравляю с днем рождения Султанова Шавката. Желаю ему позитива, здоровья, финансов, всех благ. Поставьте, пожалуйста, песню «Кино перемен». Спасибо от Ильшата для Султанова Шавката, именинника этого дня. Мы песню «Перемен» группы «Кино» тоже послушаем. Передаю привет всему Татарстану и Башкортостану, всем родным и близким, всем знакомым от Евгения. Привет!
0: Привет, приветов на БИМ-радио. Передавай приветы через мобильное приложение БИМ-радио.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Как обещали, замечательная песня «Я тебя люблю, Татарстан» в исполнении Салават в программе «Привет-привет». Евгений написал: «Люблю девушку свою». Даже как-то в стихотворной форме получилось. «Привет, Елена! Привет всей Казани!» От Яшки Фрола.

0: приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Такой у нас привет есть замечательный, такой очень загадочный. Доброго вечера, Ксения Сергеевна. Как мягки вы и элегантны. Как по-доброму держите удар завистников. От Арсения это сообщение. И вспоминаются строки, и лишь румяне стало наперекор врагу. Это поединок «Помню весны и зимы».

0: «Осенний вечер» на Бим-радио.
1: 21 час и 41 минута. Наслаждаемся осенним вечером программы «Привет, приветов» и посланием Дени. Доброго, дождливого, уютного вечера. Передаю привет вам, Елена. Спасибо большое, Дания. Всем, кто узнал меня, поставьте, пожалуйста, песню. К сожалению, я не нашла в нашей фонотеке этого исполнителя. И Дания завершает свое послание замечательной фразой: «Берегите любовь, берегите друг друга. Всем любви и всем добра». А мы послушаем очень добрую, замечательную песню Леонида Агутина «На сиреневой луне».

А как же, без руки вверх не обходится ни один эфир программы «Привет-приветов». Ну, тем более, что написала Пупс. Привет, Еленочка, передаю привет всей бим-болталке, ведьмочкам моим любимым и всей группе. Передали, поставили. Добрый вечер, Бимка. Хочу передать большой привет моей любимой девочке Светлане. От Линара песня «Пропаганда супердетка» уже следует совсем скоро.

А как же, без руки вверх не обходится ни один эфир программы «Привет-приветов». Ну, тем более, что написала Пупс. Привет, Еленочка, передаю привет всей бим-болталке, ведьмочкам моим любимым и всей группе. Передали, поставили. Добрый вечер, Бимка. Хочу передать большой привет моей любимой девочке Светлане. От Линара песня «Пропаганда супердетка» уже следует совсем скоро.

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: А я внимательно просматриваю все наши ресурсы в студии, куда приходят сообщения. Это ТГ Макс, +7 92 72 42 102.8. У нас есть также возможность передать, а у нас принять привет, отправленный через мобильное приложение Бим Радио и через официальный сайт bimradio.ru. Но вот в чем дело. Осталось буквально 2-3 минуты. Если поступят еще новые сообщения, обязательно их в эфире прочитаем.

Шикарная песня, это Бруно Марс и Леди Гага. Кстати, мы завершаем программу «Привет, приветов». Есть у нас любимые слушатели, которые успевают передать свои приветы. ДС нам пишет, да, сейчас чуть вверх промотаю ваше сообщение. Отдельный привет бимболталке, коллегам и родным. Юльчика, с днем рождения. Эдуарду с сыном, легкой дороги. Повторили привет специально по вашей просьбе, потому что вы его, оказывается, прослушали. Всем остальным хорошего настроения. Спасибо большое, здорово. И про всех тоже не забыли, что очень приятно. Спасибо, друзья. Здравствуйте, Леночка милая. Ой, спасибо вам большое. Спасибо, пишет, кстати, твоя милая. А передайте привет себе любимой и всем работникам бимрадио. Отлично. Передаю привет всем нашим любимым сотрудникам Бимрадио. Возможно, кто-то еще не спит и слушает этот эфир. И вот эта доброта и теплота коснулась сердец наших трудолюбивых и любящих свою работу сотрудников. Ну и на этом, друзья, откланиваюсь. Всем желаю спокойной ночи. Еще раз вот параллельно откланиваюсь, но одним глазом посматриваю я на ваши сообщения. Спасибо большое, Павел, и всем доброго вечера, спокойной ночи. Эта песня для вас.

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800. Отдыхай с Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио. Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
1: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Люби с Бим-радио.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Некому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Раннее настроение на любимой волне.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: теплый, теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.
3: Телефон рекламной службы БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Beam Radio.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куда?

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный, всегда

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это